0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Йоу, привет, это Ликвид. Слушай мой трек «Как ты» на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государство для людей». В этом году планируется упростить алгоритмы получения услуг и оформления документов, связанных с поступлением детей в школу, получением социальной помощи и заботой о домашних животных. Как отметил первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, эти жизненные ситуации значимы для Свердловской области. Они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать социальные процессы. Оптимизированный процесс, каждая улучшенная услуга – это шаг к более открытому, понятному и удобному взаимодействию граждан и органов власти. Это реальное воплощение проекта «Государство для людей». Шмыков провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы введут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветные богатства Урала, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта «Хором славим Россию и город», посвященного Дню России. Концерт начнется в историческом сквере в полдень 12 июня и тем самым традиционно откроет череду праздничных мероприятий. Перед горожанами под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры уральской столицы и дополнительного образования. Присоединиться к ним сможет каждый желающий. Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедийном экране. В связи с проведением концерта будет временно ограничена продажа алкоголя. Приобрести спиртные напитки не получится с 10 утра до 15 часов в магазинах, расположенных в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, проспекта Ленина. Также безопасность празднующих обеспечат стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в ближайшие 10 лет угрожает дефицит воды. Виной всему изменение климата и малое количество осадков. Об этом в разговоре с ЕАН заявил синоптик Алексей Пулин. Есть тенденция к увеличению летних осадков ливневого типа. Идут не облажные моросящие дождики изо дня в день, а кратковременный ливень стеной. И ничего хорошего в этом нет. Когда облажные осадки, вода постепенно уходит в почву. Когда сразу выливается много, вода стекает в водоемы, в реки, размывая по пути почву, а в глубину не попадает, отметил Пулин. По его словам, из-за этого почва не насыщается влагой. Тенденция к осушению на Урале наблюдается около 10 лет. Если этот период не сменится, то не исключено, что воду придется возить откуда-то с севера. Остановки общественного транспорта в Верхоседском и Ленинском районах Екатеринбурга получат новые названия. Решение об этом приняла комиссия по топонимике. Автобусные и трамвайные остановочные пункты «Уралкабель» станут носить название «Нагорное». Это связано с тем, что производственные цеха завода «Уралкабель» ранее были перенесены в другие части города. Теперь остановки получат название по аналогии с наименованием находящейся в непосредственной близости улицы Нагорной, которая появилась в 18 веке одновременно со строительством Верхоседского завода и сохранила свое историческое имя. Также будет переименована часть остановок Ясная. Пункты, располагающиеся вблизи перекрестка улиц Шейкмана и Ясной, получат название Институт физкультуры. Остановки на пересечении улиц Академика Бардина и Ясной оставят за собой прежние наименования. Это позволит избежать путаницы и облегчить ориентирование на местности для пассажиров общественного транспорта. В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует стеллу при въезде в город. Информация появилась на портале госзакупки. Речь идет о стелле с надписью «Екатеринбург» на Пермском тракте. Победитель конкурса должен будет провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, установить освещение и электроснабжение. Сдать уже готовый объект подрядчик должен до 31 августа этого года. Стоимость контракта – 30 миллионов рублей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссией по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

0: Ищу веселых попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зарегистрировано 287, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции, в результате таких ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Наибольшее число ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, Богдановичском районе 22, Екатеринбурге 20, в Нижнесергинском районе также 20, в Очицком, Каменском и Сысерском районах по 13. Материалы ДТП направлены в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для рассмотрения обстоятельств. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. Плановая подготовка проводится для создания комплексной системы обеспечения безопасности, в том числе соблюдения санитарного, противопожарного законодательства и требований антитеррористической защищенности. Руководители образовательных учреждений должны обеспечить подготовку организаций к новому учебному году в срок до 1 июля. Главы администрации районов обеспечить проведение процедуры оценки готовности муниципальных образовательных организаций. Профильные департаменты должны проконтролировать своевременное проведение ремонтных работ на объектах. В документе установлены сроки проведения процедуры оценки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Первый этап до 10 июля, второй до 31 июля, третий этап до 12 августа. В уральской столице действует 166 муниципальных общеобразовательных учреждений. В их числе 27 гимназий, 12 лицеев, 26 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 3 учреждения общего образования с вечерней формой обучения. Фестиваль для своих, приуроченный ко Дню России, впервые пройдет в Екатеринбурге 12 июня на площадке спортивной школы «Юность» на Куйбышева 32А. Планируется, что в событии примет участие около 350 участников и ветеранов специальной военной операции, а также члены их семей. По программе мероприятия пройдут соревнования по мини-футболу, армрестлингу, дартсу, жиму, штанге, а также эстафета ГТО и перетягивание каната. Зрелищным событием фестиваля станут гонки дронов, которым необходимо будет пройти полосу препятствий. Соревнования начнется в 9 утра. Также организаторы приготовили активности для взрослых и детей. Можно будет принять участие в мастер-классах по гонкам дронов и различным видам спорта. Церемония открытия фестиваля стартует в полдень. Всех участников ждут подарки, а победители соревнований – награды за лучшие результаты. Организатором фестиваля для своих выступает администрация Екатеринбурга при участии филиалов Фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Добро пожаловать, миленькие наши, хорошенькие. Это понедельник, это 1 июня, первый день лета. Мы вас поздравляем, как, собственно, и себя. Очень рады, что добрались, дочапали, дождались, наконец-то, этого классного периода в году. Вот смотрите, даже Дэн пришел, даже почти доволен. Похоже, ему тоже нравится 1 июня. Доброе утро, Дэн.
2: День детей. Здравствуйте все.
1: День детей действительно сегодня здорово, мы отмечаем.
2: Бандиты.
1: Здорово, здорово. Но в целом, да, как прошли ваши выходные, как вы там распрощались с весной, а майская погода в финале вот какая была? Как
2: класс.
1: Как вам сегодняшнее?
2: Со спецэффектами.
1: Плюс 10, ну... Вы рады? Вы довольны?
2: Ну что, вечером так вчера дождь пошел по киношному, знаешь, я представлял, что я детектив и искал еду. Мне пришли, сказали, пропала еда, нужно найти. Я ходил, искал ее по холодильнику, по полкам. Ну, круто, круто, да. Ну, проснулись же, смогли же, встали кто-то.
1: Ну, мы нет, мы это вообще тебе кажется, Дэн.
2: Нет, это мне все мерещится. Это все второе дно. Мне песня в голове не выходит из головы. Жил да был.
1: Бра добрей.
2: Жирный Дэн.
1: Жирный Дэн?
2: Жирный Дэн.
1: Ты опять жирный?
2: Пил и ел.
1: Дэн.
2: Весь день. Это почему на турецко поданного похоже? Это что это такое?
1: Китайская шапочка.
2: А, это китайская? Похоже, как на рынке на турецком, кого-то сейчас будешь мне предлагать.
1: Ребят, присоединяйтесь к нашему эфиру плюс 799-1515-107-6. Мы здесь не только болтаем, мы здесь еще и музыку слушаем.
2: Кайф.

0: Утро большого города.
1: Ну вот оказывается, 1 июня все мы знаем, что это день защиты детей. Но вообще-то и в обратную сторону этот праздник работает. С 2013 года отмечается Всемирный день родителей.
2: Тут как что будто делать? Бы... как отмечать?
1: Все у нас взаимосвязано, мне кажется.
2: Да.
1: Все равно придется деньги тратить.
2: В любом случае.
1: Хочется, не хочется. Тут, в общем, ребят, никак этого не избежать.
2: Ну, как-то вот день защиты детей. Получается, же должны отмечать те, кто защищает детей. А у меня дети такие, нет, это наш праздник. Пойдем в парк Маяковского, посадишь нас на что-нибудь вот интересное, на самолеты какие-нибудь.
1: Ну, подожди, а сегодня разве не выходной у парка?
2: Без понятия. Ну, Но это никак не мешает им сказать, пойдем гулять куда-нибудь. Нет, по идее же должно, ну, все вот для детей же работать. Ну, в общем, не знаю, странная, короче, ситуация.
1: Сам праздник, что мы и так с ними каждый день, ты имеешь в виду?
2: Ну, вот,
1: почему именно 1 июня нужно их защищать?
2: Да.
1: И от кого их защищать нужно?
2: Ну, да.
1: От каких аттракционов?
2: Ну, вообще, вот прям ты вот произнесла все эти проблемы этого праздника. Не, ну реально, а как отмечать? Ну вот серьезно, ну вот как отмечать? Вот некоторые праздники, они очень понятны. То есть день ЕДВ, ну тебе все ясно. День строителя, изи. А что, вот день защиты детей. Кто кого-то должен поздравить-то, по идее? Дети родителей или родители детей?
1: Ну там должны быть какие-то присутствовать, ну не знаю, мячи, шары, кубики.
2: Надеюсь, не на прессе, потому что тогда я там...
1: Так, ну Дэн, смотри, чтобы ты сильно не концентрировался только на Дне защиты детей, я тебе скажу, что сегодня еще Всемирный день молока отмечается.
2: Молоко?
1: Молоко, да. Любишь ты молоко?
2: Когда вы последний раз пили молоко в чистом виде? Ну, что в деревню приехать, заказать 3-литровую банку, вот эту, так попить, чтоб усики остались у тебя на верхней губе.
1: Ну и, конечно, капуч не считается.
2: Нет, конечно.
1: Капучино на кокосовом не считается.
2: Чистое молоко. Вот прям напиток молоко.
1: Ну, я слушаю, ну, с печеньем, мне кажется. Мне кажется, в этом году было дело с печеньем, как будто бы, да.
2: Я причем в детстве пил молоко, а потом как отрубило, и я вот никогда не пил молоко.
1: Как бабка отшептала,
2: да,
1: давай называть вещи.
2: Пил ведь даже с пенкой, помните пенку-то вот эту противную?
1: Что?
2: Ну, да. Было такое.
1: Мне
2: обманывал нас тренер, говорил, что это очень полезно. Пейте все, что говорит, в стакане.
1: Ну вот с нами Елена, говорит, доброе утро. Вчера пила настоящее из банки.
2: Из банки? В смысле, а это что значит из банки настоящее? Ну, имеется в виду, где-то из деревни тоже привезли?
1: Оно сначала в ведре, потом его как-то фильтруют через марлю. И куда наливают?
2: Там есть фильтрованное и нефильтрованное? Так, давно не пил я молоко. Я тоже хочу тогда поучаствовать в этом деле. Есть у меня друзей и знакомые, которые вот прям по старинке, прям любят куда-то съездить в деревню, там, значит, творог купить, вот молоко. Я прихожу, у них вот рядом с чайным грибом стоит банка молока 3-литровая. Вот кто-то вот любит, знаешь, вот это вот производители там 3,2 жирности, вот это знаменитое Полевское, там вот это вот все, вот это вот. Ну, у меня раньше в родне пили, и когда я ходил в магазин, я покупал молоко. Я даже знал, мог издалека определить, ну, по цвету пакета, ну, какое мне нужно, да.
1: Прикольно.
2: А сейчас я даже смотрю, там и пакеты сменились, и вообще там какие-то в бутылках продаются, какие-то вот так вот. Но как будто бы в окружении не так осталось много людей, которые пьют молоко в чистом виде.
1: В чистом виде.
2: Даже вот ты.
1: Ну, смотри, есть вот еще тогда несколько важных замечаний тебе на сегодня, на 1 июля.
2: Давай.
1: Во-первых, если на елках много шишек, то это к хорошему урожаю огурцов.
2: Супер. Будем знать теперь. А как это связано? Подождите, потому что и то продолговато или нет?
1: И
2: или
1: еще одна примета на сегодняшний день. Раки вылезли из реки.
2: Что?
1: К дождю.
2: Так они раньше, значит, вылезли. Собаки такие.
1: Ну и еще и утро без росы. Вот сегодня, кстати, как будто бы утро без росы. Ну, тоже говорят, а так дождем. Так, еще Мэрилин Монро сегодня, оказывается, отмечает день рождения.
2: Поздравляем.
1: И Надежда Кадышева.
2: I wanna be loved by you, just you.
1: Nobody else but you.
2: И молоко такое.
1: Да, вот Елена продолжает хвастаться, что у нее молоко прямо с фермы, им доставляют на дачу.
2: Ну, потрясающе, на секундочку. Потрясающе.
1: Ну и Сергей Федорович тоже отправляет нам какую-то жабку и говорит с добрым утром.
2: С добрым утром всем.
1: Ребят, мы вам очень рады. Давайте, присоединяйтесь, болтать будем. Еще 2.5 часа впереди у нас. А пока мюзик.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
3: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
7: 18+.
8: Вы устали от очков и контактных линз?
9: А так важно видеть мелочи жизни.
8: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
9: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
8: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Утро большого города.
1: Ну хорошо, а то, как жгли от радости Париж, мы будем обсуждать?
2: Что там? Что?
1: Ну как, ты же футбольный фанат, да?
2: Да, а, ну
1: ты
2: они...
1: же должен был
2: обиженные болельщики Арсенала пошли и разгромили весь Париж. Ну, что сказать, ожиданно. Значит, так смешно там, короче, когда, ну, кто пропустил, значит, ПСЖ снова стал победителем Лиги Чемпионов. Сафонова, Мотю, поздравляем! Мотя, красавчик!
1: Как нашего, как родненького.
2: Он, знаешь, он записал всего одно короткое видео после этого матча, ты видела, да?
1: Нет.
2: Он сказал, ну, так крупно себя снял, свои вот эти вот усики над губой, вот эти вот уставшее лицо, и такое, ну что теперь скажете, хейтеры? Ну, в общем, ПСЖ второй раз подряд взяли Лигу Чемпионов. Я болел за них, потому что там играет Сафонов. Кстати, ни разу клуб в финале Лиги Чемпионов не проиграл, если в этом клубе есть русский игрок.
1: Такая статистика.
2: Да. Если русский игрок в составе какой-то команды зарубежной принимал участие в финале Лиги Чемпионов...
1: То они всегда выигрывали.
2: Всегда выигрывают. Там Оленичев начал, там Бут еще был, там и так далее, и так далее. Прикиньте.
1: Ну, Матвей Сафонов второй раз подряд становится чемпионом,
2: да,
1: получается.
2: Да. У него потрясающая просто карьера, какой-то резкий скачок. Мне кажется, про него надо снимать кино, а не про Майкла Джексона. Потому что играл у нас, пропускал тут смешные голы, потом бац, две Лиги Чемпионов. Ну, короче, неважно. И там очень смешной момент. Идет, значит, награждение Парижа, и я смотрю, а было на стадионе очень много людей в красных футболках. Очень много. Ну, за Арсенал болели, ага. Они в красно-белом играют. Очень много там на трибунах, знаешь, сидишь, смотришь матч, там все в красно-белом, все в красно-белом.
1: Как будто Спартак.
2: Немножко вот такие проплешины парижские, такие. И потом подходит дело к награждению. Естественно, все эти красно-белые ушли со стадиона. И ты прям видел, знаешь, контуры вот людей, вот этих парижан, которые бедные, достали там еле-еле эти билеты. И очень смешную фразу задает, не помню, кто комментировал матч, вот такой: а где все болельщики Арсенала? И через час начинают приходить новости. Где были болельщики Арсенала? Они еще, знаешь, такие миловидные, там, знаешь, какие-то, ну, папы, мамы, братья,
1: да?
2: Сестры.
1: Я-то просто видела темнокожих таких ребят, крупных,
2: темнокожие
1: довольно
2: папы, мамы,
1: плечистых, как они, значит, там жгли машины, велосипеды и громили бутики.
2: Не, просто сначала показывают, значит, вот этих миловидных англичан, и разных, и чернокожих, и не чернокожих, а потом они же уже в балаклавах просто жгут машины, разрушают эти все, значит, магазинчики бедные, милые. Ну, устроили настоящий вот прям апокалипсис. Ну, жесть, страшно так-то.
1: Ну, жесть, согласна.
2: Перебор. Тут еще ракета, видела, это взорвалась-то на фоне-то Безоса за 4 миллиарда баксов.
1: Ну, это когда? В пятницу?
2: Ну, неважно, картинки-то тебе шлют все еще. Я говорю, это в Париже. Они говорят, нет,
1: да.
2: Это нет, говорит. Не, мы не смеемся, это ужасные все вещи. Ну, просто кошмар, конечно, так себе вести, позор.
1: Сергей Федорович пишет, кстати, счет был бы намного больше, если бы ПСЖ забивали все свои почти 100% голы.
2: Вы имеете в виду счет, который город должен оплатить? Конечно, был бы больше.
1: Выставили городу Парижу.
2: Если бы Париж победил 4-1, то там вообще от города бы ничего не осталось.
1: Причем играли-то ведь они не в Париже. Играли-то они где-то в Будапеште или где-то.
2: Да, а поехали в Париж
1: громить. А сожгли, да, именно.
2: Представляете, в каких реалиях мы живем? Побеждаешь где-то там, а громят Париж. В общем, доброе утро всем.

0: Утро большого города.
1: 7:26. Утро большого города продолжается. Дэн Савин, Юля Курочкина. Мы, конечно же, хотим поговорить с вами кое о чем. Угу. Я вот в руках держу сейчас гаджет.
2: Кое о чем. Да-да-да. Хочется поболтать, но что-то такое, что в понедельник не грузило бы вообще. Кстати, тема не грузит иногда. Вот это, которую мы хотим...
1: А мы какую с тобой решили взять?
2: Ну,
1: про ЗАГС или про гаджеты все-таки?
2: Ну, нет, давай закроем про гаджеты все-таки. Висит у нас. У нас есть просто список с Юлей тем. И там есть темы, которые мы, знаете, очень долгое время обходим и говорим, что да никто не будет с нами общаться на это вообще. Зачем мы будем кому-то предлагать это обсудить? Ну ладно, записали когда-то, и нам показалось, что это интересно. Сейчас уже не кажется это интересно, но тем не менее. Слушайте, у вас у всех есть смартфон. Ну, у всех же есть смартфон.
1: Ну, я думаю, надеюсь, рассчитываю.
2: Давай вот от этого оттолкнемся, как американцы от Луны. Вот вы пользуетесь смартфоном или у вас кнопочный телефон? У кого кнопочный телефон или у кого телефон не юзабельный в плане приложений?
1: Ну, они с кнопочного телефона нам могут что-то отправить вообще?
2: Ну да.
1: СМС-ку могут отправить.
2: Есть, знаешь, кнопочные, где у тебя вот эти вот маленькие иконки, 3-4 штучки есть, там типа сообщения, звонки, и можешь, например, вот Макс установить.
1: В кнопочный телефон можно закинуть, скажем, мессенджер?
2: Сейчас обновленная версия, у тебя нижняя часть кнопочная, а верхняя маленький экранчик, то есть он там не многофункциональный, как у нас, не такая лопата, поняла? Сейчас выпускают такие специально, чтобы ты себе там игры не устанавливал, там не залипал. И там, по-моему, можно 2-3 соцсети вот себе установить просто, и все. Вот. Но штука не очень удобная, потому что набирать надо как раньше, в стиле Т9. И мы все отвыкли от Т9, помните? А ведь раньше все могли вот прям закрытыми глазами набрать мысленно какое-то слово.
1: Ничего не знаю. Имя Юля до сих пор меняется на совершенно другое соединительное.
2: Знаем, знаем, да, Юля, мы знаем, во что ты превращаешься.
1: Я вот смотрю сейчас в свой, значит, гаджет и, собственно, в список приложений, потому что раз в несколько дней мне приходит уведомление, что, мол, типа, Юль, ты вот не пользуешься этими приложениями, мы их скрыли, или мы их там, значит, убрали из активных. И, то есть, получается, что есть какая-то часть приложух, которые не просто, вот, ну, не нужны, я даже забываю про них, а получается, они и место занимают, да, и люди как-то, разработчики что-то там старались, что-то там делали. Но как будто приходится иногда чистить гаджет, потому что, правда, что-то теряет актуальность.
2: В общем, смотрите, каким приложением, которое у вас установлено на смартфоне, вы, ну, или телефоне, ну, лучше на смартфоне, да, вы не пользуетесь. Вот оно у вас есть, вы его каждый раз на него смотрите, думаете, ну, надо удалить, наверное. Но вот, а не удаляете.
1: У меня вот в телефоне, посмотри, вот целый набор. Значит, у меня там и Премьер, и Кион, и Окко. То есть, ну, вот эти вот наши...
2: всякие кинотеатры, что ли?
1: Платформы, да,
2: киношные
1: платформы.
2: А зачем они тебе?
1: Они в телефоне. Вот я тоже думаю, зачем они мне в телефоне, если я все равно смотрю все на ноутбуке. А тут они как будто только место занимают. Но с другой стороны, скажем, поедешь ты, ну, где это же бывает в самолете, нет-нет, оказываешься раз в 10 лет. И там они, получается, пригождаются.
2: Ну,
1: тут
2: да.
1: Тут нельзя, получается, удалить.
2: Да. У меня все еще, я почему-то не удаляю, знаете, эти всякие вот приложения, которые позволяют тебе, ну, значит, переговорные всякие позиции устанавливать.
1: Типа... всякие звонки, вот, да?
2: Ну, вот сейчас единственное из этих приложений, которые я могу произносить, это вот этот вот, короче, телемост появился. Яндекс, Телемост. Это не реклама, сейчас просто вот перечисляю вам, да? А все остальные я уже не могу называть. Потому что они закрыты, запрещены.
1: Мы в Zoom не ходим, вот, или как-то так он назывался?
2: Ну, а вроде не работает. Работает у тебя?
1: А я не...
2: У меня что-то, да? А потом есть этот Escort.
1: Что?
2: Ну, я букву D убрал вначале.
1: Что?
2: Не, ну надо
1: их удалить. У тебя есть приложение для этого?
2: Ну, зачем оно мне? Я вот не понимаю просто. Надо же удалить. Зачем это нужно? А кто-то пользуется таблицами вообще, в принципе?
1: Я пользуюсь.
2: Эх.
1: Ребят, про приложухи, которые есть в ваших телефонах, полезные или, наоборот, сильно бесполезные. Чем-то пользуетесь? Или, может быть, что-то сильно раздражает, но приходится держать в телефоне?
0: В Екатеринбурге 7:30.
3: Город FM на 107.6.
4: Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Екатеринбурга ищут по компанию, которая отремонтирует 9 участков городских дорог в 2027-2028 годах. Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Стартовая стоимость контракта 907,3 миллиона рублей. Работы запланированы на участках улиц Челюскинцев, Ткачей, Куйбышева, Бебеля, Халтурина, Толедова, Черняховского, Восточной и проспекта Космонавтов. Там требуется заменить асфальтовое покрытие, в некоторых случаях с разборки проезжей части, ограждения, бордюры и горловины колодцев инженерных сетей, отремонтировать тротуары и газоны, установить дорожные знаки и обустроить парковочные карманы. Работы должны начаться не позднее апреля 2027-го. Их организуют в несколько этапов. Так, с апреля по июль будут чинить улицы Челюскинцев, Бебеля, Восточную и проспект Космонавтов. А в мае техника и рабочие выйдут на Ткачей, Куйбышева, Халтурина и Толедова. Дедлайны варьируются от конца мая до начала августа. На финальном этапе строители займутся обновлением улицы Черняховского. Начнут в сентябре 2027-го и завершат все в мае 2028 года. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для трех зеленых зон. По решению комиссии за парком «Семь ключей» было официально закреплено сложившееся наименование, соответствующее названию микрорайона, частью которого он является. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 лет. Всего здесь произрастают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки. Также на территории есть воркаут-зона. Сейчас парк участвует в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Если парк «Семь ключей» победит, в нем появятся площадки для тихого и активного отдыха, для культурно-массовых мероприятий и детских развлечений, а также для дрессировки собак. Кроме того, в зеленой зоне обустроят велодорожки для взрослых и детей, лыжню и автопарковку. Екатеринбургская школа номер 137 получила сертификат и стала агропромышленной школой Российской академии наук во всей России. Таким статусом обладают только 16 учебных заведений. Школа станет экспертной площадкой для разработки учебников и программ. Ее учителя создают методические материалы по агротехнологическому профилю, методические пособия, практикумы для решения задач. По итогам работы педагоги других школ, которые будут реализовывать этот профиль, получат уже готовый пакет материалов. Так, уже разработаны курсы по внеурочной деятельности, которые школы выбирают для преподавания сами. Биотехнологии, генетика и селекция растений. Уже шестой год здесь реализуется проект «Агрошкола. Новая форма социальной экосистемы». Детей знакомят с профессиями агропромышленного комплекса, а также приобщают их к труду. На пришкольном участке, который сейчас занимает уже почти 1 гектар, расположены 5 теплиц, где ученики сами выращивают овощи и ягоды. Также есть зона интенсивного садоводства.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Обсуждаем, какими приложениями на своем смартфоне ты не пользуешься вообще. А может быть, есть какие-то приложения, которые тебя реально раздражают, и тебе не хочется пользоваться, а ты пользуешься. Я вот, например, все хочу удалить счетчик калорий. Бесит меня, напоминает мне вообще все время о том, что нужно следить за собой. Все еще упоминания приходят. Попейте много воды. Вот, вам есть... пора пойти, вы не двигаетесь. Зараза такой.
2: У меня есть приложение... женское, давай так его назовем. И мне нравится, что оно каждый раз залетает ко мне, каждый день залетает с фразой «Спишь?»
1: Ну нормально, типа свой собственный сосед по комнате получается. А кто-то фонариком вообще пользуется на смартфоне?
2: О, я когда показания счетчика снимаю, пользуюсь.
1: Кстати, по-моему, то есть раз в месяц мы все зажигаем, да, примерно в одни и те же числа. Нет, просто интересно, пользуются ли вообще этим фонариком? Я смотрю, у многих он даже вынесен как бы на верхний слой вот этого вот табло, быстрый доступ максимально.
2: Ну подожди, но если ты...
1: Но не видел ни разу, чтобы вот прям...
2: А на концерте?
1: На вот концерт надо еще сходить.
2: Что на Иванушках, что на руки вверх, что вообще где угодно. Всегда
1: это ты... Это надо другим приложением воспользоваться, чтобы попасть на эти концерты.
2: Для покупки билетов?
1: Да.
2: У меня, кстати, вот есть пара приложений как раз вот для покупки билетов.
1: Куда-то?
2: Да, авиа каких-то билетов или ЖД, например. Ну, я заглядываю туда с грустью каждый раз, знаешь.
1: Я смотрю вот статистику по России. Статистика, конечно, правда, за 2023 год. Именно по России. Причем тут взяты смартфоны и яблочные, и, значит, вот эти ваши на букву А. И там интересно, прикольно, что установлено у российских пользователей на смартфонах, но они этим не пользуются. И тут прям с первого места, то есть миллионные скачивания. Вот, например, смотрите, в России, это смешно, у почти 12 миллионов пользователей смартфонами установлено приложение «Виртуальная зажигалка».
2: Что?
1: Приложение абсолютно бесполезно, позволяет

0: устанавливали себе на телефон виртуальное молоко.
1: Что?
0: Экран можно наполнить молоком, который при движении будет расплескиваться, а при выпивании стакан пустеет.
1: Что?
0: Вот так вот наклоняешь смартфон, и оно там... Вот, понимаешь,
1: ни разу в жизни не видела ни одного взрослого человека с таким приложением.
0: Ну, ты же не заглядываешь, мы же не знаем, пользуется. То есть то, что скачивают, это факт. 9 миллионов пользователей в России установили «Постучи по дереву».
1: Что?
0: Бесплатное приложение с изображением дерева на экране, при прикосновении к которому программа издает звук постукивания.
1: Это сколько?
0: Это когда тебе надо сказать...
1: 9 миллионов суеверных людей у нас, да? Подожди. Ну, я обычно прикасалась к колбу, например, к своему, а тут, оказывается, можно эту ответственность на гаджет скинуть.
0: 7,5 миллионов человек установили виртуальную куклу Вуду, где вместо изображения мордочки Вуду вы можете ставить морду своих родственников.
1: Лицо человека какого-то.
0: Да, да, да. Позволяет создать до 5 кукол Вуду и утыкивать их булавками, выбирая имя куклы, лицо и форму булавок. Приложением, кстати, активно пользовались до 2022 года.
1: Какой кошмар.
0: Это вообще... Ну, вы представляете, что у нас люди вообще скачивают, да? Да, безумная металлическая голова. При встряхивании телефона или прикосновении к экрану виртуальная голова начинает двигаться, сопровождается все музыкой в стиле heavy metal и различными воплями. Ну, такое вот еще
1: есть. А она такая в стиле рок-н-ролла, да? Вот это вот трясет волосами башка, получается.
0: 4,5 миллиона человек скачали приложение, в котором просто лежит котик, и при нажатии на него он мурчит. Виртуальная монетка, которая подбрасывает и показывает орел или решка.
1: У меня было похожее приложение.
0: Вот и в 3 миллиона входишь.
1: Помоги. Это вот такая штука. Шар вот так вот, знаешь, взбалтываешь.
0: Да, да.
1: И шар тебе предлагает ответ на какой-то твой вопрос. Вот у меня было такое приложение.
0: А здесь прям монетка. Причем, смотри, самое смешное. То есть приложение тебе позволяет сделать какой-то выбор, который ты не можешь. Ну,
1: да.
0: Да, ага. Знаете, да, иногда бывает,
1: решение.
0: Принять решение нужно, чтобы кто-то принял его, нету, и ты подкидываешь эту монетку. Но прикол в том, что в этом приложении ты можешь настроить частоту выпадения орешки или орла.
1: Условно, каждый второй вопрос у тебя будет, да, согласован, получается.
0: Не, ну что это за прикол такой? То есть ты себе там, знаешь, настроил, что все время орлы выпадают, и там в какой-то момент только орешка. Ну, это, конечно, странно вообще. Ну и различные игровые приложения. Я думаю, все знают это игровое приложение, где на скейте мальчик там едет по путям железнодорожным. 2,5 миллиона
1: пользуются. У меня сейчас приложение, где надо в пробирке собирать шарики.
0: Ты бывает, что играешь?
1: Вообще с ума сошла, если честно.
0: На смартфоне играешь?
1: Ну, иногда, да.
0: А что это, в какой момент это ты играешь?
1: Ну, вот, например, где-то в ожидании, скажем, могу находиться, и вот эти самые шарики перекидывают, скажем, эти в пробирки.
0: Ну-ка напишите, у кого, вот честно признайтесь, вы взрослые люди, которые говорят другим взрослым людям, ну что ты вот как дитё ведёшь себя, играешь? У вас есть какая-то игра, честно, вот на смартфоне установлена? Может, все люди? Я уже выяснил, что у меня у многих там людей в домовом чате, я там спросил, знаешь, короче, ночью зашел, такой говорю, слушайте, сломался джойстик, кто-то может помочь? В чате тишина, а в личку мне полетело там с одной квартиры, с 22-й, с 26-й, с 25-й, вообще, говорит, приставку забирай у нас. Просто люди-то, ну, играют, люди же живые все, мы же, наше поколение, мое поколение, это вообще игроманы.
1: Играют. Сергей Федорович, он пишет, у меня стоит единственная мировая онлайн-игра,
0: запрещенную карточную, значит, да, игру, не будем ее произносить.
1: Ну, давай. Ну, там он через «и» пишет, вот там «Аймаха Хайлоу», это вот что такое? Тоже, это игра тоже
0: Кто
1: такая?
0: Понял, тот понял. «Аймаха Хайлоу». Чувствуется, что Юля ни разу даже не объявляла это на своих мероприятиях. Да. Не, ну я знаю, что в шахматы кто-то поигрывает. Там вот прям еду иногда в метро, вижу. Причем зачастую это дети бывают, что странно, да. Кто-то там еще что-то делает. У меня, кстати, есть читалка. Причем я сейчас обнаружил, что у меня 3 читалки.
1: Ты пользуешься?
0: Для электронной. Я одной только пользуюсь. Она самая удобная и классная. Не буду говорить, чтобы не было рекламы. А две других зачем мне? Надо удалять.
1: Илья присоединился. Говорит, доброе утро. На смартфоне целых 2 игры.
0: Во!
1: Так дома тоже.
0: Так дома. Тоже, в смысле, нарды и шахматы, вот это вот.
1: Пока непонятно, ждем подробностей от Ильи. Давайте сами послушаем музыку.
2: Реклама на 107.6.

0: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: только я.
1: Точка Е традиционно по понедельникам у нас в эфире. Борис Оболин приходит к нам. Боречка, доброе утро.
2: Всем привет, всех наступлением лета, лето, лето, лето.
1: Ну, вот песня вот для тебя песня звучала только что.
2: Ну, спасибо, спасибо.
1: Лето — это жара, вот так вот там в песне пелось, но нет в Екатеринбурге.
2: В городе плюс 25, лето.
1: Плюс 10, Борь, подожди. Не гони пока лошадей.
2: Ну, 18-то сегодня, по крайней мере, обещали.
1: Ждем.
2: 18 мне уже, да? Когда первоюньский день споет. Кстати, я ведь выпал из повестки. Я в субботу поехал работать в финал Лиги Чемпионов, проезжая мимо Екатеринбург-арены. Думаю, а там-то что? Почему на Екатеринбург-арене толпа? Почему к Екатеринбург-арене по Малышево, по Репино идут люди? Причем некоторые в ураловских шарфах. Что происходит? Там что, думаю, показ Лиги Чемпионов? А потом вспомнил. Тридцатка же. Кстати, так и не знаю, как там все прошло. Ну и не важно.
3: Но ты, Юля, ты объясни, тридцатка, она сейчас будет думать, что ты свою тридцатку отметил.
2: Да нет, я-то дальше поехал.
1: Концерт группы «Руки вверх» был.
2: Да.
1: Отлично, разобрались.
3: Там, наверное, ходуном все ходило, да?
2: Да, я не знаю, я и забыл.
1: Ну, я ходила пару лет назад, мне очень понравилось. Вообще было трогательно и восторженно.
2: Вот когда в прошлом году там Ленинград работал, выхлоп был потрясающий. Сейчас я... Ну, я не знаю, может быть, конечно, в каких-то городских пабликах что-то опубликовали, я не читал.
3: Но если кто-то был на концерте, можете написать, как вам. Поделитесь, похвастайтесь.
2: Много ли там было 18-летних?
1: Нет, там на «Руки вверх» собираются давным-давно уже дяди и тети, ну, 35+.
2: Ну, на песне 18 мне уже можно же было выпустить на сцену толпу, не знаю, выпускников или просто каких-либо полных людей, которым вот только конкретно в этот день 18 исполнилось. А что, неплохой флешмоб был бы.
1: Ну, давайте вернемся к игре.
2: Да,
1: Борочка
2: да,
1: готовит
2: да.
1: для нас подсказки, а мы с вами по этим подсказкам пытаемся разгадать точку на карте Екатеринбурга.
2: Ну да, я, как всегда, готовлю подсказки, о которых сейчас точно все протрезвеют.
1: В понедельник в 7:52 пора, Борь, пора.
2: Пора. Итак, в его честь названа одна из рек Екатеринбурга, а еще не сохранившаяся площадь. Сейчас она называется в честь соседа загаданной точки.
1: Так, Боречка. Так, ну, во-первых, а что, у нас есть какая-то дополнительная река, кроме Исети?
2: И не одна.
3: Мельковка.
1: И даже не одна.
2: И не одна. Его имя носит одна из рек Екатеринбурга, а еще не сохранившаяся площадь, которая сейчас носит имя соседа загаданной точки.
3: Есть площадь, которая уже не существует.
2: Площадь не существует.
3: Застроили?
2: Не совсем. Слава богу, не застроили и не снесли. Но там сейчас не площадь.
1: Но есть у этого пространства название.
2: Да, есть.
1: И вот это как раз название...
2: В честь соседа. Одного из соседей загаданной точки.
1: Ну, я про соседи сразу думаю про какие-то крупные города наши. Челябинск, Тюмень, Пермь.
2: Да не, бери
1: Курган какой-нибудь. Ближе?
2: Курган не какой-нибудь.
3: Про реки вот заговорил, конечно, и у меня в голове сразу появилось название этой реки. Ну, и вот некоторые пишут «Патрушиха».
2: Нет.
3: Не Патрушиха?
2: Патрушиха.
3: Патрушиха, она там, она же там на Елизавете, она да, там. Где-то там протекает, где Спартак, где, значит, плотина на Уктусе, где-то тут.
2: Где Академ сейчас напишут нам из самого прекрасного района. У них же там каток. Катушка.
1: Ну, да, Патрушиха, несколько вариантов пришло к нам в мессенджер. Ну, я пока ничем не могу помочь нашим ребятам. Я вообще не в теме.
3: Я знаю одну вот его речку, вот эту, где золото намывали у нас в космосе, в трубе течет. Когда,
2: в космосе, в трубе.
3: Да, под космосом в трубе. Когда осушают наш пруд, там вот это вот, значит, как его называют, акведук видно, или что? Ну, вот этот портал, короче. И многие, кто не в курсе, что у нас еще есть реки, они всегда спрашивают, а что это за портал такой? Что это там, бомбоубежище, что ли? А там река по трубам течет.
1: Так, ну вот смотрите, к Патрушихе еще добавились варианты Калиновка, Малаховка. Но мы же не реку, ребят, разгадываем. Подождите, мы некоторую локацию все-таки.
2: Вот, и поэтому сейчас мы приближаемся к следующей подсказке. Эта точка самая известная в Екатеринбурге официальная загородная дача.
1: Загородная
2: наша
1: дача.
2: Точка самая известная в Екатеринбурге официальная загородная дача.
3: У тебя же там дача какая-то.
1: Ну, несколько тогда уж.
2: Как у нас сейчас застройщики рекламируют свою недвижимость? Чистый сосновый лес, река, пруд. Все это было. А сейчас сюда можно добраться на трамвае. Кстати, из-за трамваев сама точка в свое время переместилась.
1: Какое-то смещение.
3: Точка, имеется в виду, загородные дачи переместились?
2: Да, это точка, самая известная в Екатеринбурге официальная загородная дача. Когда-то здесь были чистый сосновый лес, река и пруд. Сейчас сюда спокойно можно добраться на трамвае. Кстати, из-за трамваев сама точка переместилась.
1: Я пока вообще, если честно, без предположений хоть каких-то.
3: Ну, у нас много где раньше были чистые, красивые сосны, пруд. Много же где было такое.
2: Но не каждую точку, не каждую такую дачу перемещали из-за трамваев.
1: Так, ну, про дачи вот здесь появились некоторые предположения. Например, агафуровские дачи. Сосновый Бор, например. Тут даже адрес конкретный пришел от Сергея Федоровича. Карасиозерская 1, Карась Озерск 2.
2: Это там Сергей Федорович живет.
1: Возможно, хвалится, да. Возможно.
2: Сергей Федорович, мы вам не завидуем.
3: Контакты приняты, записаны. Сосновый Бор, спрашивает тебя.
2: Это санаторий такой, да? Туда 42-й автобус раньше ходил. Ну, сейчас он туда не ходит, конечно.
3: Сосновый Бор, это же где-то туда тоже, в сторону...
2: Напротив Уктуса. Но это Уктус, собственно, и есть.
3: Вдоль Кольцовского тракта он там где-то
2: расположен. Даже чуть поближе. Яблоневая, Молодогвардейцев.
3: А у нас их не несколько сосновых?
2: Может, какой-то еще есть, я не знаю. Я вот конкретно, ну, поскольку загадан не он, мне сложно что-то сказать. Ну, давайте...
3: 37-й автобус пишут.
2: А, 37-й, да. Хорошо, хоть не 37-й год.
1: Так, Боречка, надо собраться, я хочу разгадать.
2: А вот поэтому третья подсказка, но она-то уж точно самая простая. Его имя на ботанике. Имя жены там, где сейчас Царское. Не дело, просто Царское. А сам он вроде в зеленой роще, но точно мы уже никогда не узнаем.
1: Так, вот кто он?
2: А вот угадайте,
1: имя его на ботанике.
2: Угадайте кто и угадайте точку.
1: Ну это кто-то известный.
2: Его имя
1: жена
2: на ботанике.
1: У него, смотри, тоже.
2: Имя жены там, где сейчас Царское. Не Царское дело, просто Царское. А сам он... Говорят, что в зеленой роще, но где именно, скорее всего, уже никогда не
3: узнал. Это отсылка к тому, что он там похоронен был, там же раньше кладбище было.
1: Было, да. Ну, может быть. А подожди.
2: Сейчас ребята вам подсказали отчасти верное направление.
1: А как первую подсказку?
2: Еще раз первая.
1: Про площадь было что-то.
2: В его честь названа одна из рек Екатеринбурга и не сохранившаяся нынче площадь, которая сейчас носит имя соседа загаданной точки. У нашей точки есть сосед. Его имя носит не сохранившаяся площадь, которая раньше называлась именем вот этого человека, как и река, как и что-то еще на ботанике. А имя его, не столько имя, фамилия, конечно, фамилия его жены, то сейчас все начнут искать улицы там какую-нибудь Елены, Екатерины. Нет. Фамилия его жены была там, где сейчас Царская. Не Царское дело,
1: ну,
2: а Царское.
1: Знатоки, берем минуту на обсуждение.
2: Да у вас 3, у вас 6 минут сейчас будет. Или 5. 5-то точно.
1: Давайте присоединяйтесь. Вариантов подсказок Боречка дал нам много.
2: Я, кстати, скажу, что мелькнул среди рек, правильный ответ мелькнул, но саму точку вы еще не назвали. Среди рек ни Калиновка, ни Патрушиха,
3: ни Малаховка,
2: ни Мельковка. Возможно,
3: Малаховка
2: где-то...
3: Малаховка,
2: не Малаховка. Но вот правильный ответ среди рек был.
1: Плюс
2: отталкивайтесь
1: 7,
2: от рек.
1: Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Ребята, присылайте свои варианты. Какую точку для нас загадал Борис Аболин. Мы давайте прервемся на новости. Послушаем пока, да, что случилось в Екатеринбурге. Ну и после вернемся, обязательно узнаем правильный ответ через пару минут.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра.
4: Город FM на 107,6.
0: Новости на Город FM.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государство для людей». В этом году планируется упростить алгоритмы получения услуг и оформления документов, связанных с поступлением детей в школу, получением социальной помощи и заботой о домашних животных. Как отметил первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, эти жизненные ситуации значимы для Свердловской области. Они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать социальные процессы. Каждая улучшенная услуга – это шаг к более открытому, понятному и удобному взаимодействию граждан и органов власти. Это реальное воплощение проекта «Государство для людей». Шмыков провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы введут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветное богатство Урала, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта «Хором славим Россию и город», посвященного Дню России. Концерт начнется в историческом сквере в полдень 12 июня и тем самым традиционно откроет череду праздничных мероприятий. Перед горожанами под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры уральской столицы и дополнительного образования. Присоединиться к ним сможет каждый желающий. Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедийном экране. В связи с проведением концерта будет временно ограничена продажа алкоголя. Приобрести спиртные напитки не получится с 10 утра до 15 часов в магазинах, расположенных в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, проспекта Ленина. Также безопасность празднующих обеспечат стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев.
6: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
7: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Только я.
1: Традиционно каждый понедельник играем мы с вами в точку Е. Борис Оболин приносит некоторые подсказки. Мы пытаемся разобраться, какую локацию, какую точку на карте Екатеринбурга Боречка для нас загадал. Ну, Борь, ну давай еще разок, три подсказки, и я тебе дам варианты от наших радиослушателей.
2: Да, тем более, что многие уже успели приблизиться к правильному ответу. В его честь названа одна из рек Екатеринбурга и не сохранившаяся площадь, которая сейчас носит имя соседа загаданной точки. Сама точка – самая известная в Екатеринбурге официальная загородная дача. Чистый лес, сосновый, река, пруд. А добраться сюда сейчас можно на очень многих трамваях. Кстати, из-за трамваев сама точка около полувека назад переехала. Его имя на ботанике. Имя, ну, фамилия, фамилия жены когда-то была там, где сейчас Царская. Не дело, просто Царская. А сам он, скорее всего, в Зеленой роще. Но где, скорее всего, мы уже никогда не узнаем.
3: Я удивляюсь, что с нами кто-то еще играет, кто-то пишет.
1: Играют, ребята, стараются.
3: Понедельник, день тяжелый, ребята, дожди.
1: Так, ну какие варианты, значит, у нас были? Патрушиха, Калиновка, Сосновый Бор. Это мы пытались некоторую такую природную найти локацию. Дальше, когда появились подсказки с фамилиями, посыпались предположения. Вот, например, Мичурин. Или, скажем, Наталья сразу в несколько вариантов пошла. Михаил Павлович Малахов, парк имени Энгельса. Была Малаховская площадь. Ну и дача Малахова на Луначарского, вот ее вариант ответа, я так полагаю, финального. Елена, кстати, рядом с Натальей, она тоже присылает свои предположения. Малахов, река Малаховка, бульвар Малахов, усадьба Харитоновых тут вдруг появилась внезапно. Ну и речка Пеньковка. Может быть, Мельковка, может
3: Мельковку,
1: быть, Пеньковка.
3: Пеньковку мы уже зарезали, уже все, не считается.
1: Боречка, прозвучал ли приближенный к правильному варианту?
2: Не просто приближенный, он и прозвучал. Дом архитектора Малахова. Или официально, как он сейчас значится в документах, загородная дача архитектора Малахова. На улице Луначарского, рядом с Дягилевским лицеем, если уж совсем проще, напротив зоопарка, между улицами Энгельса и Карла Маркса. Раньше в честь Михаила Павловича Малахова была названа еще Малаховская площадь, где сейчас современный парк Энгельса. Кстати, это его, как выяснилось тут недавно, из общения с представителями городской администрации, неофициальное название. Ему как раз сейчас официально это название предлагают. То ли про учителей, то ли еще что-то там. Даже сам глава Екатеринбурга Алексей Орлов предлагал. Я просто не знаю, сейчас официально утверждено это или нет.
3: Получается, парк-то потом появился. Я, как обычно, всегда думал,
2: да,
3: что парк всю жизнь
2: дело
3: был.
2: В том, что Екатеринбург, его восточная граница, раньше проходила по улице Красноармейской, земляной вал.
3: Шок.
2: Где университет и оперный театр. Все, дальше был конкретный загород. Прикиньте, теперь где современная улица Луначарского.
1: Вау.
2: Именно там архитектор Михаил Малахов на пожалованной ему, между прочим, городской думой земле приобрел участок и стал строить дом, где его никто не ограничивал. В городе были правила застройки, за городом что хочешь, то и делай.
3: Хочешь вот колонны тебе... делай, хочешь себе мансарду.
2: Вот тебе и был и сосновый лес, и пруд, и так далее. Потом, когда город уже стал разрастаться, например, в начале 20 века, на территории современного парка Энгельса был пруд и шла верхом речка Малаховка. Она начинается аж из Дендрария в Кировском районе, в котором сейчас тоже благоустроительные работы проходят. А впадает в Исеть там, где сейчас тоже проходят работы, где обустраивают пешеходный тоннель под улицей Куйбышева. Вот там как раз сейчас устье Малаховки. Так что Малаховку сейчас, что называется, у нас беспокоит.
3: Долгое время, кстати, любимое место наших диггеров было. То есть я прям помню...
2: Да я сам лично видел, как туда спелеолог уходил.
3: Да.
2: Стоишь на мосту.
3: Но мы предупреждаем, что это небезопасно. И вообще помните, что вода может...
1: Не согласовано,
3: небезопасно. Но очень интересно.
2: Ну, в общем, с рекой разобрались, с площадью разобрались, с загородной дачей разобрались. Имя на ботанике нам писали действительно бульвар Малахова. Михаил Павлович был женат на супруге городского чиновника Колобова. А Колобова самого носила раньше улица Толмачева.
3: Она
2: Колобова, да? Которая сейчас Царская. Угу. Колобовская. А-а-а. Колобовская улица сейчас Царская.
1: Какая-то там любовная история похожая, если он был женат на жене.
2: С Михаилом Малаховым истории много. Как он сюда попал, вроде как приглянулся оренбургскому начальству, и его порекомендовали в Екатеринбург, хотя сам он родом с Украины. Он похоронен, скорее всего, в Зеленой роще. Могила не сохранилась. Не сохранилось ни одного его прижизненного портрета. То есть в какой-то момент возникли даже вопросы. А человек, спроектировавший вот всю набережную и сети, дом главного лесничего, гранильную фабрику, госпиталь Верхесецкого завода, собор Александра Невского. Кстати, усадьба Расторгуева-Харитонова, как многие ошибочно считают, Малахов ее не проектировал. Он не автор проекта и даже не основной архитектор. Он участвовал в работах.
3: А почему про него там говорят?
2: Ну, это легенда. Mm-hmm. Такое же часто бывает, когда что-то кому-то припишут. Он участвовал, он давал какие-то советы, возможно, какие-то фрагменты его работы, но общий проект и основные работы осуществил все-таки не он. Ну, а что касается его загородной дачи, этот дом просуществовал до 70-х годов, и когда по улице Луначарского начали прокладывать трамвайную линию, здание стало мешать. Его демонтировали. Точнее, не все здание, а просто колонный портик. Ну, как-то некрасиво получилось. И архитектор Петр Иванович Ламтратов дом разобрал, заново воссоздал в кирпиче. Но в связи с вот этой вот передвижкой, перемещением, здание пришлось полностью из современного материала. Ага. Остался только купол. Только купол. Более того, в 70-е годы, еще 70-е, именно здесь был музей истории камнерезного ювелирного искусства, который сейчас у нас находится на проспекте Ленина, напротив площади Труда. И, кстати, в здании горной аптеки. И это здание, что символично, тоже спроектировано Михаилом Малаховым. Более того, именно Малахов предложил в Екатеринбурге систему бульваров. И Верхесецкий бульвар первый, это был разработан по его тоже инициативе, по его проекту. Это официально первый
3: бульвар. А как нам бульвар вот от обычной улицы вот отличить?
2: А там можно прогуляться. Есть прогулочная зона и соответствующие условия.
3: Специально выделенная прогулочная зона.
2: Да, променад. Более того, в 1835 году даже проспект Ленина был поделен на три части. На одной из них был бульвар для публичных прогулок, и он тоже какое-то время носил имя Малахова.
1: Но сейчас... как будто бы на Ленина есть такой кусочек, где вот можно как раз прогуляться. У тебя справа дорога, слева дорога, да, а ты вот идешь вот между лавочками.
3: Где Блошиный рынок раньше был.
2: Да. Ну, да, но сейчас, да, сейчас название бульвара переехало на Ботанику.
1: Ну круто, круто. Вот дом Малахова в Екатеринбурге. Я вот сейчас тоже смотрю, что про него еще известно, что в 1917 году, например, усадьба использовалась под коммунальные квартиры.
3: Ух ты!
1: Прикол, расселили, да, и там люди тоже присутствовали.
2: Какое у нас здание не использовалось под нужды людей, победившего в условиях победившего социализма?
3: Тут спрашивают, как дом-то выглядит. Да? Это на Луначарского, вот перед тем, как вы подъезжаете к дому, перекрестку дома кино.
1: Стоят,
3: он
1: да.
3: стоит такой сейчас одинокий, за ним сейчас какую-то стройку там хотят делать, забором все обнесли. Он красивый, трип, да, колонны же белые, да, у него, что-то такое.
2: По куполу он
3: Но он
2: узнается.
3: Привлекает внимание. Когда Боря сказал, что его перенесли,
2: Он стоял там, где сейчас проходят трамвайные рельсы. Ну, не весь, конечно, но вот колонны конкретно.
3: Да, но вот эта мысль о том, что Луначарского это был загород. Знаешь, это сосед был.
1: Далекий загород причем, да? Добраться туда нужно.
2: И еще любопытный факт. Дом Малахова сейчас находится между двумя домами трамвайных остановок. Дом кино и дом художников. А между ними дом архитектора.
0: Реклама на 107.6.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ».
6: 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Ну что, 5 июня, прощайтесь, девушки и женщины, со своими мужчинами. Вы их какое-то время не увидите.
2: А что
1: скорее
2: случилось?
1: Всего, на недельку они пропадут. Ну, для тебя это пустые слова, но для некоторых это откликается в самом сердце. В видеоигровой индустрии, есть одна игра, которая, ну, она незыблема, знаешь, она как вот константа, она как побег из Шоушенка в мире кинематографа, как бригада в мире сериалов. То есть на ней выросли, на ней, значит, ты стал мужчиной в этой игре.
2: Я должна угадать название этой игры. Call of Duty.
1: Нет. Это ты современное что-то берешь вообще. Нет, это очень древнее, это старое.
2: Стрелялка по гусям?
1: И даже не стрелялка. Там ты проживаешь целую жизнь, там ты пытаешься выживать среди зэков. Там ты пытаешься, значит, научиться...
2: Что это за игра,
1: там,
2: Дэн?
1: Там, чтобы освоить навык, нужно пойти найти учителя среди этих зэков, понимаешь? Это игра называется «Готика». И 5 числа, 5 июня выходит «Готика ремейк». И ты даже не представляешь, я вот вчера своими глазами видел, как два директора двух крупных металлургических компаний в нашем Екатеринбурге, как дети, вот в буквальном смысле с соплями на носу, вот со мной вот так вот раздували. Мы готовимся, мы там, я сына, говорит, в лагерь отправил, я сяду и погружусь. То есть дело не в том даже, знаешь, что вот какая-то видеоигра выходит, а просто сама игра «Готика», там она в 2000 очень далеком году вышла, еще на заре, знаешь, этих форумов, интернета. Ее там бы играли на болванке со странным переводом, там «Ночь ворона». Она просто, ну, вот была вот первой такой вот история, которая вот погрузила максимальное количество мужчин, mm-hmm. да и женщин, чего уж там говорить. И вот выходит ремейк, а ремейк, это знаешь, когда тебе взяли что-то твое старое и сделали это вот новым, современным, то есть все то же самое, они там, я так понял, соблюли полностью все эти просторы, все эти дома, замки, карту, но все сделали по современности. То есть теперь с кинематографичной картинкой.
2: Давайте так, все, кто в игру не будет погружаться 5 числа, вы приходите на фестиваль мотоциклистов, да, у нас 5 числа тоже 3 дня ребята будут тусоваться, кайфовать, и там вам чижи компания, там вам и там вам, конечно, и Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунцов. Ну, в общем, давайте так, кому игра, а кому и музыка классная, как, например, в эфире «Город FM».

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается. Я вот вам принесла срочную новость.
2: Выкладывай.
1: Буквально только что стало известно, так, что площадь 1905 года теперь называется 1906. Буквально, значит, на станции метро изменили последнюю цифру. Ага. Значит, теперь она как из пятерки выглядит как шестерка. С чем это связано? Что вот, значит, 19.06 — это дата фестиваля «Ночи музыки», что пройдет 19 июня. И вот таким вот образом. Правда, я не знаю,
2: кто... Но это кого-то спутать может ведь.
1: Ну, запросто, конечно.
2: Мне нужна площадь 905.
1: Да, тебе говорят, выйди на площадь 905 года. Или там, зайди в метро. Да, а ты видишь, 906, ну как будто бы не твоя.
2: А гости города, кстати, жалуются частенько, я вижу на разных форумах туристических, что пишут, что когда спрашивают наших жителей, где находится эта площадь, мы реально говорим 905 года, ага, а не 1905 года.
1: А есть еще вариант 5 года,
2: да,
1: например.
2: Да, кто-то 5 года говорит, да, и мы вот как бы сокращаем, нам 1000 неудобно говорить, а люди такие, не-не, нам нужно 1905 года, и все время про это анекдоты всякие ходят, говорят, но в целом, да. Ну, интересно, интересно.
1: Ребят, я еще одну принесла новость, на этот раз спортивную.
2: Про Кенни Уэста, нет?
1: Нет, ну у них тоже, кстати, там...
2: Там рекорд опять какой-то побил.
1: По спорту практически, да? 118 сколько тысяч, миллионов, я не помню, сколько-то там, значит, людей в Турции пришло к нему на концерт.
2: Да, 118 тысяч билетов продано.
1: Да, но самый большой скандал, что это все организовано было так себе. И все вновь и вновь вспоминают, да, как проходит организация больших концертов у нас, в России.
2: Да.
1: И это мы еще недовольны бывает.
2: Вот, а Сергей там... Жуков.
1: Не, вот, ну,
2: там все, тоже ведь столько же было, 118 тысяч. Даже никто не заметил, потому что все было круто организовано.
1: Потому что, да, все четко, понятно, ровно вот там заходишь, где и должно быть. Но вернемся к новостям спорта. Новости спорта из Китая. Они, значит, там решили провести чемпионат, внимание, по тайному поеданию обеда.
2: Ну, что только не придумают. Ну, я не знаю, сегодня приложение, установить приложение дерева, под прикосновение которого вы слышите звук стука по дереву, и вот это вот, да, твое.
1: 2000 человек в течение 9 часов пытались как можно быстрее съесть миску риса, при этом нельзя было попасться на глаза членам жюри, судьям. Если тебя замечали за едой, то нужно было замереть на 30 секунд, и 3 таких замечания, и ты выбываешь из,
2: так это,
1: значит,
2: же,
1: из борьбы.
2: Это каждый вечер в моей квартире происходит. Вечером. Это я прячусь от семьи,
1: чтобы они не заметили,
2: поесть,
1: как ты ешь.
2: Когда они меня замечают, я реально как фиг устаю.
1: Но имейте в виду, что в Китае победителем такого чемпионата по тайному поеданию обеда стал мужчина, который вообще случайно забрел в торговый центр и увидел такую вот акцию. Но он сумел съесть рис максимально незаметно, обойти всех конкурентов. Главный приз, кстати, они бились, знаете, за что? Золотое рисовое зернышко. Заходите в трансляцию, Дэн пытается есть незаметно. У него банан.
2: Я замер на 30 секунд.
1: Ну вот, в общем, там победитель получил это рисовое зернышко золотое. Ну, вот в рублях это зернышко стоит 19 тысяч, представляете?
2: Чего? Сколько?
1: Ну вот зернышко.
2: Что там оно с ним?
1: Ну,
2: там очень много протеина хотя бы. Почему так дорого? Я привык, что все дорогое, там протеин или это, как оно, скажи мне, то, что тоже все гоняются. Очень вкусно и сладко. Не, ну люди развлекаются как могут, что как мы одобряем.
1: Но
2: мы...
1: я пока считаю,
2: мы
1: что
2: за.
1: Никто не перебил вот этот странный, удивительный вид спорта, когда люди соревнуются в крике чаек. Вот, знаешь, у кого лучше получится.
2: Да, тут, кстати, тут написал человек, что поблагодарил за то, что сходил в наш киноклуб, где выступал официально признанный двойник Майкла Джексона в Российской Федерации, посмотрели фильм «Майкл». Ну, все, мы рады за вас, прикольно. Вот, вы выбирайте, чем заниматься, да, хотите вот, пытайтесь поесть тайно.
1: Тайное поедание риса.
2: Тайное поедание риса, или вот на фильм «Майкл» сходить, посмотреть этот биографический байопик. У нас сейчас блок новостей, а дальше наша рубрика «Гость в студии». Ждем с нетерпением.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в ближайшие 10 лет угрожает дефицит воды. Виной всему изменение климата и малое количество осадков. Об этом в разговоре с ЕАН заявил синоптик Алексей Пулин. Есть тенденция к увеличению летних осадков ливневого типа. Идут не облажные моросящие дождики изо дня в день, а кратковременный ливень стеной. И ничего хорошего в этом нет, когда облажные осадки. Вода постепенно уходит в почву. Когда сразу выливается много, вода стекает в водоемы, в реки, размывая по пути почву, а в глубину не попадает, отметил Пулин. По его словам, из-за этого почва не насыщается влагой. Тенденция к осушению на Урале наблюдается около 10 лет. Если этот период не сменится, то не исключено, что воду придется возить откуда-то с севера. Остановки общественного транспорта в Верхоседском и Ленинском районах Екатеринбурга получат новые названия. Решение об этом приняла комиссия по топонимике. Автобусные и трамвайные остановочные пункты «Уралкабель» станут носить название «Нагорное». Это связано с тем, что производственные цеха завода «Уралкабель» ранее были перенесены в другие части города. Теперь остановки получат название по аналогии с наименованием находящейся в непосредственной близости улицы Нагорной, которая появилась в 18 веке одновременно со строительством Верхоседского завода и сохранила свое историческое имя. Также будет переименована часть остановок Ясная. Пункты, располагающиеся вблизи перекрестка улиц Шейкмана и Ясной, получат название Институт физкультуры. Остановки на пересечении улиц Академика Бардина и Ясной оставят за собой прежние наименования. Это позволит избежать путаницы и облегчить ориентирование на местности для пассажиров общественного транспорта. В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует стеллу при въезде в город. Информация появилась на портале госзакупки. Речь идет о стелле с надписью «Екатеринбург» на Пермском тракте. Победитель конкурса должен будет провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, установить освещение и электроснабжение. Сдать уже готовый объект подрядчик должен до 31 августа этого года. Стоимость контракта – 30 миллионов рублей.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: приходят в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости. Анна Сергеевна Мишарина у нас в гостях. Начальник отдела метеорологических прогнозов Уральского гидрометцентра. Педагог геокванториума детского технопарка «Кванториум Екатеринбург». Анна Сергеевна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Что там за кванториум? Прозвучал. Нет, ну вдруг кто не знает, просто объяснить, что это такое.
3: Учреждение детского дополнительного образования, так, хобби.
2: Ну вы вот этот геокванториум, вы там что, тоже погоду изучаете?
3: Нет, мы
2: тоже
3: там какие-то... сейчас с детьми изучаем беспилотники.
2: А, доброе утро, доброе здравствуйте. Утро, как, да. Как дела у вас?
4: Ну а что, а это актуально, актуально. Да. А их же изучать-то начали еще до всей этой вот...
3: Конечно.
4: До всей этой ситуации, потому что и фотографы, и видеографы активно пользовались. Я помню, что несколько блогеров-путешественников, когда вот только появились вот эти, значит, взлеты камеры, они никак не понимали, а как у него это получается, с помощью чего. И люди активно, я помню, в магазинах появились, все спрашивали. Конечно. Прям. А сейчас это вообще супер актуально.
3: Ну вот мы с детьми этим занимаемся, больше, конечно, в спортивных гонках, угу. Но тоже немножко конструируем.
4: В гонках даже?
3: Да.
4: Вау! Ну, класс, класс.
2: Ну, вообще, Анна Сергеевна у нас многолетний специалист наш, который рассказывает, как примириться с... Да-да-да, с нашей уральской погодой. И мы за кадром здесь тоже успели обсудить. Урал, ну, вообще, для Урала такая погода, вот что сегодня, плюс 10 с утра пораньше, это же норма, Анна Сергеевна.
3: Конечно.
2: Ну, в целом.
3: Да, все норма, кроме, как я
4: говорю... Ну, к сожалению.
3: Да, грозы в декабре, но в 1953-м, по-моему, гроза в декабре в Екатеринбурге была.
2: В декабре?
3: Да. Угу. И это вот единственная аномалия, которая...
2: Зафиксирована,
3: да,
2: была на нашей территории.
3: Да, зафиксирована, для меня это аномалия. А все остальное, в принципе, норма. Урал.
2: Мы тут за кадром обсуждаем, что у нас должны быть некоторые варианты. Летняя куртка теплая, летняя куртка прохладная, летняя куртка тоненькая.
3: Да, так оно и есть. Встречается у людей.
4: Давайте за кадром мы это сказали тоже. Разрушим миф, о котором весь Екатеринбург постоянно талдычит, везде это во всех пабликах постит, говорят, друг другу пересылают, мама моя постоянно мне в уши трезвонит, что если было холодное, была холодная зима, а зима в этом году устали все, была, ну, вот одна из тех, которая прям настоящая такая уральская зима, мы отвыкли просто уже.
2: Я, если честно, не помню, что было зимой, Дэн. Я вчера-то не могу вспомнить, что было. Какая была зима?
4: Мы здесь с тобой в эфире ныли, что было холодно. Ты конкретно несколько раз ныла, что было холодно. Вот, я напоминаю тебе. Но это не значит, что лето будет обязательно жарко. То есть они говорят, так, ну, раз зима холоднючая была, значит, и лето будет жаркое ждать нас.
2: Есть ли, как, вот, правда, некоторая последовательность вот в этих народных приметах?
3: Да, там, ну, про приметы, да. Сначала они были привязаны к календарю, да, религиозному. Потом, соответственно, люди, ну, как... использовали их. Сейчас, конечно же, тоже некоторые используют, но вот зима теплая, лето холодное, да, обычно 50 на 50.
4: Ну, то есть,
3: это рандом, да, ни с чем не связано.
2: Прямой корреляции между этим не существует.
3: Нет, даже проводили исследования, ну, бывают такие, да, работы, нет. Не
4: там, там же много факторов, да? То есть, да. Откуда к нам приходят циклоны? Какие циклоны там, не знаю, расшиблись, пересобрались?
3: Ну вот, за 18 лет моей работы обычно 25-27 мая действительно у нас очень сильные ветра, что и в этом году было.

0: если лето было жарким, то оно закончится. Если было холодным, у нас и в июле это может закончиться, потому что сильный ветер связан с конвективными явлениями погоды, то есть с жарой, и потом у нас сразу в холод уходим, и вот... Такое бывает.
1: То есть у нас на Урале можно говорить о том, что наше лето заканчивается в 20-х числах августа?
0: Ну, ну бывает. Бывает и так. Да.
2: Бывает раньше, бывает, если честно.
0: Да. И в конце все равно у нас... календарное лето, да, заканчивается в конце августа.
2: А вот это тоже второй стереотип по значимости, когда говорят, что смотрят, что в Москве происходит, и потом там в течение суток ждут, что у нас.
1: Я, кстати, отслеживаю, это правда. Не суток, а дня три должно пройти.
0: Да, дня три, действительно.
2: Это правда?
0: Да. У нас северо-западные потоки вообще во всей атмосфере, и если никаких других изменений нет, то, да, то, что в Москве с небольшой трансформацией приходит к нам и дальше уходит на восток.
2: Угу. В такой в демо-версии, да?
0: В демо-версии, плюс у нас еще горы. Иногда это может, наоборот, ухудшиться, да, если там...
2: Ну, как будто ухудшается всегда.
1: Да, да, не, да. Ну, не всегда, не всегда. Иногда вот их зимой засыпало, например, в Москву, к нам снег доходил, но как будто уже не в таком объеме.
2: Ну, конечно, и там все навалило, и все.
0: И пока шел к нам.
2: А Москва-то, получается, у них же тоже северно-западные потоки, вот как вы сказали.
0: Западные.
2: А они на Европу смотрят. А на Европе видели, что происходит? Там же сейчас аномальная жара. Там страшная жара под 40 градусов.
0: Возможно... Будем ждать это.
2: Сначала в Москву придет, а потом опять остатки этой жары в виде уже 19 градусов достанутся нам.
0: Да.
2: Ну вот, это просто часто такое я слышу, что о, в Москве там тепло, значит через 2-3 дня.
0: Это действительно, на это можно обращать внимание.
2: Вот это работает.
0: Это работает.
2: А то, что зима холодная, будет, значит, жара летом, это все ерунда полная.
1: Хорошо, но вот сегодня 1 июня, Анна Сергеевна, мы какой-то прогноз можем дать, ну, например, на эту неделю? Вот большой фестиваль будет вот в эти выходные, через неделю снова фестиваль, мы всем Екатеринбургом опять собираемся.
0: Ну, эта неделя будет дождливой, но умеренно теплой, там, не сказать, что холодной, да, плюс 15-20, ну, и в отдельные дни.
2: То, что ты заказывала?
0: Недели, да, 21-22, но каждый день практически дожди будут у нас.
1: Ну, они такие, по чуть-чуть.
0: Ну,
1: или по-разному.
0: Если я буду говорить умеренный, да, то есть, когда выйдет человек на улицу, я всегда говорю, ну, умеренно это для нас, да, для специалистов, а промок он и под небольшим может промокнуть.
1: Ну, это, кстати, вот правило, да, тоже вот для понимания, хочется, чтобы вы пояснили. Когда мы, скажем, ну, вот в гаджете в своем разглядываем прогноз погоды, и предлагаются, да, варианты, значит, ну, что вот там температура воздуха такая, ветер, значит, там такой, что мы там еще отмечаем?
0: Осадки.
1: И осадки, да. То есть, а как это прочитать правильно? Вот, скажем, пишут, да, мне сегодня, что 2% осадков, а завтра, во вторник, 52%. То есть, получается, что завтра мы увеличиваем ситуацию, да, с дождями? Или это покрытие по Свердловской области?
0: Гаджеты обычно дают прогноз с вероятностью какой-то, да, и вот вероятность, если смотрите для Екатеринбурга, то сегодня вероятность того, что будет дождик, 2% из 100. Завтра уже 52. Увеличивается 52%. Мы, как специалисты, вероятностный прогноз не выдаем, у нас есть свой руководящий документ, и у нас там мы не пишем 52% дождей.
2: Представляешь, у тебя было бы приложение, где показывали, какой процент, что у тебя зарплата завтра будет. Сегодня 2%, что зарплата будет, завтра 52%, что будет зарплата. А что там с нейросетями пользуются ли метеорологи, узнаем после небольшой паузы, не переключайтесь.
3: Реклама на 107.6. 6 и 9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Зинара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: утреннее гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Мы сегодня говорим о погоде, о том, что за окном у нас творится с вами каждый день, и вообще как это влияет на нас с вами, на человечков. Но ведь действительно же погода влияет на наше настроение, конечно, состояние, какие-то скрипучие коленки. Это ведь не стереотип, а действительно рабочая схема.
3: Действительно,
2: для
3: да.
2: тельца, для нашего. Мы тут хотели поинтересоваться, да, у Анны Сергеевны, используют ли искусственный интеллект в своей работе синоптики? Вообще как-то связаны вы? Ну, не знаю, может быть, запрос какой-то можно отдать вот на обслуживание искусственному интеллекту?
3: Ну, мы в данный момент не используем.
2: Угу. Все руками. Все своим опытом, все своими знаниями, все приборами совершенно конкретными.
4: То есть нейросетка, не пользуйтесь пока вот этими всеми делами. Не доверяете?
3: Да я не скажу, что не доверяем, просто не используем. Видите, мы же действуем по документам, по руководящим всяким разным, руководящим разным документам, да. И пока у нас нигде не прописано нейросети, поэтому как мы можем им доверять?
4: А реальный прогноз, вот более точно, на сколько можно часов дать вперед? Или дней. Часто люди заходят, точно, расстраиваться, начинают уже за месяц. То есть там, ну вы знаете, что есть раскладки.
3: Да, конечно, да.
4: Я вот даже сейчас в июле могу показать, что это как-то обещают.
2: Но это не правдивый прогноз будет.
3: Ну, точный, на сутки дальше. Конечно же, оправдываемость прогнозов понижается, но оправдываемость прогнозов на трое суток примерно уже 98-97%. Это хорошее.
4: На трое,
3: да. И дальше начинаются
4: погрешности.
3: Мы все смотрим на определенные математические схемы. Если схема ошиблась в начале недели, то к концу недели прогноз может быть в ноль выйти. Как бы. Такое тоже бывает.
2: Ну, а если вот мы, скажем, собираемся куда-то далеко поехать, вот мы за кадром обсуждаем с вами, да, что можно на Камчатку отправиться, можно на Дальний Восток, или, например, в Териберку в какую-то, да, в сторону Мурманска. И мы же там не живем, каких-то друзей и родственников, например, там не присутствует. Как можно попробовать, да, спрогнозировать или подготовиться, на какие тогда цифры опереться, чтобы понять, что в условном июле или в условном августе вот в каком-нибудь Владивостоке будет вот столько-то?
3: Ну, нужно прочитать климатическую характеристику этого региона, да, обычно там во всех энциклопедиях это пишут, и сориентироваться, какие все-таки осадки или температуры чаще всего встречаются в этом регионе, и потом примерно за неделю можно уже посмотреть перед поездкой, что
2: ага,
3: будет.
2: Ага, какой прогноз, например, синоптики дают.
3: Ну, если, например, условно на том же Дальнем Востоке мы знаем, что там в июне будут дожди, всегда встречаются, то а иногда им будет снег, да, там нужно быть готовым к этому. Жары плюс 40
2: Не будет.
3: То есть, на климатическую характеристику региона нужно обращать внимание.
2: Мне интересно, а как устроена жизнь ваших друзей, вашего окружения, вашей вот семьи? Они ориентируются на вас? Ну, мол, типа, Ань, сегодня что надеваем? Шубу, да, зонт, берем?
4: Давайте так, другими словами, оскорбляет ли вас родня ваша?
3: Ну, моя мама обычно всегда, вот там, твои коллеги мне то-то рассказали. Она живет в другом регионе, она там смотрит действительно моих коллег, мы с ними раньше учились. Вот, говорит, опять смотрела, вот это будет. Она обычно мне рассказывает, что будет неделю вперед. Да, я вот недавно, например, шины только поменяла на летние, да, сапожные без сапог.
4: Так у нас ГИБДД говорит, что нужно менять в мае.
3: Ну да, когда температура воздуха переваливает через плюс 3, можно менять. Ну вот у меня как-то все, видимо, сейчас точно уже снега не будет, и все, я успокоилась.
4: То есть, если мы запомним вашу машину по вашей резине, я могу понимать, что теперь точно будет тепло. Значит, переобувка синоптиков, она гораздо важнее, чем то, что вы говорите.
2: А зонт Анна Сергеевна берет вовремя в руку, выходя из дома или из офиса, или бывает, что попадаете под дождь?
3: Да, конечно,
2: дождь.
3: Бывает. Я, например, бывает, напишу прогноз, и сама же потом попаду под дождь. Бывает такое, да.
4: Самоедство начинается, да?
3: Конечно, как я могла не взять зонт?
4: А что, как вы себе, вот что вы себе говорите, когда, ну, вот вы пообещали там теплую погоду, сами выходите, попадаете в дождь?
2: Нам-то есть кого ругать, мы-то жалуемся на синоптиков, а вы, получается...
4: Нет, про себе что-то говорить, или как там? Нет...
3: фигни, ничего уже не говорю, я смирилась.
2: С принятием, с тотальным принятием.
3: Да. Ну, обычно такое очень редко встречается из-за загруженности какой-то там, ты забываешь зонтик, ну, и все. А так-то... Прогнозы все смотрим.
4: Ну, конечно, вообще, да, за всю историю, значит, наблюдения за погодой, мы научились лучше ее угадывать, прогнозировать.
3: Конечно.
4: Это из-за статистики какой-то, что мы понимаем, что вот здесь...
2: Из-за руководящих документов?
3: Из-за математических моделей, да, и суперкомпьютеров, потому что схемы... Раньше это все вручную составлялось, и оправданность прогнозов была около 60-70%. Сейчас, конечно же, все идет ногу со временем, и мы научились увеличивать оправдываемость прогнозов. Да.
4: А у вас вот есть среди, ну, вот, синоптиков, прогнозистов, да, тех, кто вот занимается погодой, как, например, мне, не астрологи, а, скажи мне слово...
2: Метеорологи?
4: Нет.
2: А кто?
4: Которые реальную пользу приносят.
2: Кто? Юристы?
4: Нет, космосом-то занимаются, как они, не астронавты, а как?
2: Астрономы?
4: Астрономы. Господи, астрономы забыл. Астрономы говорят, вот, значит, у нас вот мученик, это Джордано Бруно, там, Коперник и так далее, которые пострадали за свои убеждения там в жизни. У вас есть кто страдал вот тогда? Кто-то есть? Какие-то исторические книги для метеорологов? И вы такие, вот там какая-то Лена, она неправильно предсказала, ее там, значит, наказали розгами.
3: В следующей программе, если вы пригласите, я обязательно посмотрю историю.
4: Но у вас таких нет людей вообще, не говорит вам.
2: Но мы как будто бы последние годы, не знаю, может, это только у меня так, как будто все реже стали говорить про глобальное потепление, как-то мы такие подуспокоились.
4: Да вообще ушло все.
2: Или смирились как будто бы с этим.
4: На Урале никогда и не говорили о глобальном потеплении.
2: На Урале мы тут говорили, что мы здесь как-то выживем, да, потому что нам хватит гор и такой отдачи от большой воды. Мы наблюдаем некоторые вот такое глобальные изменения? Ну, продолжаем вот, это наблюдение?
3: Да, в этом году метеостанции Екатеринбург и наблюдениям исполнилось 190 лет.
4: Поздравляю, да, это вот много.
3: И мы вторые были после Санкт-Петербурга, где вообще начали наблюдать за погодой. Плюс регулярные наблюдения. И действительно, температура воздуха повысилась примерно на градус полтора за все 190 лет. Но это общегодовая температура.
4: Это же полтора градуса кажется немного.
3: Да.
4: Но вот у меня даже настроение меняется, когда я вижу 19. И когда я вижу 20,5.
2: Ну, это если плюсовая, а если это минус, например,
4: тоже такое же, что ты такой 19, ну, можно жить. Минус 20, я никуда не иду. Не, ну, полтора градуса, это же на самом деле ощутимо для животных, там, я не знаю, насекомых. Полтора градуса.
3: Ну, ощутимо.
4: Дед у меня за полтора градуса бьется там в своем там погребе регулярно. Не, полтора градуса,
2: ну,
4: это ладно.
2: Подожди, ну как будто бы, если мы 200 лет вот так взглядом окидываем, ну что такое полтора градуса?
3: Ну даже на градус полтора где-то, это в среднем.
2: Это же как будто даже некоторая погрешность, мне кажется, может быть.
3: Возможно, даже это связано с с приборами, которые использовали раньше. Плюс у нас сейчас...
4: Не добирали этот градус, имеется в виду,
3: да? Сейчас у нас восьмисрочное наблюдение за погодой, плюс даже мы можем каждые 10 минут посмотреть, как меняется температура. Раньше это были там 2 раза в сутки, 4 раза в сутки. И, возможно, из-за этих погрешностей мы и пришли к этому градусу.
2: Ага, в цифре. Ну, как будто бы тогда, получается, не стоит переживать за таяние ледников.
3: Ну, по крайней мере, не в Свердловской области.
4: Нет, я по-другому скажу. По крайней мере, не нашему поколению. Извините.
2: Это уже не наша головная боль.
4: Мы заметили, что мы чем старше становимся, тем нас меньше начинают заботить, там, что солнце погаснет, там еще. Ты такой, ну, мы уже, скорее всего, этого сегодня...
3: Да. Так оно и есть.
4: Слушайте, мне, знаете, какое шокировал один вопрос здесь на одном детском мероприятии. В литературном квартале проходят там встречи с всякими детскими писателями и фантастами. Вот. И один ребенок там крутой вопрос нам всем задал, нашей взрослой аудитории. Он говорит, почему на Урале не бывает вот этих вот ураганов, торнадо? Имеется в виду не как явление, а именно как вот они вот страшные кинематографично на побережье,
3: смерч, да,
4: на побережье США там появляются, и Мексики. А у нас почему вот такое невозможно?
3: У нас, во-первых, нету
2: Территория такой открытая.
3: Открытая территория, океана. Плюс иногда мелкие смерчи, так их назовем, как раз именно с воронкой, раз там лет в пять встречаются на нашей территории.
4: Адреса можете продиктовать?
3: В том году такой смерч прошел по территории Пермского края, в Перми, по-моему, там у них был, но он не такой прям красочный, да, Элис Татошкой не унесло.
4: Но было вот это вот, да, завихрение небольшое.
3: Да, бывает.
4: Мне кажется, на Урале, если ты такое увидишь, до конца не будешь видеть, верить, пойдешь проверять, трогать, знаешь, что не нарисовано.
2: Ну, вот такого вихря я не припомню, но буквально в пятницу мы вот были на улице, там прям, ну, громыхало, ветрище такое было. Казалось, что мы где-то в эпицентре находимся.
3: А было всего лишь 21 метр.
2: Вот это скорость ветра,
3: да? скорость ветра. Вот. Ну, и еще из-за застроек.
4: У вас глаза загорелись, а сколько хочется увидеть?
3: 25 нам надо было.
4: Я хочу увидеть 25, как крышу сметает.
3: Мы предупреждали об этом.
4: Да, конечно, конечно. А это вы смс-ки мне присылаете?
2: Конкретно?
4: На день позже, на день позже.
3: Нет, смс у нас занимается служба распространения, это МЧС Свердловской области. Мы до них доводим. И они потом уже рассылают смс-ки.
2: Раздают.
3: Да.
4: Прогноз сделаем?
2: Да, да, да, ну, прогноз на лето. Ну, Анна Сергеевна, давайте какое-нибудь. Классное
3: лето
2: будет.
3: Лето будет. Лето будет.
4: Все, супер. Да, посмотрим, сбудется или не сбудется желание. Да, если что, ждите, номер есть у нас. Будем как родня ваша себя вести, говорить, вот коллеги ваши и так далее. Спасибо большое за эфир. Спасибо, что пришли, проснулись, вместе с нами поговорили. Сейчас у нас блок новостей. Не переключайтесь, дальше расскажем о погоде и пробках.
1: В Екатеринбурге 9 часов утра. Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
0: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зарегистрировано 287, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции, в результате таких ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Наибольшее число ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, Богдановическом районе 22, Екатеринбурге 20, в Нижнесергинском районе также 20, в Очицком, Каменском и Сысерском районах по 13. Материалы ДТП направлены в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для рассмотрения обстоятельств. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. Плановая подготовка проводится для создания комплексной системы обеспечения безопасности, в том числе соблюдения санитарного, противопожарного законодательства и требований антитеррористической защищенности. Руководители образовательных учреждений должны обеспечить подготовку организаций к новому учебному году в срок до 1 июля. Главы администрации районов обеспечить проведение процедуры оценки готовности муниципальных образовательных организаций. Профильные департаменты должны проконтролировать своевременное проведение ремонтных работ на объектах. В документе установлены сроки проведения процедуры оценки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Первый этап до 10 июля, второй до 31 июля, третий этап до 12 августа. В уральской столице действует 166 муниципальных общеобразовательных учреждений. В их числе 27 гимназий, 12 лицеев, 26 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 3 учреждения общего образования с вечерней формой обучения. Фестиваль для своих, приуроченный ко Дню России, впервые пройдет в Екатеринбурге 12 июня на площадке спортивной школы «Юность» на Куйбышева 32А. Планируется, что в событии примет участие около 350 участников и ветеранов специальной военной операции, а также члены их семей. По программе мероприятия пройдут соревнования по мини-футболу, армрестлингу, дартсу, жиму, штанге, а также эстафета ГТО и перетягивание каната. Зрелищным событием фестиваля станут гонки дронов, которым необходимо будет пройти полосу препятствий. Соревнования начнется в 9 утра. Также организаторы приготовили активности для взрослых и детей. Можно будет принять участие в мастер-классах по гонкам дронов и различным видам спорта. Церемония открытия фестиваля стартует в полдень. Всех участников ждут подарки, а победители соревнований — награды за лучшие результаты. Организатором фестиваля для своих выступает администрация Екатеринбурга при участии филиалов Фонда защитники Отечества по Свердловской области.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 9 часов 7 минут, третий час нашего прямого эфира. Дэн Савин, Юля Курочкина. Давайте узнаем, что синоптики пообещали нам в реальности, да, не только в обсуждении в нашем эфире. Расскажу вам, что нас ждет по погоде в понедельник, 1 июня. Итак, сегодня синоптики нам обещают переменную облачность в течение дня. Осадки, внимание, маловероятны. Как будто бы, да, нет таких планов у нас гулять сегодня под дождем. Хотя все изменится уже буквально завтра и на протяжении всей недели, так или иначе. Считаю, что где-то в сумочке или где-то в машине с собой зонт держать необходимо будет. Сегодня у нас с вами до плюс 19. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В целом, как будто бы, приятно за окном.
2: Да, для некоторых зонт это, собственно, машины, поэтому быстро о ситуациях на дорогах. Прямо сейчас в Екатеринбурге 4 балла. А у нас несколько столпотворений на Луганской в сторону машины ДТП. Огромная пробка на Степана Разина в сторону Большакова от улицы Фурманова. Сибирский тракт, развязка на Базовой, также пробка из-за аварии, пишут, стоит. Стоит Челюскинцев-Восточная, Бебеля Таватуйская и Репина-Ленина. Прям, ну, хорошенько там стали машины. Будьте аккуратны, пристегивайтесь, не держите в руках телефоны и уважайте друг друга.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается, и у меня новости, связанные с искусственным интеллектом. Мы всячески вокруг этого крутимся, переживаем, да, что это рано
2: или... Я за свой интеллект переживаю только.
1: Что это рано или поздно отберет у нас работу, например, с тобой, Дэн.
2: Представляешь, да, вот будут нейросети вести?
1: Мне кажется, неплохо будет справляться. Но как будто бы все равно нам придется, ну, как-то их обучить, голос какой-то дать.
2: Ну, 100%.
1: Угу. А, о чем хочу рассказать. Помните такого дядьку Оззи Осборна?
2: Ох ты,
1: откусывал голову летучей мыши-то.
2: Да.
1: А, значит, что предлагается делать его фанатами? Они, значит, в искусственный интеллект свой взор вот этот развернули и говорят, что Оззи Осборн должен быть с нами всегда. Вот так вот говорят фанаты. И они с помощью искусственного интеллекта решили собрать голограмму. А, семья, в частности, Оззи Осборна, решила, что культовый музыкант должен присутствовать в жизни современных людей. Ну и фанатов, конечно же, те, которые все еще, да, фанатеют по музыке, по его. Поэтому на улицах США и Великобритании будут установлены экраны, где виртуальный Оззи в режиме реального времени будет отвечать на вопросы фанатов. Любые причем. Тебе не кажется это немножечко кринжово?
2: Что с погодой завтра?
1: Ну вот, например, ты подходишь, да, к Оззи, да, и говоришь: Оззи, как дела в Екатеринбурге вообще? Будет ли тепло этим летом?
2: Я пока плохо представляю, как это будет выглядеть просто, и чем расплачиваться. Нужно летучую мышь подносить или что? Как это все будет выглядеть? Жутко интересно. Но мы же в Star Wars, Звездные войны, помните, мы смотрели, как они там по голограммам общаются. Может быть, что-то такое наконец-то будет.
1: Я помню, как лет, наверное, 7 или 9 назад, ну, в общем, около 10 лет назад, я помню, какое сильное впечатление на меня произвела такая новость, как в Японии, по-моему, собрали голограмму Уитни Хьюстон. И Уитни Хьюстон дала небольшой концерт, по-моему, из там 3 или 5 песен. Ну, вот это вот «And I», вот это вот она. И, то есть, на сцене был не живой человек, сидели музыканты, и она вот была вот такой вот, как бы...
2: Но уже с Фредди Меркьюри такое делали.
1: Да, по-моему, с Майклом Джексоном, да, делали, сделали. Да. А, понятно, что технологии шагнули вперед, и сейчас это, ну, может быть, не так кринжово будет, но вообще в целом, как будто бы...
2: В целом, не знаю, как-то это все очень странно. Что вы думаете по этому поводу? Пишите нам в наш Макс.
0: Реклама на 107.6.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
8: 18+.
9: Вы устали от очков и контактных линз?
10: А так важно видеть мелочи жизни.
9: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
10: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
9: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Слушайте, ну, короткой строкой. Во-первых, в Екатеринбурге все сошли с ума. Тут прошелся бантуй. Все было там дело. Сгоняли, значит, в Кадниково там повеселились. Здесь погуляли, кто-то доволен, кто-то недоволен. Кто-то, значит, жалуется, что почему нам запретили, им там разрешили. Но не суть. Но знаешь, за что все угорают? Прямо сейчас мне вот только что товарищ тоже прислал. В некоторых наших магазинах быстрого питания...
2: Так.
1: Появилось, ну, знаете, есть онигири, вот такое сейчас блюдо.
2: Это треугольник такой, да?
1: Рисовый треугольник. Его там то с рыбой, то, значит, там с ананасами, то еще там
2: с
1: чем-то
2: мазиком,
1: там.
2: С мазиком, все как мы любим.
1: Да, да, да. И тут появляется онигири бешбармак. И люди просто, они даже не покупают, они просто друг другу пересылают и говорят, ты смотри, что появилось вообще, что продается.
2: Так, надо разобраться. Вообще бешбармак — это же тесто и мясо там внутри. В смысле, это такой вот как пирожок ведь,
1: ну, да,
2: да? Бешбармак.
1: А теперь сенегири это... бешбармак, то есть тесто убирай, вместо теста у тебя рис.
2: Получается. Ого, ого.
1: Да, не знаю, чем это все закончится, но там вообще даже один желтый, оранжевый сайт у нас даже треснул сегодня из-за обилия фотографий этого онигири. Бешбармак. Надеюсь, это никакая не рекламная акция. А, и второй момент. Тоже екатеринбуржцы засветились. И очень в солидной такой группе людей. Ну и россияне в целом. А, значит, Джейсон Стэтхэм, он же Стэйтэм, сгонял в Египет. Фотографии он делает, конечно, как...
2: Как мы.
1: Как мой батя, давайте так. Он такие, просто стоит его, вот. И там снова десант к нему высадился в соцсети российские. Ну, там много екатеринбуржцев, потому что некоторых уже знают там пользователи. И они ему опять начали писать, значит, о поездке в Египте в стиле его высказывания. Ну, вот эти вот пацанский паблик, да. Вот что-то, например. «Горизонт знаешь?» И я завалил. Почему он, а не я? Да-да-да. Хотели в Сочи, но в Египет было дешевле. Вот, там просто какое-то колоссальное количество русских комментариев. Опять Стэтхэм сам там вышел в соцсети, говорит, я не понимаю, почему русские меня так любят. Ну, то есть россияне ни одно событие Джейсона Стэтхэма не упускают из вида. Вот, и я думаю, что жду, когда там фотография онигири бешбармак появится у него там.
2: Когда сам Стэтхэм, да, скажет, вот, ребята, я ваш, смотрите.
1: Короче, хотите себе поднять настроение, повеселиться, да, вот просто зайдите в официальные аккаунты Джейсона Стэтхэма и посмотрите, что там делают русские люди. Это смех, это смешно и весело.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 1 июня на календаре. Ну, во-первых, с первым официальным, да, днем лета. Добро пожаловать, лето стартовало. Пусть оно будет у нас у всех классным, насыщенным, замечательным и теплым.
2: Поздравляемся.
1: Да, ну и сегодня день защиты детей. Сегодня же день родителей.
2: Поздравляемся.
1: Да, как мы сегодня выяснили. А вообще весь наш эфир в течение дня, эфиры на Город ФМ, будет так или иначе посвящен детям. В разном формате, но мы будем говорить именно об этих прекрасных маленьких людях. В 13.00 формула здоровья. Сегодня обсуждаем то, как сохранить детское зрение. Микрохирургия глаза у нас в гостях, в студии, в 13.00. Подключайтесь. В 14.00 маршрут построен. Будет у нас в гостях собственник портала «Наш Урал и весь мир». Автор проекта «Двигаем Урал в России и в мире». Расскажем о маршрутах, путешествии и именно с детьми. В 14.00 много пользы. Рассказывайте, делитесь, куда вы отправитесь с детьми в этом сезоне. Ну и в 18.00 президент общества «Аистенок» про помощь семьям в кризисной сложной жизненной ситуации. В 18.00 также можно будет присоединиться к беседе, задать вопросы, что-то прокомментировать, поделиться какими-то историями.
2: Все, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Ну а это утро с вами провели Юлия Курочкина.
1: Дэн Савин.
2: Давайте услышимся завтра. Пока!
1: Пока.
0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
3: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Екатеринбурга ищут по компанию, которая отремонтирует 9 участков городских дорог в 2027-2028 годах. Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Стартовая стоимость контракта 907,3 миллиона рублей. Работы запланированы на участках улиц Челюскинцев, Ткачей, Куйбышева, Бебеля, Халтурина, Толедова, Черняховского, Восточной и проспекта Космонавтов. Там требуется заменить асфальтовое покрытие, в некоторых случаях с разборки проезжей части, ограждения, бордюры и горловины колодцев инженерных сетей, отремонтировать тротуары и газоны, установить дорожные знаки и обустроить парковочные карманы. Работы должны начаться не позднее апреля 2027-го. Их организуют в несколько этапов. Так, с апреля по июль будут чинить улицы Челюскинцев, Бебеля, Восточную и проспект Космонавтов. А в мае техника и рабочие выйдут на Ткачей, Куйбышева, Халтурина и Толедова. Дедлайны варьируются от конца мая до начала августа. На финальном этапе строители займутся обновлением улицы Черняховского. Начнут в сентябре 2027-го и завершат все в мае 2028 года. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для трех зеленых зон. По решению комиссии за парком «Семь ключей» было официально закреплено сложившееся наименование, соответствующее названию микрорайона, частью которого он является. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 лет. Всего здесь произрастают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона. Сейчас парк участвует в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Если парк «Семь ключей» победит, в нем появятся площадки для тихого и активного отдыха, для культурно-массовых мероприятий и детских развлечений, а также для дрессировки собак. Кроме того, в зеленой зоне обустроят велодорожки для взрослых и детей, лыжню и автопарковку. Екатеринбургская школа номер 137 получила сертификат и стала агропромышленной школой Российской академии наук. Во всей России таким статусом обладают только 16 учебных заведений. Школа станет экспертной площадкой для разработки учебников и программ. Ее учителя создают методические материалы по агротехнологическому профилю, методические пособия, практикумы для решения задач. По итогам работы педагоги других школ, которые будут реализовывать этот профиль, получат уже готовый пакет материалов. Так, уже разработаны курсы по внеурочной деятельности, которые школы выбирают для преподавания сами. Биотехнологии, генетики, генетика и селекция растений. Уже шестой год здесь реализуется проект «Агрошкола. Новая форма социальной экосистемы». Детей знакомят с профессиями агропромышленного комплекса, а также приобщают их к труду. На пришкольном участке, который сейчас занимает уже почти 1 гектар, расположены 5 теплиц, где ученики сами выращивают овощи и ягоды. Также есть зона интенсивного садоводства.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Еще раз доброе утро, физкульт, привет! Первый летний день начинаем с побед. Если погода не радует, то сейчас точно не будет повода грустить. Поехали! В Москве завершился чемпионат России по скалолазанию. Завершился триумфом Екатеринбурга, правда, отчасти условным. Соревнование в лазании на трудность у женщин выиграла Виктория Мешкова. Частая гостья «Город ФМ» стала уже восьмикратной чемпионкой страны. Более титулованной представительницы прекрасного пола в России нет. У мужчин победил и стал девятикратным Дмитрий Факирьянов, Санкт-Петербург. На следующий день в боулдеринге первым стал Сергей Лужков. Жецкий, Воронежская область, но все трое – уроженцы Екатеринбурга, воспитанники городской школы горных видов спорта. Но за уральскую столицу сейчас выступает только Виктория Мешкова. В Суздале Владимирской области прошел чемпионат России по греко-римской борьбе. Мемориал Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова. В одной из категорий победил представляющий Свердловскую область Исмаил Барахоев. Это его первое золото национального чемпионата в карьере. В первом круге поборол спортсмена из Татарстана 5-2. В четвертьфинале 5-4 вице-чемпиона мира из Тюмени, кстати, Кутузова. В полуфинале победа 11-3 над алтайским борцом. В финале 5-2 повержен москвич Данила Григорьев. Любопытно, что чемпион страны трех предыдущих лет Сергей Степанов из Новосибирской области в этот раз даже в призеры не попал. Пятое место. Исмаил Барахоев же год назад на чемпионате России в Омске был бронзовым призером. Одним из тренеров чемпиона является легендарный Сергей Новаковский, который в свое время тоже приходил на радио «Город ФМ». В самом Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса, посвященный десятилетию РМК Боксинг, RCC Boxing Promotion. В главном бою четырехкратный чемпион мира по всем версиям Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил немца Михаэля Альферта, после чего поблагодарил местную публику и организаторов.
2: Я не буду лукавить, да, там говорить, что это столица мирового бокса, да, мы все-таки понимаем, что и Вегас есть, зачем нам этот обман, да, но как минимум это столица российского бокса, это точно, потому что стабильно бои проходят в Екатеринбурге под эгидой RCC, это мы точно знаем, если хочешь стабильности и боев, это вот RCC. И благодаря Игорю Алексеевичу, конечно же, это и болельщикам, которым зашел бокс, да, то есть не будь болельщиков, кто бы угодно проводи, никому бы не нравилось, и спасибо болельщикам тоже.
1: Кроме того, Дмитрий Бивол поддержал идею провести в Екатеринбурге свой третий бой с Артуром Битербиевым. Ранее стало известно о подобной инициативе главы РМК Игоря Алтушкина. Второй поединок Бивол-Битербиев состоялся в конце февраля прошлого года, после чего Дмитрий в ринг не выходил. Отметим и соглавный бой 30 мая, в котором коренной свердловчанин Всеволод Шумков, действующий чемпион мира среди любителей, нокаутировал Кристиана Алива из Эквадора и завоевал титул чемпиона мира WBA Gold в полулегком весе. Теперь у Шумкова на профессиональном ринге 3 победы из 3. А у Матвея Сафонова 2 победы из 2 в футбольной лиге чемпионов. Второй год подряд турнир выигрывает французский Пари Сен-Жермен, за который российский вратарь выступает с 2024 года. Но если в прошлогоднем финале Мотя был в запасе, то в минувшую субботу в Будапеште отыграл все 120 минут, стал первым нашим голкипером-участником финала, первым россиянином на поле в финале с 2004 года и единственным соотечественником, который выиграл уже 2 Лиги Чемпионов. Напомню, Париж сыграл в ничью 1-1 с лондонским Арсеналом, а затем победил в серии пенальти. Сафонов не отразил, но именно 2 промаха британцев, 2 удара мимо стали решающими. Единственной каплей дегтя стало то, что в претенденты на золотой мяч по итогам встречи попал не Матвей, а Хвича Кварацхелия. Но не думаю, что Сафонова это расстроило. Наоборот, прибавило гордости за легендарного предшественника.
0: Интересный факт.
3: Этот матч начался несколько необычно. Нашему замечательному вратарю Льву Яшину вручается золотой мяч. Знак признания его лучшим футболистом континента. Сегодня Яшин защищает ворота сборной Советского Союза.
1: Мы уже неоднократно рассказывали про Льва Яшина. И еще расскажем. 100 раз упоминали, что он единственный вратарь, обладатель золотого мяча, самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. И еще 1000 упомянем. Даже готовили специальный выпуск о том, как и за что легендарный спортсмен был удостоен этой награды. Дату же проговаривали вскользь. А сейчас четко. 27 мая 1964 года. Запомнили? Лев Иванович точно никогда не забывал. Настолько, что именно на этот день, спустя 7 лет, назначил свой прощальный матч.
4: Центральный стадион имени Ленина. Более 100 тысяч поклонников мастерства Льва Яшина пришли сюда на прощальный матч своего любимого. Чествовать выдающегося советского вратаря приехали в Москву звезды мирового футбола. Товарищи по спортивному обществу «Динамо». Перед началом матча Лев Яшин передал свою повязку капитана сборной мира Бобби Чарсону.
1: Прощальный и последний матч. Есть разница. Последний – официальный. Для Яшина таким стал поединок 30 августа 1970 года, в котором «Динамо» проиграла ЦСКА. Прощальный – это своего рода шоу, когда лучшие игроки страны и мира специально собираются, чтобы поблагодарить и по-футбольному проводить одного из своих друзей-соперников. Между прочим, тогда очень распространенная практика, в том числе игровая. Это сегодня у нас все, от Мбаппе и Винисиуса до Пепа и Переса, жалуются на перегруженный календарь. А полвека назад ничего этого не было, и футболистам, наоборот, было в радость лишний раз собраться и поиграть. Вот и собрались 27 мая 1971 года в Лужниках, тогда на стадионе имени Ленина. И играли всерьез, вспоминает супруга Льва Яшина, к сожалению, сейчас уже тоже покойная, Валентина Тимофеевна.
5: Ни та, ни другая команда не могла понарошке как-то уступить или что-то. Каждому хотелось проявить себя.

0: лично Лев Яшин. И единственный, кто не смог приехать – Пеле. Очень сожалел. Король футбола элементарно не смог вырваться из коммерческого турне «Сантоса» по Боливии. С Яшиным они, между прочим, дружили. Лев Иванович даже гордился тем, что Пеле ему забивал. Но в тот вечер никто не мог забить Яшину. Пока его не сменил напарник Владимир Пильгуй. Он и расскажет, что было дальше.
1: И я ужасно волновался, у меня даже такого мандража не было в ответственных играх, в официальных играх. И я все боялся испортить, что вот я сейчас выйду, там что-то вот лево там играет, и там выйду я, да? Я боялся испортить. И в конце концов, может быть, не испортил, но два мяча я, по крайней мере, пропустил. Иванович отыграл на ноль и ушел, а я пропустил два мяча. И мне казалось, что я этот праздник испортил, что надо было и мне, значит, не пропускать. Хотя многие говорят, ну это там договорились, там сценарий такой, нужно было, чтобы Лев Иванович не пропустил, а вот ты вышел там 2-2, чтобы сыграли, там, чтобы ничью никому. На самом деле ничего такого не было. И я очень хотел не пропустить. А потом это вот как в тумане все, как будто это не со мной происходит. Это все как будто я наблюдаю со стороны, да, вот как вот я за хронику смотрю, там часто показывают, там. И мне кажется, что точно так же я смотрел и тогда, что вот я вижу, там кто-то вот выходит, становится в ворота. Сегодня вот я даже не могу вспомнить, как проходила эта игра, то есть у меня это в памяти абсолютно не осталось. И в памяти осталось то, когда мы зашли в раздевалку после игры, что вот я в таком в расстроенных чувствах, что вот я там плохо сыграл, пропустил два мяча, что испортил праздник.
0: Эти архивные кадры и сейчас сохранились. Яшин в раздевалке уже в непривычном белом костюме и в галстуке, реально весь в белом, утешает Пильгуя, который весь в черном. Затем Лев Иванович вышел на поле стадиона «Лужники» и поблагодарил всех за поддержку. Его фраза «Спасибо, народ» стала крылатой. В дальнейшем Яшин, кстати, остался в «Динамо». Он получил назначение на должность начальника команды. И круг обязанностей был широк. Например, Лев Иванович сопровождал футболистов в заграничных поездках. И тоже не обходилось без историй. Однажды в Америке пошли на концерт Рода Стюарта. Яшину стало скучно, он собрался уходить. И тут сам Стюарт со сцены объявляет: «А вы знаете, что на нашем концерте присутствует футбольная команда «Динамо» во главе с легендарным Яшиным? Следующая песня для него». Лев Иванович заулыбался и остался в зале. И это тоже был выбор правильного пути к победе. До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона «Памятник ландшафта».

ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В 19 веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальны.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государство для людей». В этом году планируется упростить алгоритмы получения услуг и оформления документов, связанных с поступлением детей в школу, получением социальной помощи и заботой о домашних животных. Как отметил первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, эти жизненные ситуации значимы для Свердловской области, они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать социальные процессы. Оптимизированный процесс, каждая улучшенная услуга – это шаг к более открытому, понятному и удобному взаимодействию граждан и органов власти. Это реальное воплощение проекта «Государство для людей». Шмыков провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы введут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветное богатство Урала, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта «Хором славим Россию и город», посвященного Дню России. Концерт начнется в историческом сквере в полдень 12 июня и тем самым традиционно откроет череду праздничных мероприятий. Перед горожанами под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры уральской столицы и дополнительного образования. Присоединиться к ним сможет каждый желающий. Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедийном экране. В связи с проведением концерта будет временно ограничена продажа алкоголя. Приобрести спиртные напитки не получится с 10 утра до 15 часов в магазинах, расположенных в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, проспекта Ленина. Также безопасность празднующих обеспечат стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин.
4: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
5: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
4: А главная квартира уже с ремонтом. Новокольцовский район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
6: О, специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в ближайшие 10 лет угрожает дефицит воды. Виной всему изменение климата и малое количество осадков. Об этом в разговоре с ЕАН заявил синоптик Алексей Пулин. Есть тенденция к увеличению летних осадков ливневого типа. Идут не облажные моросящие дождики изо дня в день, а кратковременный ливень стеной. И ничего хорошего в этом нет. Когда облажные осадки, вода постепенно уходит в почву. Когда сразу выливается много, вода стекает в водоемы, в реки, размывая по пути почву, а в глубину не попадает, отметил Пулин. По его словам, из-за этого почва не насыщается влагой. Тенденция к осушению на Урале наблюдается около 10 лет. Если этот период не сменится, то не исключено, что воду придется возить откуда-то с севера. Остановки общественного транспорта в Верхосецком и Ленинском районах Екатеринбурга получат новые названия. Решение об этом приняла комиссия по топонимике. Автобусные и трамвайные остановочные пункты «Уралкабель» станут носить название «Нагорное». Это связано с тем, что производственные цеха завода «Уралкабель» ранее были перенесены в другие части города. Теперь остановки получат название по аналогии с наименованием находящейся в непосредственной близости улицы Нагорной, которая появилась в 18 веке одновременно со строительством Верхосецкого завода и сохранила свое историческое имя. Также будет переименована часть остановок Ясная. Пункты, располагающиеся вблизи перекрестка улиц Шейкмана и Ясной, получат название Институт физкультуры. Остановки на пересечении улиц Академика Бардина и Ясной оставят за собой прежние наименования. Это позволит избежать путаницы и облегчить ориентирование на местности для пассажиров общественного транспорта. В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует стеллу при въезде в город. Информация появилась на портале госзакупки. Речь идет о стелле с надписью «Екатеринбург» на Пермском тракте. Победитель конкурса должен будет провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, установить освещение и электроснабжение. Сдать уже готовый объект подрядчик должен до 31 августа этого года. Стоимость контракта – 30 миллионов рублей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зарегистрировано 287, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции, в результате таких ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Наибольшее число ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, Богдановическом районе 22, Екатеринбурге 20, в Нижнесергинском районе также 20, в Очицком, Каменском и Сысерском районах по 13. Материалы ДТП направлены в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для рассмотрения обстоятельств. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. Плановая подготовка проводится для создания комплексной системы обеспечения безопасности, в том числе соблюдения санитарного, противопожарного законодательства и требований антитеррористической защищенности. Руководители образовательных учреждений должны обеспечить подготовку организаций к новому учебному году в срок до 1 июля. Главы администрации районов обеспечить проведение процедуры оценки готовности муниципальных образовательных организаций. Профильные департаменты должны проконтролировать своевременное проведение ремонтных работ на объектах. В документе установлены сроки проведения процедуры оценки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Первый этап до 10 июля, второй до 31 июля, третий этап до 12 августа. В уральской столице действует 166 муниципальных общеобразовательных учреждений, в их числе 27 гимназий, 12 лицеев, 26 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 3 учреждения общего образования с вечерней формой обучения. Фестиваль для своих, приуроченный ко Дню России, впервые пройдет в Екатеринбурге 12 июня на площадке спортивной школы «Юность» на Куйбышева 32А. Планируется, что в событии примет участие около 350 участников и ветеранов специальной военной операции, а также члены их семей. По программе мероприятия пройдут соревнования по мини-футболу, армрестлингу, дартсу, жиму, штанге, а также эстафета ГТО и перетягивание каната. Зрелищным событием фестиваля станут гонки дронов, которым необходимо будет пройти полосу препятствий. Соревнования начнется в 9 утра. Также организаторы приготовили активности для взрослых и детей. Можно будет принять участие в мастер-классах по гонкам дронов и различным видам спорта. Церемония открытия фестиваля стартует в полдень. Всех участников ждут подарки, а победители соревнований – награды за лучшие результаты. Организатором фестиваля для своих выступает администрация Екатеринбурга при участии филиала Фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются. Темы сериалы, детская психология. Мужья?
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Урамаше, готовы к безумным идеям и веселью. Лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Власти Екатеринбурга ищут по компанию, которая отремонтирует 9 участков городских дорог в 2027-2028 годах. Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Стартовая стоимость контракта 907,3 миллиона рублей. Работы запланированы на участках улиц Челюскинцев, Ткачей, Куйбышева, Бебеля, Халтурина, Толедова, Черняховского, Восточной и проспекта Космонавтов. Там требуется заменить асфальтовое покрытие, в некоторых случаях с разборки проезжей части, ограждения, бордюры и горловины колодцев инженерных сетей, отремонтировать тротуары и газоны, установить дорожные знаки и обустроить парковочные карманы. Работы должны начаться не позднее апреля 2027-го. Их организуют в несколько этапов. Так, с апреля по июль будут чинить улицы Челюскинцев, Бебеля, Восточную и проспект Космонавтов. А в мае техника и рабочие выйдут на Ткачей, Куйбышева, Халтурина и Толедова. Дедлайны варьируются от конца мая до начала августа. На финальном этапе строители займутся обновлением улицы Черняховского. Начнут в сентябре 2027-го и завершат все в мае 2028 года. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галимов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для трех зеленых зон. По решению комиссии за парком «Семь ключей» было официально закреплено сложившееся наименование, соответствующее названию микрорайона, частью которого он является. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 лет. Всего здесь произрастают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки. Также на территории есть воркаут-зона. Сейчас парк участвует в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Если парк «Семь ключей» победит, в нем появятся площадки для тихого и активного отдыха, для культурно-массовых мероприятий и детских развлечений, а также для дрессировки собак. Кроме того, в зеленой зоне обустроят велодорожки для взрослых и детей, лыжню и автопарковку. Екатеринбургская школа номер 137 получила сертификат и стала агропромышленной школой Российской академии наук. Во всей России таким статусом обладают только 16 учебных заведений. Школа станет экспертной площадкой для разработки учебников и программ. Ее учителя создают методические материалы по агротехнологическому профилю, методические пособия, практикумы для решения задач. По итогам работы педагоги других школ, которые будут реализовывать этот профиль, получат уже готовый пакет материалов. Так, уже разработаны курсы по внеурочной деятельности, которые школы выбирают для преподавания сами. Биотехнологии, генетика и селекция растений. Уже шестой год здесь реализуется проект «Агрошкола. Новая форма социальной экосистемы». Детей знакомят с профессиями агропромышленного комплекса, а также приобщают их к труду. На пришкольном участке, который сейчас занимает уже почти 1 гектар, расположены 5 теплиц, где ученики сами выращивают овощи и ягоды. Также есть зона интенсивного садоводства.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Легкая» на Город FM. Когда не смог.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Фестиваль на призы Свердловского архитектурного института, состоявшийся в Свердловске 6 июня 1981 года, официальными властями был признан несостоявшимся. Все упоминания о нем запретили. Но не все соблюдали эти правила. Вузовская газета «Архитектор» представила более чем подробный отчет. Не только текстовый, вспоминает состоявший тогда в редколлегии фотограф и дизайнер Ильдар Зиганшин.
1: Там есть вот как раз на этом уцелевшем листке, на самом деле листов-то было много, потому что и все группы надо было описать, и мы писали про группы, как-то это графически иллюстрировали, да, насколько могли. И поскольку надо было какие-то картинки, отвечающие характеру более или менее, произвести, вот там есть ворона, которая очень круто отрисована Славой Бутусовым.
0: Приведенная в начале песня «Крылья» группы «Эр-клуб» победителя зрительского голосования фестиваля тоже не случайно. По крайней мере, именно она, возможно, неосознанно, стала толчком к еще одному важному и художественному событию. У любого мероприятия и вообще организации должна быть своя эмблема, логотип, визуальный образ. И когда 5 лет спустя открылся рок-клуб и состоялся уже его первый фестиваль, он не стал безликим и неприметным, рассказывает Ильдар.

0: Зиганшин.
1: Позже, когда уже открылся рок-клуб, для того, чтобы хоть какая-то там идентификация была, я в рок-клубе, среди прочего, там занимался графической художественной частью, да, в том числе. То есть вот многие бейджи к фестивалям рок-клуба мной сделаны. По-моему, первому этому фестивалю я показывал Коле Грахову, говорю, вот смотри, можно сделать эмблему для того, чтобы была просто отличительная, то есть от питерского рок-клуба или еще с какими-то событиями, чтобы никто ничего не путал. Давай попробуем как-то обозначить, что у нас вот такой есть символ. Он со мной согласился, и две буквы «С» и «Р», ну, то есть Свердловский рок, да, сам знак, он из себя много чего представляет, перевернутую ноту, как такой элемент бунта. И если всматриваться, значит, вот как там многие из зала, значит, им там еще и белая ворона померещилась одновременно, ну, то есть типа клюв и глаз.
0: Изображение вороны и номер газеты «Архитектор», все, что сохранилось и удалось найти, приведены в видеоверсии выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Там же доступны все части проекта. Ну а Вячеслав Бутусов, напомню, на фестивале САИ присутствовал как корреспондент газеты, в том числе брал интервью у Александра Помтыкина и Насти. Позже в созданной им группе «Наутилус Помпилиус» без птичьей темы тоже не обойдется.

Но это грустная песня, да и уже не Свердловского периода, да и слова принадлежат Илье Кормильцеву. А вот другая, веселая и тоже упоминавшаяся в нашем цикле композиция, как раз посвящена Бутусову, и там не обошлось без «Вороны», которая, в свою очередь, утвердила окончательный логотип рок-клуба. Поговорим об этом далее.

0: Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер проверил ход работ по реконструкции набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор отметил, что работы идут по плану и поставил задачу по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и его содержанию после завершения работ. В прошлом году сделал ряд замечаний к проекту, в том числе по укреплению береговой зоны. Сегодня обсудили с коллегами вопросы содержания набережной после обновления. Все участки должны быть доступны для уборки снега в зимний период. Необходимо учесть эти моменты на этапе благоустройства, подчеркнул Паслер. В департаменте информполитики напомнили, что до окончания голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году, остается всего несколько дней. В этом году на голосовании в регионе представлен 171 проект благоустройства в 56 муниципалитетах. Отдать свой голос жители региона смогут до 12 июня через платформу обратной связи портала госуслуги и при помощи волонтеров. Участие в голосовании может принять каждый житель старше 14 лет. На сегодняшний день свой выбор уже сделали почти 700 тысяч жителей региона. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для двух зеленых зон. Так, официальное название получила аллея журналистов у здания театра драмы. Свое имя она получила в день советской печати 5 мая 2015 года. Тогда на озелененной территории представители СМИ, студенты УРФУ, члены общественной палаты Свердловской области и специалисты администрации Екатеринбурга высадили 12 яблонь и 12 груш, а также установили памятный знак аллеи журналистов. Высаженные 24 дерева символизирует круглосуточный труд корреспондентов по освещению происходящих событий в городе, стране и мире. В том числе аллея заложена в память о журналистах, самоотверженно писавших репортаж прямо с передовой. В свою очередь, в зеленой зоне по улице Народной Воли от улицы 8 марта до переулка Университетского присвоено наименование «Аллея трех вузов». Оно обусловлено близостью объектов городской среды к трем крупным высшим учебным заведениям – УРГУ, УГГУ и Уральскому институту управления филиалу РАНХИКС. Региональный Сабантуй, прошедший 31 мая в селе Кадниково, собрал свыше 20 тысяч жителей Екатеринбурга, Свердловской области и всей России. Для гостей работали национальные подворья, где были представлены традиции татарского, башкирского, русского и других народов. Состоялись соревнования по национальной борьбе корыш, конные скачки, конкурсы по армрестлингу и гиревому спорту. На главной сцене выступили профессиональные и любительские коллективы. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, в уральской столице проживают более 160 национальностей. В год народного единства, объявленный президентом России Владимиром Путиным, праздник особенно символичен. Первый региональный самбантуй прошел в 2005 году в Первоуральске. Последние 8 лет площадки праздника остается село Кадниково.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то. Хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: ООО «Специализированный застройщик Зинаю Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
8: Как вкусно!
11: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования в Свердловской области. Сведения появились на официальном портале. В предварительном голосовании участвовали кандидаты, идущие в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и в местные думы нескольких городов региона. Всего в предварительном голосовании зарегистрировалось 547 кандидатов. Среди них есть участники СВО. По выборам в Госдуму в списочной части первую строчку в Свердловской области занял председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Его поддержали более 120 тысяч человек. На втором месте участница СВО из Москвы 32-летняя Дарья Светяш. На третьем – спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина. Окончательные списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму определят в конце июня на съезде партии. Волонтеров Екатеринбурга приглашают принять участие в конкурсе и получить туристическую путевку. В один из регионов России конкурс направлен на поощрение молодых россиян в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Свердловской области, за успехи в добровольческой деятельности, в том числе активных помощников в проведении голосования по выбору территорий для благоустройства. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Инфраструктура для жизни». По итогам конкурса 100 победителей получат туристическую поездку в один из регионов страны. Конкурс проводится по направлениям «Лучший волонтер», «Молодой профессионал», «Лучший молодежный проект», «Лидер молодежного объединения». Заявки для участия принимаются до 21 июня через систему «Молодежь России», организатор конкурса «Департамент молодежной политики Свердловской области». Екатеринбург в 13-й раз присоединился к благотворительному спортивному событию «Зеленый марафон» и стал самым массовым городом-участником проекта. На старт по центральным улицам уральской столицы вышли более 15,5 тысяч человек, больше, чем в любом другом из 60 городов России, где проходят забеги. Как отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, «Зеленый марафон» — отличная пропаганда здорового образа жизни, мощный стимул к занятиям физкультурой и спортом. Мы видим, что интерес к легкой атлетике в Свердловской области с каждым годом растет. Сегодня и регулярно занимается более 61 тысячи человек. А ежегодно на Среднем Урале проводится около 100 легкоатлетических забегов, включающих более 446 различных дистанций. Уверен, «Зеленый марафон» запомнится и станет ярким событием для каждого из его участников. Проведение таких мероприятий в регионе соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Задумали построить загородный дом? Первый вопрос, который надо решить – на каком фундаменте он будет стоять?
3: Если вы выбрали бетонный фундамент, не забудьте защитить его от грунтовых вод. Для этого нужна надежная гидроизоляция, ведь от нее будет зависеть не только прочность фундамента, но и микроклимат в доме. А еще затраты на отопление. Обогрев влажного помещения требует больше энергии и обходится значительно дороже. Чтобы без особых усилий обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента на ближайшие 100 лет, можно использовать добавку в бетон «Пенетрон Адмикс». Это действительно просто. Смесь «Пенетрон Адмикс» разбавляют водой и добавляют в бетонный раствор. После перемешивания гидротехнический бетон с эффектом самозалечивания трещин готов. А еще бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» можно заказать на бетонном заводе. При этом убедиться, что смесь добавлена в раствор, очень просто. Специальный пигмент «Адмиксы» придаст раствору зеленоватый оттенок. Важно помнить, что на этапе строительства сделать качественную и надежную гидроизоляцию проще, дешевле и быстрее. Опыт применения добавки «Пенетрон Адмикс» на самых разных объектах это доказал. В Екатеринбурге «Пенетрон Адмикс» применяли при возведении жилых комплексов «Клевер-парк», «Московский квартал», «Ботаника», «Светлый», «Макаровский», «Эверест» и многих других. К этому списку можно добавить сотни фундаментов частных домов. Гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс». Просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте?

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Замглавы Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева наградила 15 лучших волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего за время текущего голосования удалось собрать 218 140 голосов, из них около 120 тысяч собрано с помощью волонтеров проекта. Напомню, голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на платформе «Обратной связи» портала госуслуги или с помощью волонтеров. Найти добровольцев можно в парках участников голосования, в 15 торговых центрах Екатеринбурга ежедневно с 16 до 20 часов, а также на крупных городских мероприятиях, концертах, субботниках, фестивалях, спортивных турнирах. Узнать волонтеров можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие. Открытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улицы Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за самого масштабного музыкального фестиваля Свердловской области временно будет переименована станция метро в Екатеринбурге. Так, название площадь 1905 года в честь даты проведения Уральской ночи музыки изменится на 19.06. Кроме того, в преддверии мероприятия станции метро озвучит Владимир Шахрин, фронтмен группы «Чайф» и хедлайнер ночи музыки этого года. Напомню, фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдет 19 июня уже в 12-й раз. Это крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль России, который объединит более 3000 исполнителей разных жанров на 120 площадках города. В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска. Коллаборация с «Уральской ночью музыки» станет частью юбилейной программы и покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города. На платформе станции метро 19.06 откроется выставка-хроника «Ночи музыки».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: здоровья.
1: Дорогие мои, здравствуйте. Мы в прямом эфире «Формула здоровья», радио «Город ФМ», частота 107,6. И сегодня мы поговорим о самом главном органе чувств всего человечества. Сегодня мы поговорим о зрении. Надо сказать, что в России на сегодняшний день отмечается устойчивый и очень быстрый рост глазной заболеваемости у детей. На минуточку, 4000 случаев на 100 тысяч детей. Вы представляете? То есть каждая десятая, каждая пятнадцатая семья сталкивается с тем, что дети у них болеют той или иной какой-то глазной болезнью. И тенденция идет к увеличению этой цифры. У нас в гостях Наумова Екатерина Михайловна, заведующая отделением охраны детского зрения номер один нашего Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
2: Здравствуйте.
1: Вот сегодня все делаем для того, чтобы эта цифра не росла, а уменьшалась, потому что любая динамика, которая ведет к увеличению числа заболеваемости, очень напрягает, очень...
2: Конечно. Нас особенно, как специалистов.
1: А мы вот с вами говорили до начала программы о том, что у вас тоже есть дети. Есть у деток проблемы со зрением?
2: К счастью, нет. Но у нас есть наследственность со стороны моей мамы. Там очень большая близорукость, поэтому я до сих пор еще в этом плане волнуюсь, что может начаться. Потому что пока ребенок не вырос до 18-20 лет, риски остаются даже в позднем возрасте старта близорукости.
1: А я правильно понимаю, что если есть генетическая предрасположенность, то мы успокоиться можем лет в 20.
2: Все верно. Очень высокий риск наследования в семье, где один родитель имеет близорукость, а если два, то практически 50%.
1: Мы действительно наблюдаем такую, давайте скажем, эпидемию близорукости у детей? Или это преувеличение врачей, фармацевтов?
2: К сожалению, наблюдаем. На каждой нашей конференции офтальмологической детской практически каждый доклад, посвященный близорукости, начинается с исследования, которое было проведено за границей, и была составлена модель развития. И к 2050 году на нашей планете практически половина населения будет близорукими.
1: Про детей говорим или про все
2: про
1: население?
2: Взрослых, про взрослых. Но взрослые — это выросшие дети, поэтому все начинается с них.
1: Подождите, стоп, мне не нравится. То есть врачи, офтальмологи прогнозируют, что через... К какому году вы сказали?
2: 2050.
1: Что через четверть века половина населения земного шарика будет болеть той или иной глазной болезнью. Или именно миопию.
2: Мы говорим сейчас про миопию, близорукость. Это наша расплата за перемещение наших интересов на близкое расстояние. Если бы мы с вами ходили в лес, плавали по звездам на кораблях, охотились, этого бы не было. Так как мы переместили наши интересы на расстояние 40 сантиметров телефон и 60 сантиметров компьютер, глаз приспосабливается, становится близоруким. То есть сами виноваты.
1: Подождите, хорошо, они представили статистику, но какие-то меры предупреждения они представили?
2: Конечно, потом продолжается доклад, и, естественно, за озвучанием проблемы идет предложение, что с этим делать. Конечно, у нас очень хорошо сейчас развивается оптическая сфера коррекции. То есть у нас есть и очки специальные, и контактные линзы, дневные, ночные. Там такое хитрое устройство, микросферы, микрокольца, которыми мы формируем специальный дефокус, который чуть-чуть тормозит рост. Пока вот мы видим стабильный результат, полностью остановить рост глаза пока мы не смогли, но хотя бы снизить темп прогрессирования мы уже на сегодняшний момент можем.
1: А я правильно понимаю, что дети уже будут рождаться с готовым заболеванием,
2: с
1: готовой миопией?
2: Да, с более длинным глазом. Да, то есть он родится, и у него будет глаз не 16 миллиметров, как в норме, а, например, 19.
1: Это что вы мерите 16 миллиметров?
2: От роговицы до сетчатки, поперечный размер глаза. Продольный. От роговицы до сетчатки. Продольный размер. Это как, например, вот у кого-то дети рождаются с размером ножки 19 сантиметров, и первые ботиночки у них 19. А вот у меня дети родились оба, я 19 размер не покупала. Я купила первые ботиночки уже 21 размера. То есть это все чистая анатомия. Соответственно, если мы будем в таком ключе развиваться, то да, дети будут просто с более длинными глазами рождаться.
1: Смартфоны — это главный враг или, знаете, козел отпущения?
2: Я думаю, скорее второе. И я всегда делаю акцент на том, что мне всегда очень хочется вступиться за детей, которых также делают главными виновниками того, что они вот сидят в телефоне. На самом деле главный выгодоприобретатель Это родители, которым удобно сунуть ребенку телефон, а не пойти с ним там на секцию, не пойти с ним в выходные гулять. И вообще хотела сделать тоже акцент, что основной конфликт возникает в основном по поводу телефона у подростков. В 11, 12, 14 лет. Тогда уже, в принципе, все сформировано. Бить тревогу надо у детей до 3 лет, до 5 лет, когда я вижу, что везде, на каждом шагу ребенок в телефоне. Вот он пришел пациент с братом младшим. Ребенку 2 года, он 40 минут, пока я обследую старшего ребенка, сидит в телефоне в коридоре. И главное, нужно перестраивать родителей. Ответственность за то, что ваш ребенок сидит в телефоне, на родителей, не на ребенке. Ругаясь с ним и говоря: «Доктор, скажите ему, что надо, нельзя сидеть в телефоне», это пустые слова, нужны действия.
1: Подождите. Вот подождите. Давайте сейчас разберемся и остановимся именно на этом. Я знаю, что у вас дети как раз вот вокруг подросткового возраста, оба ребенка. Попробуйте им что-то сказать. У них авторитетов нет.
2: Да, а я и тот родитель, который не демонизирует телефон, и нет такого, что я тебе запрещу. Я наблюдаю картину, что у меня два подростка сидят в своих комнатах за закрытой дверью, и вот то время, когда они дома, они в телефоне. Но я заставляю себя и всю семью в выходные куда-то сходить, выйти. Я пристроила их на различные секции. То есть сын у меня занимается легкой атлетикой, дочка танцует. То есть я знаю, что у них есть время в телефоне, и у них есть время, когда они активно проводят физически без телефона. Это очень тяжело соблюсить баланс, потому что, ну, действительно, проследить за ним, где он в школе, в телефоне. Но я понимаю, что я не могу запретить и проконтролировать, поэтому я просто предпочитаю по этому поводу не ругаться.
1: Ну, у вас есть... Знаете, почему я спрашиваю про вас? Потому что все люди очень доверяют специалистам, которые на своей шкуре что-то испытали.
2: Да.
1: Как специалист питается дома, там, да, например, нутрициолог, окей, мы ему поверим. А если он просто тут по радио нам зачесывает, извините, на минуточку. Вот как вы дома считаете? Может быть, у вас есть такой экранный контроль времени? Или хотя бы приходите и говорите: слушай, ну уже хватит, ну, пожалуйста.
2: Ну, у нас есть такое вот между нами, моя мама ввела термин «глаза в глаза». То есть если вот мы сели обедать, и дети в телефоне, я говорю фразу: так, глаза в глаза, все, они телефоны отложили, вот мы сидим, общаемся. Вот такое как бы команда условная. И еще очень нравится там моим пациентам, когда я говорю: ну, играть в игры в телефоне нельзя, экран маленький, в планшете тоже экран маленький, в компьютере чуть получше, но тоже лучше всего купить игровую приставку и большой экран. И тут дети просто: что за чудо-доктор, мне сейчас купят игровую приставку. То есть нужно просто все переводить в более большие экраны. Если сел смотреть сериал, ребенок любит, пожалуйста, можно, просто не в телефоне, обеспечить ему, например, такую возможность, что... Почему еще в телефоне дети любят смотреть? Потому что они еще в наушниках, никто не знает, что они там смотрят, определенная приватность. Если вы говорите: так, телефон убери, смотри на телевизоре, то же самое, он не захочет, особенно подросток, потому что все будут видеть, что он смотрит.
1: Друзья мои, вы вот помните, что мы с вами выходим в прямом эфире. Вы вообще понимаете, что, во-первых, имеете право задать любой вопрос, и Екатерина Михайловна на него ответит, а во-вторых, сейчас все подростки, все дети от 10 до 18 сделали звук радиоприемников погромче, потому что здесь сидит самый настоящий врач, который советует родителям: купите ребенку плойку пятую, пожалуйста.
2: Да, именно так.
1: И отберите телефоны. И они такие: мама, папа, слушай, пожалуйста, под запись.
2: Да, еще лучше, если это вот, я не знаю, как сейчас называется приставка, где нужно еще движение совершать. То есть не VR-очки, а именно приставка с такими джойстиками, где ты еще движение...
1: Ну да, там можно в теннис играть, можно в футбол играть. Вот это вообще супер. Вообще прекрасно. То есть некая альтернатива занятиям спортом.
2: Ребенок двигается.
1: А давайте с вами перечислим, Екатерина Михайловна, топ, допустим, 5 самых частых проблем со зрением у современных детей.
2: Самое первое место — это близорукость, мы с вами сказали. Затем по частоте встречаемости, возможно, будет другое заболевание, но по важности это амблиопия. Амблиопия — это отставание от развития, когда ребенок даже с максимальной коррекцией не может прочитать все 10 строк. Вот эта ситуация решается только в возрасте там, до 7-8
1: лет. Подождите, он не может что? Он не может охватить этот объем текста?
2: Он
1: или
2: не
1: что?
2: Может навести четкость фокуса. То есть его глаз развился по такой схеме, то есть когда он родился, у него не было этой четкости из-за разных патологий, астигматизм, дальнозоркость. То есть фокус сошелся не на сетчатке. И он растет, развивается, если нет коррекции в виде очков, этот фокус там не фокусируется. И ребенок просто не умеет видеть четко. Соответственно, с этой ситуацией нужно ее выявлять очень рано и бороться. Там, до школы нужно эту ситуацию решать. Третье место — различные астигматизмы и дальнозоркости. Четвертое — это косоглазие. Ну и пятое — это, конечно, опять же, это я говорю по частоте встречаемости, но не по важности. Потому что пятое место, которое я перечислила, это будут травмы, ожоги и прочее. По важности это, конечно, тоже очень экстренные ситуации.
1: Екатерина Михайловна, давайте мы с вами прервемся буквально на одну минуту, и потом о каждом из этих заболеваний и, возможно, еще о каком-то дополнительном мы поговорим подробнее, более пристально их рассмотрим.
2: Хорошо.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на 107.6.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Вы устали от очков и контактных линз?
7: А так важно видеть мелочи жизни.
6: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
7: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
6: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Мы снова с вами в прямом эфире, дорогие друзья. Я до сих пор не могу успокоиться. Более того, не могут успокоиться наши слушатели, которые, вот я как предсказывала, все подростки возбудились. Да. Вот так подростки и стали нам писать в прямой эфир. Мне на телефон пишут о том, что, господи, какой прекрасный врач, мы хотим к нему на консультацию вместе с родителями прийти. Мы разговариваем о зрении, не просто о зрении, а о зрении наших с вами детей. Наумова Екатерина Михайловна, заведующая отделением охраны детского зрения номер один Центра МНТК «Микрохирургия глаза», мой сегодняшний гость. Мы говорим о самых часто встречаемых и самых опасных детских заболеваниях глаз. О миопии немножечко уже поговорили.
2: Да.
1: Так, а кстати, вот еще один вопрос, и закроем уже эту тему, да, близорукости. А, верите ли вы, что с помощью зарядки можно как-то исправить
2: полностью нет, но зарядка и переключение фокуса близдаль — это очень важный элемент правильной работы глаза. То есть если мы понапрягали вблизи, мы должны посмотреть вдаль обязательно. Но те книжки авторов, не будем называть, которые изданы, и люди некоторые считают, что они исправили зрение, ну, я такого в своем клиническом опыте не видела.
1: Знаете,
2: за 17 лет работы.
1: Был такой в Екатеринбурге тренер, который, ну, Рубеков, я прям помню его фамилию, который заставлял людей тренировать глаза, и прям реально на одну, на две диоптрии у них становилось зрение лучше.
2: Это все прекрасно, но хотелось бы посмотреть медицинские выписки, что было до и что там случилось. То есть есть ряд ситуаций, когда есть аккомодационные нарушения, которые различным воздействием уходят. То есть всегда хочется увидеть цифры. Тогда можно было бы сказать, что да. А вот когда одна бабушка сказала это... Не всегда верится.
1: Да, одна бабушка, одна ведущая на радиостанции Город ФМ что-то сказала, в это мы не верим. Какая самая простая, самая вот запоминающаяся, которую легче всего выполнить, зарядка для глаз? Вот мы прямо сейчас можем с вами ее провести.
2: Да, это зарядка с точкой на стекле. В офисе у вас, или дома, или у ребенка в комнате. Вы просто рисуете точку на стекле. И периодически отрываетесь от компьютера, от телефона, от учебников, фокусируете взгляд на точке, и затем за окном какой-то предмет. Дом, дерево, машина. Это полезно всем. Если нет окна, то можно также близко расположенную глазу. Там, например, в школе раньше была зарядка, на кончик ручки смотрим и на доску, на кончик. То есть всегда.
1: А что в это время в глазу происходит? Почему глаз в это время тренируется или отдыхает? Что
2: да,
1: он делает?
2: Очень хороший вопрос. В глазу у нас есть специальная мышца, которая без устали работает. Вблизи она находится...
1: А где в глазу эта мышца? Прямо вот в глазном
2: вокруг
1: яблоке?
2: Вокруг хрусталика, да, вокруг... внутри. Да, она круговая, как сфинктер работает. Вблизи она напрягается, сжимается. А вдаль она расслабляется, растекается по глазному бокалу. И вот когда мы сидим, мы с вами даже можем провести эксперимент. Вот я сейчас буду сидеть и вытяну руку. И буду стараться 40 минут вот до конца эфира... Не опускать эту руку. Здесь очень крупные мышцы в руке, а в глазу маленькие. То есть мы с вами понимать должны, что когда эта мышца работает постоянно вблизь, она, ну, у нее нет такого ресурса, она перенапрягается. Соответственно, мы, переводя взгляд вдаль, мы эту мышцу просто расслабляем. Таким образом. То есть я всегда тоже детям говорю, вот, да, попробуй, вот сейчас будешь сидеть и просто вот руку
1: держи.
2: Ну это
1: как будто бы в качалке мы накачали мышцу глаза.
2: Да, это определенный тренажерный зал для глаза, да. Вблизь, вдаль.
1: Принято. Теперь давайте про другие заболевания.
2: Про другие заболевания. Объединим...
1: Вот второе, которое вы сказали.
2: Амблиопия.
1: Да. Амблиопия.
2: Угу. За границей это термин «ленивый глаз», «lazy eye». То есть как бы у нас так более в стране принято по-медицински термин вводить. Вообще как бы «ленивый глаз». Именно так и характеризуется, что он не научился смотреть четко на 100%, поэтому он смотрит там, на 60-70%, и если это не вылечить до там, 7-8 лет, то никогда больше ни лазерные операции, ни рефракционные не помогут. То есть это именно развитие нервной системы. И если это выявлено вовремя, назначается ряд простейших лечебных манипуляций, заклеивание здорового глаза, чтобы этот тренировался, различные там аппаратные приборы, буквально 4-5 курсов, и все, ребенок дотягивается до норматива, и уже, соответственно, дальше эта проблема уходит. Но если ей не заниматься, если не выявить ее вовремя, пропустить, обнаружить ее там в 7-9 лет, то все, мы уже здесь практически бессильны.
1: Оно выявляется на обычном офтальмологическом осмотре?
2: Оно выявляется как риск например, что это может произойти с рождения. То есть мы, когда видим не совсем правильное строение оптического глаза, мы можем предположить, что здесь это разовьется. А с точкой ставится в 3 года, когда ребенок рассказывает нам по картинкам зрения. Мы уже верифицируем, да, вот этот глаз видит 10 строк, а это только 5. Этим нужно заниматься.
1: Знаете, раньше родители очень любили говорить, когда детки тайком читали под одеялом или еще где-то, вот ты портишь зрение. Mm-hmm. Сейчас я наблюдаю какую-то другую, совершенно противоположную картину, когда родители говорят: господи, читай, пожалуйста, тренируй зрение, где правда?
2: Правда посередине, как всегда. Я тоже никогда не запрещаю, если ребенок читающий, а, кстати, как раз дети с высокой близорукостью очень часто читающие, рукодельницы, художницы, потому что вдаль видно плохо, а вблизи видно хорошо, близорукостью ребенка, и поэтому его интересы очень часто сопряжены с высоким напряжением вблизь. Поэтому я говорю, что можно, нужно, прекрасно, если у ребёнка получается, нравится, продолжаем, но обеспечиваем освещение действительно, потому что в темноте зрачок, это вот наша радужка, в ней есть отверстие круглое, черное — это зрачок. Он тоже как сфинктер работает. При темной атмосфере вокруг, низкой освещенности, он расширяется. При высоком освещении он сужается. И, соответственно, диафрагма лучше, когда она узкая, потому что меньше информации заходит, четкость на сетчатке фокусируется лучше. Если он широкий зрачок, соответственно, там круги рассеивания, и глаз работает неправильно. Поэтому с освещением, пожалуйста, если любит ребенок читать лежа, значит, мы прикрепляем специально точечную фонарик, лампочку, которая будет ему в удобном моменте освещать.
1: Дальше пойдемте по заболеваниям.
2: Дальше мы назвали дальнозоркость и астигматизм, если их вместе обвинить, как патологию роговицы, как правило. Да? То есть роговица не совсем правильной формы, и длина глаза не соответствует нормативу. Также все это ведет к расфокусировке, и наша задача — выписать вовремя очки, как бы оптимизировать четкость зрения.
1: А вот, кстати, вот знаете ли что про очки? Вот насколько честна эта индустрия очков и линз, лечит ли или подсаживает на постоянную коррекцию?
2: А вот раньше такой был, да, приговорка, которую мы очень не любим, очки-костыли. Совместили вместе две немножко неправильные мысли. То есть костыль — это помощь, да, на момент, когда там ситуация происходит. И точно так же очки — это помощь. Когда ребенок это помощью не пользовался, например, он сидел в школе, он не видел, что написано на доске, у него нет очков, ну, он адаптируется к этой ситуации. Если ему однажды очки назначили по его строению глаза, и он стал видеть замечательно, конечно же, он этой помощью самостоятельно, не хочет он отказываться, он, конечно же, уже, как вы сказали, подсаживается, но правильно сказать, под его размер подобрали, под его размер глаза подобрали нужную коррекцию. Поэтому внешне получается так, что вот он ходил без очков в стены, не втыкался, вроде бы все было относительно для родителей хорошо, потому что они не могли видеть то, что ребенок видит, что он там ни в школе не видит, ни своих друзей, их лица в деталях, ни там знаки, номера автобусов. Вот у меня пациенты уезжают в другую сторону, потому что социально не
1: перепутали
2: очень сейчас адаптированы.
1: Перепутали цифру 3 с цифрой 8.
2: Да, сели, поехали, а так как сейчас дети плохо общаются, спросить, там, не спросили. Соответственно, визуально получается, что вот ребенок ходил без очков, все было вроде нормально, а потом начал ходить очки, и теперь без них не может. Но мы должны всегда смотреть со стороны пользы для человека. Разве ему было хорошо, что он смотрел, а не видел? Нет. А для того, чтобы было хорошо, нужны очки. То есть мы это рассматриваем как, ну, теплую одежду зимой. Мы же не ходим без одежды. Мы надеваем ее, ну и как бы подсаживаемся тоже на теплые куртки и прочее.
1: Тем более сейчас такие красивые есть очки.
2: Очки вообще замечательные.
1: А такие линзы есть цветные. Кстати, про линзы. Как вы относитесь к этому? Прорыв ли это или очередное очковтирательство? Смотрите, какая mm-hmm. игра слов. Ночные линзы.
2: Да, это определенный был прорыв в коррекции.
1: Что они, какое они действие делают, чего не делали обычные линзы?
2: Во время сна линза, размещенная на роговицу и придавленная сверху веком, перемещает поверхностные клетки эпителия и тем самым меняет оптическую силу. То есть вот была преломляющая способность одна, там минус
1: так,
2: 3 у ребенка требовалось для коррекции, а линзы ночные переместили так эпителий, что роговица изменила свою форму и стала преломлять норму. То есть ребенок без помощи другой коррекции днем может спокойно видеть, читать все. Вот как раз здесь мы с вами переходим к моменту новом, появившейся в детской популяции ситуации, синдром сухого глаза. Вот как раз ношение что дневных линз, что ночных является рисковым фактором развития синдрома сухого глаза. Что это такое?
1: Звучит очень-очень неопасно, и как будто даже не очень хочется про это говорить.
2: Ну, с какой стороны посмотреть? Вообще, ранее считалось, что синдром сухого глаза — это патология взрослых женщин возраста климактерического, когда меняются различные обменные процессы. И вот даже я помню, когда я начинала работать, мы даже не задумывались, что у детей такая ситуация может быть. Чем она опасна? Если это взрослая 65-летняя женщина, и у нее развилась сухость глаза, ну, хорошо, выписали капли, у нее все, в принципе, в порядке. Она уже развелась и прекрасную жизнь пожила. Если же это 7-летний ребенок, который начал пользоваться ночными линзами или контактными линзами, либо находится постоянно в дефиците увлажненности, он в свою взрослую жизнь уже будет вступать с неправильной циркуляцией слезы, с неправильной увлажненностью роговицы. И далее это уже все риски. Ну, во-первых, это также может быть снижена четкость зрения из-за синдрома сухого глаза. К синдрому сухого глаза очень легко и прекрасно подсоединяется глазная инфекция, то есть цепляются все аллергические конъюнктивиты, бактериальные, вирусные. То есть это такая изрытая поверхность, открытая для входа всего чего угодно. Но и у нас есть еще новые
1: враги. Подождите, вы не образно сказали «изрытая поверхность»?
2: Не
1: это,
2: образно,
1: действительно чуть-чуть как будто абразивно поцарапанное
2: абсолютно,
1: наше глазное яблоко?
2: Да, слеза должна увлажнить. И при открытии века такая пленочка, которая разрывается через 10 секунд, это считается сигналом для нового моргания. Дети, которые пользуются гаджетами. Во-первых, гаджет, когда мы пользуемся что телефоном, что компьютером, мы моргаем реже. Это уже абсолютно доказанный факт. То есть редкое моргание влечет за собой увеличение времени, когда глаз не защищен слезной пленкой. И действительно, при окраске глаза и под микроскопом, когда мы смотрим, эта поверхность вот с этими различными дефектами уже разорвавшейся слезной пленки, под ней находится эпителий, который начинает повреждаться, он начинает становиться проникаемый, и прямо когда краской красим, мы прям видим сначала эти точечки прокрашивания, хотя они не должны прокрашиваться. И гипоксия, роговица, и все, это нехорошее очень состояние.
1: Как нам избежать синдрома сухого глаза у детей?
2: У детей, да. Есть простые способы. Увлажненность помещений в период центрального отопления и, наоборот, в период летом, когда кондиционером дома пользуемся. В идеале у всех должен быть гигрометр, который показывает влажность. На всех увлажнителях, ну, современных, он есть. То есть он показывает уровень влажности. Вот у нас большая комната, да, общего пользования. И вот сколько я не включаю, у меня несколько уже было увлажнителей, я норматива достигнуть не могу 60%. У нас там не выше 45%. То есть это такая задача нелегкая. Это если кажется, что ты включил увлажнитель, все хорошо. Нет, нужно еще проверить, чтобы он на площадь помещения действительно справился с этой задачей. Затем питание. Очень много зависит от того, как мы питаемся в подростковом, особенно возрасте, чтобы это было витамин D, омега, вот эти все жирорастворимые витамины. Дети очень редко и неохотно едят рыбу. Ну и будем честными, это дорогое удовольствие сейчас рыбу 3 раза в неделю есть. Поэтому за этим тоже нужно следить. Если что, тогда добавлять таблетированные формы. Гимнастика та же для глаз. Моргание, упражнения. Это тоже все ведет к нормализации. Ну и как последний момент, мы, конечно же, терапию слезозамещающими каплями назначаем только при, когда мы не можем справиться другими способами, потому что ребенок все равно не хочется вторгаться в его естественные процессы, хочется, чтобы он самостоятельно справился со своими ресурсами, чтобы, опять же, не подсаживать его на эти увлажняющие капли.
1: Екатерина Михайловна, мы с вами давайте прямо сейчас послушаем новости нашего города и продолжим про наших детей, про их зрение.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
5: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
6: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги. Основной период сдачи ЕГЭ успешно стартовал в Свердловской области. Первые единые государственные экзамены по истории, литературе и химии сдают 6,5 тысяч выпускников. Всего в регионе в этом году для сдачи ЕГЭ открыты 170 пунктов проведения экзаменов. Так, задания по химии написали порядка 2,5 тысяч школьников. Столько же ребят выбрали в качестве дополнительного предмета историю. Около 1400 свердловчан выполнили задания по литературе. Как заявила глава регионального Минобра Светлана Тринихина, мы можем утверждать совершенно точно, что сегодня ЕГЭ – это самый объективный формат сдачи экзаменов, самый безопасный и понятный с точки зрения процедуры. У ребят было достаточно времени на подготовку. Если ребенок все это время не пропускал занятия и ответственно относился к своему обучению, то он без проблем сдаст экзамены. В этом году на экзамены зарегистрированы более 18 тысяч 11-классников. Родители выпускников тоже могли прожить эту процедуру, приняв участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Тринихина также отметила, что в регионе созданы комфортные условия для сдачи экзаменов всеми ребятами. Например, школьники, проходящие длительное лечение, сдадут ЕГЭ в Центре детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы. Официальные результаты этих экзаменов станут известны 16 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 218 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная и сети. От декабристов до Белинского более 49 тысяч голосов. Основинский парк более 26 тысяч голосов. Бульвар по улице Культуры около 21 тысячи голосов. На благоустройство в следующем году также претендует и сквер по улице Саженской 6. Территория является важным общественным пространством для жителей микрорайона «Птицефабрика». В случае победы в голосовании в сквере планируется обустроить две детских площадки и зону для спокойного отдыха. В общественном пространстве по проекту предусмотрено сразу 3 спортивных зоны для силовых видов спорта, для фитнеса и восточных практик и площадка для людей преклонного возраста. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно будет до 12 июня с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 72 тысяч горожан.
5: О погоде.
6: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Это были новости на Город ФМ, и вы, конечно же, остались с нами. У нас в гостях Екатерина Михайловна Наумова, зав. Отделением охранного детского зрения номер 1 МНТК микрохирургии глаза. Правильно нам напомнили во время новостей, чем у нас сейчас озабочены все дети практически, все родители практически. Экзаменами, ОГЭ, ЕГЭ, и буквально все лето будут думать об этом, обсуждать, готовиться. Насколько вы наблюдаете закономерность заболеваний глаз и вот сдачи ЕГЭ, ОГЭ?
2: Ну, конечно, между. Да, дети сейчас мало того, что об этом очень сильно думают, готовятся, и нагнетание такое вот...
1: Психологи бы нам тут сейчас рассказали бы.
2: Да, то есть я вижу по своему ребенку старшему, что, каждые там секунды им это ЕГЭ, все. И, конечно, ковид и пандемия нам ввели в систему образования онлайн-мероприятия и различные тестирования и прочее. То есть очень много времени для подготовки к экзаменам уходит именно на вот эти цифровые вещи. Я своему ребенку на лето приобрела вариант, он у меня в 11 класс пойдет, варианты прошлого года ЕГЭ, и принесла в бумажном виде. Он мне сказал, ну что это как-то несовременно, я вот в компьютере. Я говорю, нет, мой дорогой, давай ты будешь... Мне так будет спокойнее на бумажках, с черновиками. Если что-то тебе нужно будет, какой-то материал посмотреть, да. Но в основном давай будем заниматься на бумаге. И, конечно же, дети долгое время находятся в школе, затем они идут к каким-то репетиторам, перемещается на вечернее время подготовка. Соответственно, конечно, цифровизация обучения нам не подарила ничего хорошего. Более того, сейчас школы, ну вообще, в принципе, Министерство образования на очень такой дилемме. С одной стороны, дети носят тяжелые учебники. Если вы когда-нибудь брали в руки рюкзак, вот у меня
1: второй
2: ребенок в пятом классе, и если у нее в этот день еще танцы, ей нужно с собой вести форму, это просто неподъемно. Я прошу брата помочь ей донести хотя бы до школы, потому что это просто очень тяжелый рюкзак. Соответственно, надо сделать книги меньше, надо перенести все в планшет. Все, ребенок носит свой планшет. У него там все книги подгружены. С другой стороны, пользоваться планшетом — это, опять же, нагнетать проблемы с глазами. Соответственно, вот как-то нам нужно балансировать и родителям помогать детям. Если нужно какие-то книги читать летом, вот сейчас актуально, пожалуйста, поспрашивайте у бабушек, возьмите в библиотеке, заставьте его читать не в телефоне.
1: Не говоря же о том, что лето — лучшее время для того, чтобы провести какую-то профилактику на глаза. Сходить провериться спокойно, без очередей. У тебя есть целых 3 месяца для того, чтобы, возможно, начать какие-то телодвижения, если выявится какое-то заболевание.
2: Заказать те же самые очки и выбрать, потому что у некоторых девочек проблема. Они оправу по несколько месяцев не могут выбрать. Приходят на прием, я начинаю ругаться, где же очки выписаны. А мама говорит, а мы не можем оправу выбрать.
1: Но знаете что, хорошо, давайте найдем в этой ситуации плюс. Что сейчас... не дразнят детей за очки?
2: Буллинга нет. Вообще, слава богу, это золотое время. Сейчас, наоборот, дети гордятся оправами, вот этими новыми линзами специальными. У кого-то есть фотохромные, которые затемняются на улице, просветляются в помещении. Кто-то делает себе солнечные очки с диоптриями. То есть, на любой запрос есть решение сейчас, да. Даже плавательные очки с диоптриями.
1: А 3 летних месяца... достаточно для того, чтобы решить какую-то проблему с глазами?
2: Да, конечно, провести диагностику, установить диагноз, при необходимости провести коррекцию, и если этого требует ситуация, то пройти 2-недельный курс аппаратного лечения. Конечно.
1: И потому что в течение года мы с вами прекрасно знаем то одно, то другое, то секция, то экзамены.
2: Секции. Дети болеют чаще в течение учебы. У них какие-то мероприятия, соревнования. Очень часто человек запланировал визит к офтальмологу, звонит, отменяется, начинает переносить. А так как родители, опять же, повторюсь, не видят глазами детей, они остроту ситуации иногда не понимают. Когда ребенку уже слабы его предыдущие очки, вроде ходит, сильно не кричит об этом. И время оттягивается, то есть
1: Лето — прекрасное время для того, чтобы проверить и начать решать проблемы с глазами ваших деток. Например, на улице Серафима Дерябиной, 30Б, по телефону 231-0103, многоканальный телефон, да, куда можно позвонить, записаться, проверить зрение и успокоиться, если у вас, слава тебе, Господи, все нормально. А если не нормально, у вас будет прекрасных 3 месяца впереди для того, да, чтобы все решить.
2: Да, не дожидаться проявлений уже клинических, а превентивно посмотреть, что
1: там. Екатерина Михайловна, давайте-ка с вами развенчаем быстро, прям кратко, самые распространенные мифы о глазах и о зрении. Первое. Если у всех в семье хорошее зрение, то мне как будто бы опасаться нечего.
2: Очень хорошо. Всегда этот вопрос задается, что у нас все на всех родственников это первый случай.
1: У нас бабушку в гроб клали, она еще
2: да,
1: все хорошо
2: читала,
1: видела.
2: Читала, и вязала, и писала. Да, от папы и мамы ребенку наследуется набор генов, которые содержат генотип и их папы и мамы. Соответственно, так устроена природа наследования признаков, что это может прилететь от какой-нибудь там троюродной тетеньки, тети по стороне бабушки вообще. И, соответственно, так сложится вот этот набор генетический, что будет проявляться. Поэтому, если зрение у папы и мамы хорошее, это прекрасно, но быть настороже стоит все равно.
1: Детям нельзя носить контактные линзы.
2: Очень хороший миф. Мы, конечно же, стараемся корректировать зрение очками, потому что это самый безопасный, неинвазивный, неконтактный способ. Переходим на контактные линзы в случае, если ребенок активный спортсмен, ему действительно мешают очки в занятиях спортом. Если у него, например, какие-то задачи, там, сцена, также танцы, да, то есть мы всегда стараемся понять, ради чего мы идем на риск. Инфекции, занесения, травматизации роговиц. Если риск оправдан, пожалуйста, можно чуть ли не с 9 лет спортсмена мы подбираем. Но опять же, под четким контролем и всегда смотрим, насколько ребенок аккуратен, насколько он способен следить за этим, снимать на ночь линзы
1: и это
2: прочее.
1: Целая процедура, это правда.
2: Да, когда-то дети бывают просто не готовы морально вот к этой ситуации.
1: Косоглазие у маленького ребеночка пройдет само.
2: Тоже прекрасный. У вас хороший набор, прям вы пойдете по нашим ежедневным вопросам от пациентов. Да, иногда бывает, что поздно обращаются родители детей с косоглазием, потому что где-то когда-то на участке педиатр или там, опять же, бабушка сказала, что да, все дети косят. Ладно, если не называют цифру 6 месяцев. И хотя бы после 6 месяцев, если ситуация остается, дети приходят с родителями. Иногда называют цифру 3 года, и тогда родители до 3 лет гуляют с ситуацией и только потом обращаются. Да, действительно, движение содружественный глаз формируется примерно там, да, где-то к году, когда уже все у него должно работать хорошо и взаимодействовать. Но в случае устойчивого отклонения, когда он весь день отклонен глаз один или другой попеременно, это ненормально. То есть они могут при фокусировке там мама, папа при переведении взгляда немножко плавающие движения совершать у ребенка новорожденного. Но если это устойчиво, если это большое отклонение, практически не видно глаз, он убегает, это, конечно же, не норма. Это не пройдет. Это нужно обследовать.
1: Но это лечится?
2: Да, есть различные варианты в зависимости от того, что вызвало косоглазие. Причина — это неврологическая, мышечная слабость или, наоборот, слишком сильно мышца с одной стороны тянет. Либо это патология, опять же, вот амблиопия, что один глаз видит хуже, чем другой. И лучше видящий глаз берет на себя работу с мозгом, а хуже видящий начинает отклоняться. То есть мы устанавливаем причину, начинаем с ней работать.
1: Витамины, морковь и черника восстанавливают зрение.
2: Морковь и черника. Ну почему же в этот список не вошел болгарский перец, например, или сельдерей? Да, восстановление, конечно же, тут не идет речь о восстановлении, но на самом деле, вот чем ярче фрукты, овощи, особенно красные, желтые, они содержат действительно микроэлементы, полезные для сетчатки, но восстановить зрение, конечно, с помощью продуктов невозможно.
1: Давайте все-таки перечислим.

0: различный фруктовый лед. То есть, если вы изготовите в домашних условиях такое что-то типа смузи или сока, заморозите и туда добавите тот же самый чуть-чуть сельдерея, чуть-чуть там болгарского перца, то, в принципе, есть вариант, что ребенок это в виде мороженого может съесть.
1: Екатерина Михайловна, и последний миф, он из будущего. Очень скоро изобретут таблеточку или капли, которые сами по себе будут бороться с диоптриями.
0: Мы на это очень сильно надеемся. На самом деле есть продвижение в этой сфере, потому что есть особые там микро-наночастицы, которые, в принципе, да, могут так делать. Мы ждем вот этого открытия. Конечно, тогда мы останемся без работы.
1: 5 лет? 10 лет? Год?
0: Я думаю, что в районе 7-10 лет что-то должно, очередной прорыв в этом плане случиться.
1: Екатерина Михайловна, я вас благодарю. Я, как и ожидала, у нас подростки активизировались, начали сильно записываться к врачу, который порекомендует родителям купить правильную приставку, где на iClinic.ru можно записаться. Наумова Екатерина Михайловна, заведующая отделением охраны детского зрения номер 1 микрохирургии глаза, была сегодня моим гостем. Спасибо вам большое за морковку, за чернику, за плойку, за косоглазие. Приходите к нам еще.
0: Спасибо большое.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама на 107.6.
1: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
2: Даже не помню.
1: Без дел, без телефонов, без спешки.
2: Без шумного города.
1: Мы как будто снова познакомились.
2: Нет, мы просто вернулись.
1: Куда?
2: Друг к другу.
3: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер проверил ход работ по реконструкции набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор отметил, что работы идут по плану и поставил задачу по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и его содержанию после завершения работ. В прошлом году сделал ряд замечаний к проекту, в том числе по укреплению береговой зоны. Сегодня обсудили с коллегами вопросы содержания набережной после обновления. Все участки должны быть доступны для уборки снега в зимний период. Необходимо учесть эти моменты на этапе благоустройства, подчеркнул Паслер. В департаменте информполитики напомнили, что до окончания голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году, остается всего несколько дней. В этом году на голосование в регионе представлен 171 проект благоустройства в 56 муниципалитетах. Отдать свой голос жители региона смогут до 12 июня через платформу обратной связи портала госуслуги и при помощи волонтеров. Участие в голосовании может принять каждый житель старше 14 лет. На сегодняшний день свой выбор уже сделали почти 700 тысяч жителей региона. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для двух зеленых зон. Так официальное название получила аллея журналистов у здания театра драмы. Свое имя она получила в день советской печати 5 мая 2015 года. Тогда на озелененной территории представители СМИ, студенты УРФУ, члены общественной палаты Свердловской области и специалисты администрации Екатеринбурга высадили 12 яблонь и 12 груш, а также установили памятный знак аллеи журналистов. Высаженные 24 дерева символизирует круглосуточный труд корреспондентов по освещению происходящих событий в городе, стране и мире. В том числе аллея заложена в память о журналистах, самоотверженно писавших репортажи прямо с передовой. В свою очередь, в зеленой зоне по улице Народной Воли от улицы 8 марта до переулка Университетского присвоено наименование «Аллея трех вузов». Оно обусловлено близостью объектов городской среды к трем крупным высшим учебным заведениям – УРГУ, УГГУ и Уральскому институту управления филиалу РАНХИКС. Екатеринбург в 13-й раз присоединился к благотворительному спортивному событию «Зеленый марафон» и стал самым массовым городом-участником проекта. На старт по центральным улицам уральской столицы вышли более 15,5 тысяч человек, больше, чем в любом другом из 60 городов России, где проходят забеги. Как отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, «Зеленый марафон» – отличная пропаганда здорового образа жизни, мощный стимул к занятиям физкультурой и спортом. Мы видим, что интерес к легкой атлетике в Свердловской области с каждым годом растет. Сегодня и регулярно занимается более 61 тысячи человек. А ежегодно на Среднем Урале проводится около 100 легкоатлетических забегов, включающих более 446 различных дистанций. Уверен, зеленый марафон запомнится и станет ярким событием для каждого из его участников. Проведение таких мероприятий в регионе соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: salute.
1: Маршрут построен.
2: «Не держите детей в городе!» кричит мне постоянно моя бабушка и про своих внуков очень сильно беспокоится. В общем, меня зовут Денис Савин, маршрут построен. У нас сегодня невероятная тема, потому что, ну, вы знаете, сегодня День защиты детей. 1 июня мы выходим в прямом эфире. И мы решили вот тему так адаптировать, поговорить о путешествиях и туризме вместе с детьми. Ну и в гостях у нас сегодня Марина Валерьевна Чеботаева, собственник портала «Наш Урал и весь мир» и автор проекта «Двигаем Урал в России и в мире». Добрый день.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Да, вы, кстати, наушники-то можете снять. Вам без наушников даже лучше будет. Вот. В общем, как запланировать походную активность с детьми на все лето? Куда вообще с ними можно сгонять? Куда, может быть, какие-то трендовые появились места и локации? Вот. И я знаю, что еще такая мода появилась вообще подальше от Екатеринбурга уезжать. Сильно подальше. Куда там в Оренбургскую область, кто-то на Кавказ едет. В общем, много-много чего интересного. Вот об этом, обо всем, если у вас есть дети, не только ваши, а может быть и внуки, то, мне кажется, вам будет интересно. Ну, давайте с базы начнем. Вот чем заняться с детьми, куда сходить вот в Екатеринбурге?
3: Может быть, начнем с базы, зачем детям нужны путешествия?
2: Ну да, да. Почему у меня бабушка сегодня приезжает и говорит, что детей нужно постоянно куда-то таскать?
3: Вот я полностью согласна с вашей бабушкой. Угу. Ну, а бабушка, я думаю, согласна также и с Жан-Жаком Руссо, и с Чарльзом Дарвином, и с Ницше, которые утверждали, что для здорового развития ребенка, а особенно для развития творческого потенциала, необходимы путешествия и необходимы пешеходные прогулки. Если еще лет 20-25 назад мы с вами были убеждены, что нервные клетки не возрождаются, то теперь ученые вот эти все догадки великих умов подтвердили научными исследованиями, и сейчас все четко знают, что нервные клетки возрождаются. Но они возрождаются как раз во время вот таких неспешных прогулок по лесу, путешествий и так далее.
2: Первооткрывательство.
3: Ну, в общем, да. Но в данном случае это не первооткрывательство.
2: Но для детей иногда бывает, что они впервые же еще это все видят.
3: Ну, для детей, конечно, да. Но вы и родители будут вместе с детьми в первый раз открывать этот великолепный мир, потому что, возможно, что-то они не успели получить в своем детстве. И вот именно поэтому, если вы для себя решаете, что да, я готов научить ребенка регулярно включать в свою жизнь путешествия, то в этом случае я могу вам сегодня рассказать о том, как правильно спланировать вот все лето. Сейчас с вами вот 1 июня, все лето, 90 дней впереди. Для этого надо взять календарик, взять тот вариант, который вы используете для планирования, то есть либо электронные какие-то записки, либо какие-то напоминалки электронные, ну и онлайн и так далее, и так далее. И используя полезный инструмент, решить для себя, что вы должны за это лето успеть. Мы с вами вводим такие основные понятия, как city break, уехать в другой город или в другую местность на выходные, субботу, воскресенье. У детей-то каникулы, у взрослых-то каникул нет. Поэтому вот эти выходные можно использовать.
2: Можно затем, и на день? Просто, да?
3: Конечно, можно и на день.
2: Можно прям буквально, в смысле, пообедать съездить.
3: В данном случае не столько пообедать, сколько увидеть что-то новое. То есть вы понимаете, что вы должны детям показать новые природные, очень интересные локации. А нам очень повезло вот в Екатеринбурге и на Урале. У нас, во-первых, самые древние горы на планете, они не очень высокие. Да, там самая высокая гора, чуть меньше 2000. И ребенок от 5 лет уже на гору 1000 метров над уровнем моря спокойно поднимается. Да, то есть не торопясь. И у нас нет еще вот этих там пропастей, обрывов, ну, больших селей, условно говоря. Да? То есть это достаточно безопасно. Потом у нас достаточно интересное археологическое прошлое в Уральских горах. То есть выехав за город за 20 километров, вы спокойно можете ребенку показать, как раньше была устроена древняя металлургия, как были устроены жертвенники, например, ну и так далее. Это все вот прямо вот здесь оно, рядышком.
2: Да.
3: И все это описано. Все это описано там на Уралаведе, на портале «Наш Урал и весь мир» и так далее.
2: Различные гиды аудио уже есть, помогают.
3: Есть большое количество различных аудиогидов и так далее. То есть вот вы просто берете эти 90 дней, выбираете из них те дни, когда вы просто едете в город, в лес погулять. Например, я всем рекомендую сейчас останцы рядом с поселком Исеть. Доехать до этой станции даже без транспорта. Можно на электричке в сторону Нижнего Тагила. Там полчаса, по-моему, ехать. Ходят достаточно часто. И там 5-7 километров. А с детьми идти легко. Самая главная задача — это оставить, сказать, что мы оставляем телефон, смартфон в рюкзаке. И вот
2: До свидания.
3: Вот, как только вышли, и они с этим смирились, и они найдут в себе взаимодействие вот с природой, с окружающим миром.
2: Они вынуждены будут искать.
3: Они не то чтобы вынуждены. Мир настолько любопытен, что дети вот реально полезут во все дыры. Ваше задание, задача будет только одна. Угу. Чтобы они, в общем, в болоте не провалились сильно глубоко и с горы не свалились с очень большой.
2: Ну и от клещей тоже осматривайте обязательно.
3: Вот. И чтобы они еще не проголодались. Потому что голодный ребенок — это, конечно, тяжело. Он начинает капризничать, плакать, там, устраивать всякие фокусы, а вы ему даете еду, ну, и, я не знаю, как папы, но вот бабушки всегда очень радуются, когда ребенок ест и когда требует еду, да. В этом случае у меня в рюкзаке всегда с собой еда, и я ее щедро раздаю. Главное, чтобы поели как следует, потому что они не всегда едят еще полезную еду. А полезная еда, что это? Овощи, фрукты, мясо, да, ну и какая-то каша. И вот это все они за милую душу съедают. Плюс вы обязательно учите их там разжигать костер, если разрешено это, да, там резать, например, какие-то веточки, на которые вы насадите колбаску и так далее. И все эти навыки ребенку очень нужны, потому что это все новое, незнакомое, и оно все ему поможет выжить в любой ситуации, не только в лесу, но и в городе. И поэтому вот вы планируете. То есть что я рекомендую обязательно? Чтобы у вас каждый месяц, то есть минимум 3 раза летом, вы выехали куда-то в поход, вот с утра, там с 10 утра, чтобы не очень рано будить детей, да, до 10 вечера.
2: Хотя обычно это они будут родители.
3: Ну, у всех разные люди, да. Вот, в данном случае там часов 10-12 походить по лесу, самим что-то там сварить, приготовить и рассказать какую-то интересную историю. Таких мест у нас много. Там, они причем такие, вот самая простая для ребенка маленького, 4-5 лет, это у нас Тальков камень. Там несколько...
2: Мне тоже первый в голову пришел.
3: Да, там несколько маршрутов, и вы можете выбрать один из этих маршрутов и походить. Следующий вот поселок Исеть, там Петрогром, знаменитое место древних металлургов, и там же есть чертово городище. Ага. Они потрясающие, это места, и, в общем, погулять там сам Бог велел. Плюс сейчас обязательно, то есть вот у вас уже 3 поездки запланировано, да? То есть в июне, в июле, в августе. Следующее, что это сити-брейки. То есть поехать в какой-то соседний город.
2: Давайте о сити-брейках вот чуть-чуть попозже сделаем небольшую паузу, выдохнем. Вы все там давайте фиксируйте, записывайте. Скоро вернемся в эфир. Не переключайтесь.
0: Реклама на 107.6.
1: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Продолжайте движение.
2: Итак, обсуждаем туристические маршруты, куда нужно обязательно, как мы уже выяснили, минимум 3 раза за это лето съездить с детьми. Вот поговорили о локациях, которые вам известны хорошо. Тут чат тоже предлагает свои места. Кто-то предлагает вот на плотинке гулять. Мне кажется, им хватит. Да не хватит им! Плотинка что? Плотинку они потом сами изучат и без вас. А вот съездить вот. Именно куда-то в лес, что-то своими руками поделать, там заставить их дрова пойти пособирать, помочь с костром. Даже если у вас в семье, вот тут пишет вот Марина, ваша тезка, что вот нету вот мужчины в семье, ну ничего страшного, берете подругу, едете сами, детей тоже забираете, что пусть мальчики сами помогают.
3: Ну, я хочу сказать, что сегодня столько много красивых и удобных вспомогательных вещей, угу. Да, горелочки, например, там не надо мужчины, там все интуитивно понятно.
2: Конечно,
3: прикрутил,
2: конечно.
3: Прикрутил, включил, как газовая плитка, вот он, оно тебе жжет. А самое важное, ребенок, даже мальчик или девочка, все равно, должны научиться сами, и они хотят этому научиться, да, зажечь костер, поддерживать костер. Вот у меня внук, например, пытался с помощью кремния там искры вышибить, да.
2: Древний человек.
3: Да-да-да. То есть вот эти все вещи очень нужны. И совсем не страшно сегодня идти в лес даже без мужчины. Потому что только надо приготовиться хорошо, посмотреть карты, понять, куда ты идешь, когда ты вернешься, предупредить.
2: Глубоко слишком не забредайте. Там.
3: Далеко не уходить.
2: Тем более с детьми.
3: Тем более везде, вот те локации, которые я назвала, там везде есть тропинки. И по этим тропинкам вы абсолютно спокойно дойдете. Но теперь мы переходим к тому, что вот кроме физической активности и общения с лесом, детям еще очень важны новые знания, которые они их как бы присваивают через действия. А для этого необходимо посещать музеи.
2: Да.
3: И разные города. Угу. Какие города, например, я точно советую посетить этим летом тем, кто там не был? Многие, конечно, может быть, там были. Ну, например, съездить в Челябинск и сходить в краеведческий музей. И обязательно обратить внимание на зал Челябинского метеорита. Вот в Челябинске прекраснейший музей, очень качественно сделанный вот этот зал, и там у ребенка появляется ощущение, что мы все гости в этом мире, угу. И Земля — это маленькая-маленькая частичка во Вселенной. Там настолько хорошо вот это сделано на базе нашего гостя Челябинского метеорита, который был там 10-12 лет назад. Туда надо съездить обязательно. Еще очень хороший.
2: Музей-то, кстати, в самом городе же, да,
3: в самом
2: находится?
3: Городе,
2: да.
3: В
2: То есть можно и город центре. Челябинск посмотреть, погулять.
3: Конечно, конечно.
2: До парка Пушкина съездить, там у них прекрасный парк.
3: Город очень неплохой. Угу. Там рядом с вот краеведческим музеем на улице очень неплохая коллекция минералов, которые есть в Челябинской области, с хорошо описанной историей. То есть там можно погулять. То есть, ну, Челябинск реально, у них очень неплохой зоопарк. На мой взгляд, даже немножко лучше, чем в Екатеринбурге. Ну, просто территории больше значительно. Ага. То есть звери чувствуют себя значительно более вольготно.
2: Да, потому что есть стереотип такой, что у Челябинска заводской город, производственный, чего там делать. Вот съездить и посмотреть, чего
3: да.
2: там делать.
3: Я согласна с вами тут полностью, да, съездить и посмотреть. Особенно посетите вот музей, краеведческий музей, и посмотрите историю Челябинского метеорита. Весь мир восхищался этой историей. И если вы ее не знаете, ну, не очень хорошо. Не очень хорошо, да, лучше знать. А следующий город, который рядом...
2: А, кстати, тут пишут Карабаш. Я сначала подумал, что это шутка. А потом человек пишет, я сам так посмеялся, но у меня дети с таким удовольствием погуляли по искусственным терриконам, потому что там сейчас все приводят в порядок, тяжелое производство немножечко модернизируется, уходит. Там все, значит, облагородили, и детям очень было интересно. Ну, вот пожалуйста.
3: Про Карабаш я вам могу рассказать очень много, потому что мы там создали цифровой маршрут в мобильном приложении «Куда?».
2: Там же Увельды недалеко.
3: Там Увельды очень рядом. Угу. Из Увельды Челябинск берет воду для своего водоснабжения, как питьевую воду. Но сам Карабаш — это уникальная история промышленного освоения вот уральской природы. То есть там началось сначала все с золота. Золото нашли старатели, начали мыть. Потом изменилось российское законодательство.
2: Ага.
3: И это позволило... Вот добычу золота поставить на широкую ногу. Затем начали добывать медь. И там вот сегодняшний завод — это третий завод. Да? И вот эти проблемы, вот мы когда ехали там...
2: Красные реки,
3: черные горы, да. Мертвые склоны и так далее. Вообще это все, вот эта вся проблема появилась 110 лет назад, 115 лет назад, в 1910 году. Mm. И еще члены общества ОЛИ, любители естествознания, их пригласил директор, владелец завода, чтобы понять, есть ли эта проблема и как ее решить. И уже тогда говорили о деградации растительного слоя, животного мира и так далее. Но решения не было. И только в 2005 году, когда Алтушкин вместе с РМК вошли вот в город Карабаш в этот проект, только тогда они начали делать, решать эту проблему. Там 15 очень ярких точек вот в цифровом маршруте. И если вы эти все 15 точек посетите, но там надо ночевать, потому что
2: пара этих точек... Во-первых, ехать не близко.
3: Юрма. Там одна из точек — это скала, до которой надо 11 километров идти пешком. То есть она не очень сложная, как бы, поход, да, вот эта дорожка, но все равно 11 километров в одну сторону — это не так мало времени, да, это 3 часа по лесу. Поэтому нужно вот там ночевать. Но там очень много, но Аргази, Увильды, там очень много хороших, качественных мест размещения. То есть вы там поспите хорошо, там отели современные, да.
2: У нас город весь, все горожане пребывают в жестком стереотипе, потому что Карабаше вот столько вот этих легенд и мифов, что там, значит, Марс, все выжжено, пепел и тлена. Нет, город уже приходит в себя. Там, кстати, классную улицу отстроили, я тут недавно был. И вот хочется туда с детьми тоже сгонять.
3: Но там, на самом деле, понимаете, птицы возвращаются в город.
2: Вот, да.
3: Это один из признаков, что природа восстанавливается. Угу. Нельзя ущерб, который приносили 100 лет, за 15 лет ликвидировать. Да? Это требует, в общем, достаточно долго времени. Но там вот реально хороший маршрут, вот туда можно съездить. И... Это тоже один из сити-брейков.
2: Да, да. И рядом Увильды, то есть это тоже прекрасное место. Увильды. Я удивляюсь, что многие не были до сих пор там.
3: Странно, да. Вообще, конечно. Да. Аргази, Увильды, ну там еще не так далеко от Ургаяка, на самом деле, да, то есть
2: подальше там, туда, к Златоусту, чуть-чуть, да? Там, к мясу.
3: Рядом с мясом, угу. Да, то есть это не очень далеко. Но сити-брейки. Вот очень хороший вариант. Ночью вы едете на поезде, спите, днем гуляете, а обратно опять на поезде.
2: Тюмень?
3: Или Тобольск.
2: Тобольск.
3: Вот Тобольск, там как раз 7 дней, 8 дней, отлично. Магнитогорск. Можно в Магнитогорск улететь на самолете. Или в Уфу. Тоже отличный вариант. Ну и горы Долгие. Это моя любовь. Я там была дважды. Я там была зимой и была весной. Но маленький совет. Вот так как туда ехать больше 700 километров, и такая дорога, ну, скажем, даже там на поезде сложновато добираться, на самолете можно добраться, то планируйте посещение Оренбургского заповедника. Угу. Почему? Потому что там уникальнейший проект возобновления реконструкции лошади Пржевальского.
2: И возрождают они?
3: Да, причем идет все очень успешно. Конечно, там очередь, надо вот на экскурсию записаться, чтобы вам этот билетик дали, дату дали, и тогда ехать уже и горы Долгие смотреть, и заповедник смотреть. Но там настолько милые эти лошадки, их настолько хорошо показывают. Погладить вам вряд ли кого-то там удастся, ага. Потому что это все-таки дикие звери и достаточно сильные. Но вот побыть рядышком и услышать вот эту всю историю возобновления вот этой популяции, это просто уникальная вещь. И поэтому... Ну и за одним Оренбург возьмите. Мы там тоже создали маршрут цифровой, там тоже есть что посмотреть. Там, например, уникальнейшая яшмовая комната. Нигде в мире этого нет.
2: Пишет чат, Оренбург же далеко вроде. Ну а что, а Казань вас не смущает? Казань также берем, садимся, ночь едем. Пожалуйста, мы в городе.
3: Оренбург поближе, чем Казань,
2: да.
3: Вообще-то.
2: Но опять же, видите, в каких мы вот стереотипах? Вот Оренбург, кажется, что далеко. Да нет, это все рядышком. Некоторые в Уфу ездят, отдыхают с детьми.
3: Ну, я люблю Уфу, да. Потому что это неплохой город. Угу. Ну, еще,
2: очень живописный, кстати.
3: Чем? У них есть жемчужное ожерелье Уфы. То есть, получается, Уфа как бы расположена между двух рек. И у них вот эта вот пешеходная тропа по берегам вот этих двух рек, она просто уникальна, живописна. красиво. То есть ты стоишь на огромном крутом берегу и смотришь на окрестности. То есть там есть что посмотреть. Ну, там еще и вкусно. Хотя, конечно, вся эта вкуснота кончается парой лишних килограммов. Но ходить больше...
2: Не, ну мы ходить же в нем, гулять, ну, да, нахаживать, да, шаги, да, да, сжигать, да, калории. Надо просто все баланс искать во всем...
3: Ну да, если удастся. Но в любом случае, то есть вот вы наметили... На лето 3 лесных прогулки, да, лесных горных прогулок.
2: В обязательном порядке.
3: В обязательном порядке. Вы наметили 3 поездки в соседние города.
2: Висим, пишут, надо ехать.
3: Висим, да, как лесная вот эта прогулка, она уникальна, хорошо. Я люблю Висимский заповедник, потому что я там практику проходила биологическую. Мы там с рюкзаками гуляли, такими тяжелыми. Там действительно дикая природа, угу. То есть ты ее реально увидишь, вот это дикое.
2: Село такое настоящее.
3: Да, да, да.
2: Заледеневшее во времени вот так вот.
3: Ну, Виси, вообще как бы там и музеи неплохие. Да, вот музей, да. Мамина Сибиряка просто очень хороший. Те, кто музейные работники, очень дружелюбные, очень просвещенные, они очень много расскажут. Поэтому Висимский заповедник плюс вот само село Висим. Угу. Да,
2: ну и если в Оренбурге вы на лошадок посмотрите диких, то в Висим вы посмотрите на оленей, потому что там ферма.
3: Да, там
2: я забыл,
3: ферма.
2: Как они называются, вот этот вид оленей. Вот, но дети будут в полном восторге. Да и что говорить, взрослые тоже в восторге.
3: Что очень важно. У нас, например, есть маршрут по событиям. И если вы едете куда-то далеко или недалеко, посмотрите, какие события происходят в этой локации. И очень неплохо совместить какое-то событие плюс поездку. Ну, например, в Камышлове проходит джазовый фестиваль летом в августе. У них происходит земляничный карнавал. Все заряжаются ягодами, земляникой, да? И там в это время очень много продается земляники во всех видах. То есть вот это очень интересный опыт. И туда стоит поехать. В тот же Висим, посмотрите, когда там проходит бега на...
2: ипподроме.
3: Да?
2: Да.
3: И посмотрите, такого опыта у вас точно ни у кого почти не было.
2: Некоторые взрослые за всю свою жизнь даже не видели.
3: Ну, я про
2: только
3: это и
2: в кино,
3: говорю, да?
2: Только в кино.
3: Только в кино. Угу. А тут вот оно рядышком. Посмотрите, когда проходят бега, и съездите туда. Вот это вот вам дает дополнительно к поездке просто что-то увидеть, еще дает какой-то опыт. Потому что часто бывают народные гуляния, какие-то интересные выступления, продажи каких-то интересных вещей, которые обычно не купишь. И останется воспоминание.
2: Хороший вопрос прилетает. У меня вот вопрос к гости. Да? Вот мы собрались, поехали вот так вот на денек в город. Мне идея очень нравится, одобряю всячески. Надо уже решиться. Да, конечно, решайтесь. Спрашивают, а есть ли какие-то советы вот по ночевкам вот в городе, что выбирать, в каких локациях или в отеле, или в хостелах, где с детьми-то оставаться? Ответим на этот вопрос сразу после небольшого блока новостей. Не переключайтесь.
0: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут. Город FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования в Свердловской области. Сведения появились на официальном портале. В предварительном голосовании участвовали кандидаты, идущие в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и в местные думы нескольких городов региона. Всего в предварительном голосовании зарегистрировалось 547 кандидатов. Среди них есть участники СВО. По выборам в Госдуму в списочной части первую строчку в Свердловской области занял председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Его поддержали более 120 тысяч человек. На втором месте участница СВО из Москвы 32-летняя Дарья Светяш. На третьем спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина. Окончательные списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму определят в конце июня на съезде партии. Волонтеров Екатеринбурга приглашают принять участие в конкурсе и получить туристическую путевку. В один из регионов России конкурс направлен на поощрение молодых россиян в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Свердловской области, за успехи в добровольческой деятельности, в том числе активных помощников в проведении голосования по выбору территорий для благоустройства. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По итогам конкурса 100 победителей получат туристическую поездку в один из регионов страны. Конкурс проводится Awards по направлениям «Лучший волонтер», «Молодой профессионал», «Лучший молодежный проект», «Лидер молодежного объединения». Заявки для участия принимаются до 21 июня через систему «Молодежь России», организатор конкурса «Департамент молодежной политики Свердловской области». Региональный Сабантуй, прошедший 31 мая в селе Кадниково, собрал свыше 20 тысяч жителей Екатеринбурга, Свердловской области и всей России. Для гостей работали национальные подворья, где были представлены традиции татарского, башкирского, русского и других народов. Состоялись соревнования по национальной борьбе корыш, конные скачки, конкурсы по армрестлингу и гиревому спорту. На главной сцене выступили профессиональные и любительские коллективы. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, в уральской столице проживает более 160 национальностей. В год народного единства, объявленный президентом России Владимиром Путиным, праздник особенно символичен. Первый региональный самбантуй прошел в 2005 году в Первоуральске. Последние 8 лет площадки праздника остается село Кадниково.
6: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.
4: Продолжайте движение.
2: Марина Валерьевна Чеботаева у нас в гостях, собственник портала «Наш Урал». И вот она сегодня с классными рекомендациями, куда съездить с детьми, сходить с детьми, в поход отправиться в течение этого лета 2026 года. Да и на следующий тоже 2027 тоже даем сразу рекомендации. А вот тут хороший вопрос был, хотя Марина Валерьевна так отреагировала. Так, где там, что там? Спрашивает девушка. Ну вот собрались мы в город, например, в Тюмень или в Казань. А есть ли какие-то советы, где можно отдохнуть? Может, какие-то специальные местечки есть? Ну, я не знаю, что имеет в виду. Детские хостелы?
3: Ну, я хочу сказать следующее. Вот сейчас, благодаря всем онлайн-сервисам, то есть заказ жилья, поиск мест, где можно покушать и так далее, появилось огромное такое направление, которое, к сожалению, пока администрации городов не умеют управлять, это самостоятельные путешественники. То есть люди, которые едут вне группы и сами планируют свою поездку. А у каждого самостоятельного путешественника есть самый главный страх, на мой взгляд, приехать в город, побыть там несколько дней и не увидеть в городе самое главное. И вот это действительно страшновато, да? А вот. И в этом случае я рекомендую использовать для планирования путешествия мобильное приложение «Куда». Там мы создаем маршруты на 15 точек, и там точно все самые важные точки в том или ином городе есть. То есть куда надо обязательно сходить.
2: Да, вот но тут зашел, сразу открылось, все посмотрел. Да.
3: Но тут вы выбираете, любите вы храмы или нет. Если вы не любите храмы, то, ну, ладно, вы не пойдете, например, в храм на Крови в городе Екатеринбурге. Но сходить в Краеведческий музей и посмотреть на шигирского идола, самую древнюю деревянную скульптуру в мире в Екатеринбурге, если вы гость города Екатеринбурга, вы должны. Потому что это уникально. И таким образом очень много уникальных вещей, которые не всегда люди знают, но мы можем подсказать. И, например, яшмовая комната в Оренбурге. Кажется, Оренбург, ну что там, промышленный город, но это город, в котором значительно больше, чем в Екатеринбурге, солнечных дней. То есть вы получите больше солнышка. Там значительно теплее, чем в Екатеринбурге, и там очень много интересных культурных локаций. И если вы вот с этим познакомитесь, то у вас кругозор точно расширится.
2: У детей-то уж тем более.
3: А у детей, да.
2: Там-то
3: почему
2: уж подавно.
3: Для детей хорошо мобильное приложение «Куда»? Потому что там используется принцип геймификации.
2: Ага.
3: Да? То есть ребенок скачал себе на смартфон и пошел отмечать галочки. И каждый раз, когда он отмечает ту или иную локацию, ему приходит: «Ах, какой ты молодец! Ты самый лучший исследователь!» и так далее.
2: Так называемые ачивки.
3: Ачивки. Да, да,
2: значки раньше это были у пионеров, да. У детей теперь ачивки.
3: Самое смешное, вот знаете, я уже очень взрослый человек, но когда я первый раз пошла вот по Чернову, нет, не Чернову.
2: Черноисточинску?
3: Не Черноисточник. Чебаркулю.
2: Ага.
3: По Чебаркулю, то я вдруг поняла, что я тяну, у меня там было сложно со временем, мне надо было успеть в другую локацию, а я тяну время именно для того, чтобы поставить вот эти все 15
2: все
3: галочек.
2: Галочки, ага.
3: Да, 15 галочек. Я думаю, я такая сама себе, ты что? Ты же взрослая. Нет, все равно надо было поставить.
2: Мотивирует, располагает.
3: А для детей это очень важно еще. Если вы готовы с детьми общаться на хорошем интеллектуальном уровне, то вы можете прочитать все заранее. И когда ребенок поставил галочку, задать ему вопрос. И в этом случае и память развивается, и новая информация появляется, и кругозор расширяется, и так далее. Это хороший инструмент общения с детьми. Ну и плюс еще, на мой взгляд, тоже неплохо, вы в глазах ребенка будете знатоком, если заранее прочитали и заранее рассказываете. Потому что не всегда есть время читать и что-то узнавать про город. А когда уже информация приготовлена, быстро прочитать и что-то рассказать, передать ребенку, это возможно. То есть вот у нас с вами 3 поездки за лето на природу, 3 поездки в другие города, связанные с музеями, парками, заповедниками, какими-то интересными проектами. Ну и вам надо еще, чтобы ребенок освоил какие-то интересные знания. Физические знания. Ну, например, он никогда не ездил на аэролодке. Но у нас на Чусовой есть прекраснейшие экскурсии на аэролодке. То есть, если ехать...
2: Это что такое? Как это выглядит, аэролодка? Это у нас...
3: Ну, условно говоря, это резиновая лодка,
2: ага.
3: А сзади такой винт,
2: ага.
3: С мотором сильным, который заставляет двигаться эту лодку почти по поверхности воды.
2: Это вот подпрыгивает, который вот так вот.
3: Ну, она не очень подпрыгивает, да, но она быстро плывет.
2: Ага.
3: Идет, не плывет. И в этом случае вы, то есть, вот сплавляться, например, по часовой долго.
2: Долго.
3: Да, то есть там 3 с ночевками, да, ну, долго. Не у всех есть на это время. А вот на этой лодке вы увидите яркие локации за один день.
2: Угу.
3: Доехав до места старта, прокатившись, поднявшись на пару красивых камней, перекусив, вернувшись и так далее.
2: Такая обзорная по часовой.
3: Они разные.
2: Угу.
3: Вот я очень хотела попасть на Демидовский крест. Но на него можно было попасть только вот через после 3 дней сплава.
2: Угу.
3: Ну, я точно не могла найти это время, да? А вот там, вот в прошлом году, моя мечта сбылась. Причем она сбылась осенью, когда было вроде бы, ну, холодно. Но там закрыто все, там можно все это подогревается на этой аэролодке. То есть вот вы это показали ребенку. То есть рассказали про принцип движения этой аэролодки, показали какие-то новые места и так далее. Затем вы можете с ребенком договориться и покататься на лошади, если ребенок еще не пробовал кататься на лошади, на сапе постоять.
2: Ой.
3: И так далее. Да, то есть нужно обязательно дать какой-то...
2: А катамараны с педалями?
3: Да, вот этих,
2: это, кстати, на лет на заводе можете вот в СССР
3: вот этих
2: гонять.
3: Вещей новых, интересных, ярких для детей, их очень много. Вам только нужно вот эти интересные вещи выбрать для своих детей,
2: угу.
3: чтобы они ждали. Вот то, что я чуть не забыла. У нас на Урале, нам очень повезло, у нас очень много минеральных камней разного уровня.
2: Да.
3: И если вы пойдете в какой-нибудь геологический тур, условно говоря, можно пойти, конечно, самостоятельно, но я боюсь, что многие не являются знатоками минералов,
2: угу.
3: Но можно пойти с теми, кто эти экскурсии организует. Вот у меня внук плюс его друг, они просто дико любят. Но каждый раз, когда они идут на такую экскурсию, я не захожу к нему домой, чтобы мне не влетело от мамы за то, какие они, ну, мягко говоря, чумазики, да? Потому что они со всей силы лупят этими кирками по этим камням, и все в пыли. Вся мордочка грязная там. Ну, они вспотели, плюс пыль насела.
2: Конечно.
3: Вот, то есть, но зато они там добывали какие только там минералы, связанные с титаном, там какие-то драгоценные камни. Один раз он там добыл маленький аметистик для мамы и так далее. И это остается навсегда. Особенно если хорошие экскурсоводы, которые красиво рассказывают об этих вещах. Это тоже очень важно. И такого... Люди прилетают на Урал из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других регионов. Такого тоже не очень много у нас есть в мире. А вот у нас нам очень повезло. Он до Сысерти доехал и пошел на такую экскурсию.
2: Так что пользуйтесь, имейте в виду. Тем более, что все можно посмотреть, все расписания есть, все у вас в доступе. Я даже не знаю, как раньше путешествовали вообще вот так вот.
3: Было очень сложно.
2: Как все узнавали?
3: Вот мы в 2006 году или 2007 выпустили первую книгу про Урал. И вы знаете, это была катастрофа. Я всех своих друзей обзванивала, опрашивала, куда пойти, что поехать, где сфотографировать и так далее. Потому что люди реально этого не знали. Mm-hmm. То есть знали чертово городище, Ревун, Азов-гору.
2: Перевал Дятлова.
3: Перевал. Ну, простите, туда добраться сложновато. Ну, да. Да? Туда...
2: Почти, тогда почти невозможно было.
3: Тогда почти невозможно было. А сегодня вот я знаю несколько девушек, которые ходили пешком на перевал Дятлова. Они сказали, что никогда больше. Потому что это волочь на себе вот эти 20-30 килограммов рюкзак. Пойти по
2: пешком,
3: камням.
2: Пешком, на лыжах и
3: да,
2: так далее.
3: Это очень тяжело. Ну, у кого есть деньги, тот может полететь на вертолете. Это значительно легче. Это, вот этот вариант я пробовал.
2: Воздушная аэролодка.
3: Да-да-да, воздушная аэролодка, вот, да. Вертолет — это тоже один из способов что-то узнать. Воздушный шар, спрыгнуть с парашютом, угу. Ну и так далее. Ну, маленьких, правда, не пускают на парашюты, но там можно в аэротрубе полетать.
2: Да. Ну и нам надо как-то завершить разговор красиво. Давайте еще раз позовем, пригласим, замотивируем. Почему с детьми важно все-таки путешествовать?
3: А если вы хотите, чтобы у вашего ребенка не было проблем с депрессией, неуверенностью в себе, с творческой инициативой, со спортивным, скажем так, активным состоянием тела, да, чтобы ребенок был активный и хотел двигаться, вам надо обязательно его научить ходить в путешествие, хотеть идти в путешествие. А для этого вот у нас на Урале есть все возможности, абсолютно все. И нужно просто-напросто, зная своего ребенка, вы должны каждый раз придумать какую-то новую цель, которую ребенка увлечет, и он хочет туда пойти. Да? Найти для мамы аметист, найти для папы...
2: Янтарь.
3: Янтарь. Ну, янтарь, да, конечно, на
2: древнюю не монету. Да, камни мне все время приносят всякие сын с дочерью.
3: Мы никогда не выкидываем палки из машины и камни. У меня там целый склад всего
2: вот,
3: этого.
2: Вот то же самое. Вот, уже вот, можно вот, музей свой открывать вот, минеральных вот, веществ.
3: И это очень хорошо, потому что ребенок таким образом знакомится с миром, и там будет опора. Потому что нервные клетки восстанавливаются, психическое состояние улучшается.
2: Социальные навыки появляются.
3: Социальные навыки взаимодействия. Это очень хорошо, да?
2: Да.
3: Вот. Поэтому учите детей путешествовать, чтобы они сами хотели идти путешествовать.
2: Повторы этой передачи будут лежать у нас в группе ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Марина Валерьевна, вам большое спасибо, что пришли, не составили мне компанию. Мне кажется, мы очень полезную вещь сделали. Весь список, перечень мест, о которых Марина Валерьевна

0: Для папы.
1: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
0: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский. Район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
2: ООО «Специализированный застройщик Зинаю Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
3: 18+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
10: Три факта о парках города.
11: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
10: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Горный велосипед в отличном состоянии поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Замглавы Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева наградила 15 лучших волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего за время текущего голосования удалось собрать 218 140 голосов, из них около 120 тысяч собрано с помощью волонтеров проекта. Напомню, голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на платформе обратной связи портала госуслуги или с помощью волонтеров. Найти добровольцев можно в парках участников голосования, в 15 торговых центрах Екатеринбурга ежедневно с 16 до 20 часов, а также на крупных городских мероприятиях, концертах, субботниках, фестивалях, спортивных турнирах. Узнать волонтеров можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения, установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет, оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров, вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улиц Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за самого масштабного музыкального фестиваля Свердловской области временно будет переименована станция метро в Екатеринбурге. Так, название площадь 1905 года в честь даты проведения Уральской ночи музыки изменится на 19.06. Кроме того, в преддверии мероприятия станции метро озвучит Владимир Шахрин, фронтмен группы «Чайф» и хедлайнер ночи музыки этого года. Напомню, фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдет 19 июня уже в 12-й раз. Это крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль России, который объединит более 3000 исполнителей разных жанров на 120 площадках города. В этом году екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска. Коллаборация с «Уральской ночью музыки» станет частью юбилейной программы и покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города. На платформе станции метро 19.06 откроется выставка-хроника «Ночи музыки».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги. Основной период сдачи ЕГЭ успешно стартовал в Свердловской области. Первые единые государственные экзамены по истории, литературе и химии сдают 6,5 тысяч выпускников. Всего в регионе в этом году для сдачи ЕГЭ открыты 170 пунктов проведения экзаменов. Так, задания по химии написали порядка 2,5 тысяч школьников. Столько же ребят выбрали в качестве дополнительного предмета историю. Около 1400 свердловчан выполнили задания по литературе. Как заявила глава регионального Минобра Светлана Тренихина, мы можем утверждать совершенно точно, что сегодня ЕГЭ – это самый объективный формат сдачи экзаменов, самый безопасный и понятный с точки зрения процедуры. У ребят было достаточно времени на подготовку. Если ребенок все это время не пропускал занятия и ответственно относился к своему обучению, то он без проблем сдаст экзамены. В этом году на экзамены зарегистрированы более 18 тысяч 11-классников. Родители выпускников тоже могли прожить эту процедуру, приняв участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Тренихина также отметила, что в регионе созданы комфортные условия для сдачи экзаменов всеми ребятами. Например, школьники, проходящие длительное лечение, сдадут ЕГЭ в Центре детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы. Официальные результаты этих экзаменов станут известны 16 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 218 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная и сети. От декабристов до Белинского более 49 тысяч голосов. Основинский парк более 26 тысяч голосов. Бульвар по улице Культуры около 21 тысячи голосов. На благоустройство в следующем году также претендует и сквер по улице Саженской. 6. Территория является важным общественным пространством для жителей микрорайона «Птицефабрика». В случае победы в голосовании в сквере планируется обустроить две детских площадки и зону для спокойного отдыха. В общественном пространстве по проекту предусмотрено сразу 3 спортивных зоны для силовых видов спорта, для фитнеса и восточных практик и площадка для людей преклонного возраста. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно будет до 12 июня с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 72 тысяч горожан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Вы устали от очков и контактных линз?
2: А так важно видеть мелочи жизни.
1: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
2: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
1: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Фестиваль на призы Свердловского архитектурного института, состоявшийся в Свердловске 6 июня 1981 года, официальными властями был признан несостоявшимся. Все упоминания о нем запретили. Но не все соблюдали эти правила. Вузовская газета «Архитектор» представила более чем подробный отчет. Не только текстовый, вспоминает состоявший тогда в редколлегии фотограф и дизайнер Ильдар Зиганшин.
1: Там есть вот как раз на этом уцелевшем листке, на самом деле листов-то было много, потому что и все группы надо было описать, и мы писали про группы, как-то это графически иллюстрировали, да, насколько могли. И поскольку надо было какие-то картинки, отвечающие характеру более или менее, произвести, вот там есть ворона, которая очень круто отрисована Славой Бутусовым.
0: Приведенная в начале песня «Крылья» группы «Эр-клуб» победителя зрительского голосования фестиваля тоже не случайно. По крайней мере, именно она, возможно, неосознанно, стала толчком к еще одному важному и художественному событию. У любого мероприятия и вообще организации должна быть своя эмблема, логотип, визуальный образ. И когда 5 лет спустя открылся рок-клуб и состоялся уже его первый фестиваль, он не стал безликим и неприметным, рассказывает Ильдар Зиганшин.
1: Позже, когда уже открылся рок-клуб, для того, чтобы хоть какая-то там идентификация была, я в рок-клубе, среди прочего, там занимался графической художественной частью, да, в том числе. То есть вот многие бейджи к фестивалям рок-клуба мной сделаны. По-моему, первому этому фестивалю я показывал Коле Грахову, говорю, вот смотри, можно сделать эмблему для того, чтобы была просто отличительная, то есть от питерского рок-клуба или еще с какими-то событиями, чтобы никто ничего не путал. Давай попробуем как-то обозначить, что у нас вот такой есть символ. Он со мной согласился. И две буквы «С» и «Р», ну, то есть Свердловский рок, да. Сам знак, он из себя много чего представляет. Перевернутую ноту, как такой элемент бунта. И если всматриваться, значит, вот как там многие из зала, значит, им там еще и белая ворона померещилась одновременно. Ну, то есть, типа, клюв и глаз.
0: Изображение вороны и номер газеты «Архитектор», все, что сохранилось и удалось найти, приведены в видеоверсии выпуска в группе «Город-ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Там же доступны все части проекта. Ну а Вячеслав Бутусов, напомню, на фестивале САИ присутствовал как корреспондент газеты, в том числе брал интервью у Александра Помтыкина и Насти. Позже в созданной им группе «Наутилус Помпилиус» без птичьей темы тоже не обойдется.

Но это грустная песня, да и уже не Свердловского периода, да и слова принадлежат Илье Кормильцеву. А вот другая, веселая и тоже упоминавшаяся в нашем цикле композиция, как раз по

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер проверил ход работ по реконструкции набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор отметил, что работы идут по плану и поставил задачу по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и его содержанию после завершения работ. В прошлом году сделал ряд замечаний к проекту, в том числе по укреплению береговой зоны. Сегодня обсудили с коллегами вопросы содержания набережной после обновления. Все участки должны быть доступны для уборки снега в зимний период. Необходимо учесть эти моменты на этапе благоустройства, подчеркнул Паслер. В департаменте информполитики напомнили, что до окончания голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году, остается всего несколько дней. В этом году на голосование в регионе представлен 171 проект благоустройства в 56 муниципалитетах. Отдать свой голос жители региона смогут до 12 июня через платформу обратной связи портала госуслуги и при помощи волонтеров. Участие в голосовании может принять каждый житель старше 14 лет. На сегодняшний день свой выбор уже сделали почти 700 тысяч жителей региона. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для двух зеленых зон. Так официальное название получила аллея журналистов у здания театра драмы. Свое имя она получила в день советской печати 5 мая 2015 года. Тогда на озелененной территории представители СМИ, студенты УРФУ, члены общественной палаты Свердловской области и специалисты администрации Екатеринбурга высадили 12 яблонь и 12 груш, а также установили памятный знак аллеи журналистов. Высаженные 24 дерева символизирует круглосуточный труд корреспондентов по освещению происходящих событий в городе, стране и мире. В том числе аллея заложена в память о журналистах, самоотверженно писавших репортажи прямо с передовой. В свою очередь, в зеленой зоне по улице Народной Воли от улицы 8 марта до переулка Университетского присвоено наименование «Аллея трех вузов». Оно обусловлено близостью объектов городской среды к трем крупным высшим учебным заведениям – УРГУ, УГГУ и Уральскому институту управления филиалу РАНХИКС. Екатеринбург в 13-й раз присоединился к благотворительному спортивному событию «Зеленый марафон» и стал самым массовым городом-участником проекта. На старт по центральным улицам уральской столицы вышли более 15,5 тысяч человек, больше, чем в любом другом из 60 городов России, где проходят забеги. Как отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, «Зеленый марафон» – отличная пропаганда здорового образа жизни, мощный стимул к занятиям физкультурой и спортом. Мы видим, что интерес к легкой атлетике в Свердловской области с каждым годом растет. Сегодня регулярно занимается более 61 тысячи человек, а ежегодно на Среднем Урале проводится около 100 легкоатлетических забегов, включающих более 446 различных дистанций. Уверен, зеленый марафон запомнится и станет ярким событием для каждого из его участников. Проведение таких мероприятий в регионе соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: летчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
4: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
5: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
4: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
6: ООО «Специализированный застройщик Signal Development». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: 18+.
8: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования в Свердловской области. Сведения появились на официальном портале. В предварительном голосовании участвовали кандидаты, идущие в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и в местные думы нескольких городов региона. Всего в предварительном голосовании зарегистрировалось 547 кандидатов. Среди них есть участники СВО. По выборам в Госдуму в списочной части первую строчку в Свердловской области занял председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Его поддержали более 120 тысяч человек. На втором месте участница СВО из Москвы 32-летняя Дарья Светяш. На третьем – спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина. Окончательные списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму определят в конце июня на съезде партии. Волонтеров Екатеринбурга приглашают принять участие в конкурсе и получить туристическую путевку. В один из регионов России конкурс направлен на поощрение молодых россиян в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Свердловской области, за успехи в добровольческой деятельности, в том числе активных помощников в проведении голосования по выбору территорий для благоустройства. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Инфраструктура для жизни». По итогам конкурса 100 победителей получат туристическую поездку в один из регионов страны. Конкурс проводится по направлениям «Лучший волонтер», «Молодой профессионал», «Лучший молодежный проект», «Лидер молодежного объединения». Заявки для участия принимаются до 21 июня через систему «Молодежь России», организатор конкурса «Департамент молодежной политики Свердловской области». Региональный Сабантуй, прошедший 31 мая в селе Кадниково, собрал свыше 20 тысяч жителей Екатеринбурга, Свердловской области и всей России. Для гостей работали национальные подворья, где были представлены традиции татарского, башкирского, русского и других народов. Состоялись соревнования по национальной борьбе корыш, конные скачки, конкурсы по армрестлингу и гиревому спорту. На главной сцене выступили профессиональные и любительские коллективы. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, в уральской столице проживает более 160 национальностей. В год народного единства, объявленный президентом России Владимиром Путиным, праздник особенно символичен. Первый региональный самбантуй прошел в 2005 году в Первоуральске. Последние 8 лет площадки праздника остаются село Кадниково.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354

0: могти защитить его от грунтовых вод. Для этого нужна надежная гидроизоляция, ведь от нее будет зависеть не только прочность фундамента, но и микроклимат в доме. А еще затраты на отопление. Обогрев влажного помещения требует больше энергии и обходится значительно дороже. Чтобы без особых усилий обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента на ближайшие 100 лет, можно использовать добавку в бетон Penetron Admix. Это действительно просто. Смесь Penetron Admix разбавляют водой и добавляют в бетонный раствор. После перемешивания гидротехнический бетон с эффектом самозалечивания трещин готов. А еще бетон с добавкой Penetron Admix можно заказать на бетонном заводе. При этом убедиться, что смесь добавлена в раствор, очень просто. Специальный пигмент Admix'а придаст раствору зеленоватый оттенок. Важно помнить, что на этапе строительства сделать качественную и надежную гидроизоляцию проще, дешевле и быстрее. Опыт применения добавки Penetron Admix на самых разных объектах это доказал. В Екатеринбурге Penetron Admix применяли при возведении жилых комплексов Клевер Парк, Московский квартал, Ботаника, Светлый, Макаровский, Эверест и многих других. К этому списку можно добавить сотни фундаментов частных домов. Гидроизоляционная добавка Penetron Admix. Просто, выгодно, навсегда.
1: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловское управление госавтоинспекции выпустило предупреждение, в котором настоятельно призвало не размещать видеоматериалы, пропагандирующие нарушение правил дорожного движения. В заявлении ведомства говорится, что за публикацию таких видео предусмотрена административная ответственность. Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признан правонарушением. В отношении лиц, допустивших размещение подобных материалов, будет проводиться административное расследование наравне с фактами нарушений, совершенных непосредственно на дорогах общего пользования, сообщили в госавтоинспекции. Дополнительно в ведомстве уточнили, что данное предупреждение не касается случаев, когда видеоматериалы используются для информирования граждан о безопасности дорожного движения. Речь идет исключительно о тех материалах, в которых пропагандируется опасное поведение, восхваляются нарушители и тем самым создается провокационный эффект, побуждающий других граждан к аналогичным противоправным действиям, уточнили в госавтоинспекции. Ежегодная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» стартовала в Екатеринбурге. Она будет проходить по 15 ноября. В ее рамках запланированы три блока, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул. Операция «Подросток» — это профилактическая работа с семьями, помощь и поддержка детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, принятие мер по профилактике жесткого обращения с детьми в семье. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловскстата ко дню защиты детей». Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300, по естественно-научным – 79 600, по туристско-краеведческим – 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, 100%.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 17:30.
1: Город-ФМ на 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. 10 тонн питьевой воды по поручению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дениса Паслера доставили в Запорожскую область. Партию гуманитарной помощи передали Центральной районной больнице Бердянска. Груз на месте принял первый замминистра здравоохранения Запорожской области Иван Скуднеев. Отправка гуманитарной помощи была организована правительством Свердловской области совместно с Донским спасательным центром МЧС России. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных комитетов по организации содержания территории Екатеринбурга. Главными темами совещания стали ликвидация несанкционированных свалок и уборка контейнерных площадок. Особое внимание было уделено проблеме вывоза и утилизации старых шин. Градоначальник поручил проработать вопрос об организации на базе муниципального учреждения процесса их обработки и утилизации. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, создание на базе МБУ Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга, специализированной организации по организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации, а также учета отработанных автомобильных шин, позволит сформировать управляемый муниципальный механизм, снизить количество несанкционированных свалок, сократить расходы бюджета на их ликвидацию и заложить основу для более широкой городской системы обращения с опасными и трудноутилизируемыми отходами. Екатеринбуржцы рассказали, как наличие парка в районе влияет на качество жизни. Опрос проводился на платформе обратной связи портала Госуслуги. Кроме того, в Уральской столице проводится голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». 91,1% екатеринбуржцев считают, что парк является важным элементом благоустройства района, а для 63,6% горожан наличие природной зоны имело решающее значение при выборе места жительства. При этом для 7,8% этот фактор не имеет значения. У 73,3% горожан парк находится в шаговой доступности. Это не более 20 минут пешком. Ежедневно посещают парк только 8,7% опрошенных, 16,9% несколько раз в неделю, 55,8% человек проводят время в зоне отдыха реже одного раза в неделю.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Вы устали от очков и контактных линз?
4: А так важно видеть мелочи жизни.
3: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
4: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31.

0: бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и, при необходимости, археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие. Открытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улиц Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за самого масштабного музыкального фестиваля Свердловской области временно будет переименована станция метро в Екатеринбурге. Так, название площадь 1905 года в честь даты проведения Уральской ночи музыки изменится на 19.06. Кроме того, в преддверии мероприятия станции метро озвучит Владимир Шахрин, фронтмен группы «Чайф» и хедлайнер ночи музыки этого года. Напомню, фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдет 19 июня уже в 12-й раз. Это крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль России, который объединит более 3000 исполнителей разных жанров на 120 площадках города. В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска. Коллаборация с Уральской ночью музыки станет частью юбилейной программы и покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города. На платформе станции метро 19.06 откроется выставка-хроника «Ночи музыки».
3: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Добрый день нашим радиослушателям. В эфире программа «В центре внимания». Меня зовут Евгения Лемесева. У нас сегодня по календарному такому поводу День защиты детей. Замечательная, очень ценная гостья Лариса Владимировна Лазарева, президент Межрегиональной общественной организации «Аистенок». Сегодня поговорим про помощь не только детям, но и семьям в кризисных ситуациях. Здравствуйте, Лариса Владимировна.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Екатеринбург на днях буквально стал центром притяжения всех людей, задействованных в благотворительности. Была конференция «Сохраним семью для ребенка». Расскажите, наш город в благотворительности, получается, имеет какой-то особый вес и статус?
2: Ну, данная площадка уже в шестой раз. Екатеринбург принимает конференцию «Сохраним семью для ребенка», приюты для женщин с детьми. Проводится с периодичностью раз в два года. И мы вот с 2013 года приняли эстафету у московских коллег. И с 2014 ведем данное мероприятие. И съезжаются на данную площадку более 45 регионов нашей страны. Вот в последнее время, это 26-й год, 27-го, 29-го была конференция, было 38 регионов участников, 90 организаций и из Российской Федерации и Республики Беларусь.
1: А почему Екатеринбургу так повезло? Потому что у нас есть вы?
2: Ну да, мы перехватили инициативу, приняли эстафетную палочку, и теперь вот эта нагрузка, такая немалая нагрузка, она легла на нас, и мы объединяем вокруг себя сообщество организаций, профессионалов, которые работают в теме приютов для женщин с детьми, приютов временного проживания. А с недавних пор это не только женщины с детьми, но и 6 регионов берут уже семьи с детьми, то есть полные семьи в кризисе.
1: А с чего «Аистенок» начинался?
2: Начинали мы с профилактики отказов от детей в роддомах. Тогда как раз нам Татьяна Леонидовна Савинова дала добро, и мы стали ходить в роддом. Это вообще-то явилось по Российской Федерации, это первая практика. Вот так что мы пионеры, и теперь в нашем городе и области у нас совсем другие показатели отказывать детей. Снизились гораздо прямо в сотни раз.
1: Чем нужно обладать, чтобы этого добиться? То есть благодаря чему удается отговорить от отказа?
2: Ну, вначале я, когда не имела еще психологического образования, я выходила в роддома, просто разговаривала с женщинами и выясняла причины отказов. Я вообще не знала о том, что могут быть какие-то такие сложные причины. Я думала, что это будут в основном несовершеннолетние девочки,
1: которые просто
2: запутались,
1: оказались
2: не готовы. Вот. Но потом узнала, что причин много. Это могут быть и 43-летние. Это в первый год на нас прям посыпался вал отказов. Это было 256 отказов в год в городе Екатеринбурге. И он давал ровно половину отказов от Свердловской области. Вот был 2004 год, когда мы выяснили причины и поняли, что основная причина — это все-таки отсутствие жилья, личного жилья, либо конфликты серьезные, либо невозможность проживать с родными, конфликты с родственниками, разводы, зависимости, в том числе членов семьи.
1: А сейчас очень много стали говорить о послеродовой депрессии. Она какую-то роль играет в этом?
2: Да, конечно, она играет, и как бы профессионализация врачей в этом смысле растет, и нужно прямо угадывать эту депрессию изначально, когда ты выходишь к роженице, уже когда она отказывается, планирует отказ от ребенка. То есть здесь уже играют не только психологи, тут и врачи могут сыграть такой симбиоз, должен быть и врача, и психолога. Но сейчас у нас во всех роддомах уже есть собственные психологи, и они выходят на отказы, когда женщина только планирует, либо она приезжает на сохранение, и они видят какое-то состояние такой депрессии.
1: То есть заранее, заблаговременно тоже это...
2: Заблаговременно, да. Заблаговременно должны и врачи женских консультаций об этом тоже помнить, заботиться и выявлять вовремя.
1: Какие это цифры сегодня, какие-то достижения на сегодняшний день в этой области у вашей организации?
2: У нас по годам росло. У нас чистых отказов это 179, это которые на стадии просто роддома. Мы аннулировали отказы. А так у нас 419. Это когда к нам обращаются женщины с риском возможного отказа, но они еще не планируют, но либо направляют субъекты системы профилактики к нам, уже семьи в кризисе, в том числе и в глубоком, не на ранней стадии, когда мы можем поместить в кризисное отделение женщин и работать с ними на реабилитацию, на сохранение родной семьи для ребенка.
1: А дальше ведется какая-то работа с этой женщиной, которая хотела отказаться от ребенка, но оставила его. Ну, то есть как ребенку дальше гармонично расти и развиваться в таких условиях, где были риски?
2: Конечно, если риск, например, на стадии беременности, да, то, естественно, женщина планирует 9 месяцев отказ от ребенка, и, соответственно, одним посещением психолога это не решит. То есть должна быть такая пролонгированная психологическая, психотерапевтическая работа, социальная помощь этой женщине, проживание в кризисном жилье, как вот у нас, например, это дает большой такой большой ресурс, когда женщина проживает, и тогда быстрее можно выйти с этого замкнутого круга кризиса и уже выйти в самостоятельную жизнь. То есть обязательно нужно сопровождать. Это первое условие для того, чтобы не было никаких рецидивов и вторичных отказов.
1: Вот. А как диагностируется вот этот некий кризис? То есть у него есть какая-то характеристика по длительности, по, не знаю, психическому состоянию женщины?
2: Да, в зависимости от состояния, к которому пришла женщина, психолог выясняет, да, делает скрининг такой небольшой, да. Это зависит от многих факторов. Это и от самой женщины зависит, от ее состояния, если это депрессия, как мы уже об этом говорили, тоже это может играть существенную роль. Бывает, когда не с первого раза, последнее время участилось, когда женщина с психическими заболеваниями, возможно, да.
1: Они развиваются во время беременности, что ли? То есть человек не знает об этом?
2: Бывает, усиливаются, да, да. И это тоже риски своего рода. Вот. Бывает, когда конфликты с родственниками, с родными, когда родственники бросили, отвернулись, и женщина один на один, она думает, что...
1: Она не справится.
2: Да, она не справится, да, и это вводит ее в такой ступор, когда ребенок для нее как обуза, да, считается. Когда мы ей поможем, то и потом уже наладим детско-родительские отношения, естественно, сохраняется ребенок в семье. То есть здесь много очень факторов, и психологи на входе должны четко продиагностировать эту ситуацию. Бывает так, что не все ситуации сразу с первого раза диагностируются, потом в течение уже, когда женщина раскрывается, когда она, например, приходит не только амбулаторно к нам, а проживает в наших кризисных отделениях, то тогда с ней ведется прямо работа комплексная, то есть многих специалистов. И с ребенком ведется. Это же не только профилактика отказов. То есть женщины бывают, приходят и с тремя детьми, и с четырьмя детьми. Бывают конфликты серьезные в семье, жесткие такие разводы с дележом имущества. Бывают, когда родители злоупотребляют, и ее родители злоупотребляют. И невозможно проживать на одной территории с детьми, а своего жилья нету. Бывает, когда вообще потеря жилья. У нас сейчас живет, вот, кстати, семья, полная семья. И муж, и жена, и четверо детей, когда просто помогали. Вначале наша юрист-адвокат помогала этой семье, а потом поняли, что не справляются со всем, и мы временно взяли эту семью на проживание.
1: Кризисное жилье и кризисные центры — это разные вещи?
2: Нет, по-разному называют. До сих пор единого понятия нет. И над этим работает сейчас Государственная Дума, чтобы немножко привести в единое поле понятие приюты. Кто-то называет приюты, кто-то кризисные центры, кто-то безопасные квартиры, кто-то шелтеры, по-разному называют. Да.
1: Интересно.
2: Но единое. У нас это называется кризисное отделение в составе общественной организации.
1: Ну, давайте тогда поподробнее конкретно уже о них поговорим. Mm-hmm. Вот это кризисное жилье. Для кого оно сегодня существует? Помимо, ну вот...
2: Ну, вначале мы начинали это как раз с профилактированной отказа, когда мы берем на сопровождение, долгое сопровождение женщин.
1: А долгое это сколько?
2: Проживать можно в кризисном жилье, ну, по крайней мере, у нас, в общественной организации нашей, от месяца и до года. Вот, то есть довольно-таки долго, потому такие цифры бывают вроде бы на первый взгляд не очень большие, да, но потому что женщины с детьми живут довольно продолжительное время, чтобы выйти из кризиса.
1: И как-то социализироваться при этом.
2: Да, и социализироваться, и помочь им встать на ноги, обрести, ну, помочь. Мы содействуем еще поиску работы. Если нужно, мы обучаем, помогаем повысить квалификацию, если видим, что женщина прям нуждается в этом. Вот.
1: А в чем еще суть вот этого кризисного жилья? Что оно в себя включает и какие, может быть, обязательства с каждой из сторон есть?
2: Да, мы заключаем договор, соответственно, женщина, составляем реабилитационный план совместно с женщиной, потому что бесполезно составить самим. Да? Мы-то знаем, что нужно, да? Но если это мы составим, она просто подпишет, потому что ей негде жить, да, человеку. Понятно, что мы ее ставим в такое зависимое положение. Да? У нас все-таки бывает очень часто, 70% это все-таки с насилием к нам попадают, и потому зависимые отношения от одних к другим получается не очень хорошо. Да? Вот, потому это мы составляем реабилитационный план совместно с женщиной, и потом дальше и ставим сроки. И когда срок подходит, мы смотрим, выполнено что-то или нет. То есть определенные условия. Женщина должна, соответственно, ходить на все занятия с психологом. Если это дети более старшего возраста, и они еще... У нас бывает и логопед, у нас бывает и... Ну, бывает. Что значит бывает? Это значит, раз в неделю к нам приходит логопед, это узкий специалист. Женщина, если серьезная какая-то депрессия, то мы передаем на долгосрочное ведение. Это психотерапевт, специалист, работает уже в долгую. Психологи 2 раза в неделю принимают женщин. Выезжает детский психолог в кризисное отделение, работая с детьми, налаживая детско-родительские отношения, гармонизация. Есть группа дневного пребывания до сентября. Сейчас мы ее немножко переформатировали. Группу, как типа детский садик, у нас могли приводить женщины, а сами могли заняться поиском работы, могли оформить документы в государственный садик. Вот сейчас, в общем-то, проблема с государственными садиками более или менее решена, потому мы переориентировали. К нам приходят на консультации многодетные семьи, и детей можно оставить. К нам приходят дети, которые в кризисных проживают после школы, они могут позаниматься у нас. Вот, то есть, вот
1: я вас немножко прерву, Лариса Владимировна. Прервемся все вместе на одну короткую паузу и продолжим разговор.
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин.
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Zenai Development». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Программа «В центре внимания» продолжается. Сегодня говорим про помощь семьям в кризисной ситуации. У нас в гостях Лариса Владимировна Лазарева. В 2009 году, насколько мне известно, была одна квартира, да, помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в кризисе.
2: Да,
1: сколько этих квартир сегодня?
2: Ну, сегодня у нас 2 кризисные квартиры и 2 кризисных дома. Ну, это все отделение. У нас 4 отделения при общественной организации. На 23 места, то есть разово могут проживать там 46 и даже больше людей. То есть мама и 2 ребенка, мама и 3 ребенка в каждой комнате в отдельной.
1: В основном вы подчеркнули, что есть такая проблема, как насилие, да, в семье.
2: Да.
1: Ну вот все наблюдатели отмечают, что в последние годы стало насилие больше. Как тогда развивать эту отрасль? Становится ли больше таких кризисных домов? За счет чего?
2: Ну да, потребность, например, в домах, в кризисных домах, потребность, значит, на одно место на 10 тысяч населения. А сейчас где-то на 1,5 миллиона одно место, если считать в целом по России. Вот, то есть мало. То есть потребность больше, чем предложение. Вот
1: а вообще, как получается, ведется некий учет нуждающихся? Как это происходит?
2: Ну, нет, если знать изначально, что одно место на 10 тысяч населения кризисное должно быть, именно стационарное, да, то взять все население, да, Российской Федерации, все города, всего в 45 регионах есть кризисные центры, в остальных нет. Вот, и потому, естественно, нужно увеличивать кризисные места для временного пребывания семей с детьми. Бывают сейчас уже и 2 года, как дается, не дается, а 2 года, как уже имеет место быть, что полные семьи обращаются. То есть не просто женщины с детьми, которая считалась раньше, ну, самое слабое звено в семье, да, а полностью, прям полные семьи, когда остаются без жилья погорельцы, когда остаются ну, новые территории, когда остаются люди без средств к существованию. Вот, то есть потребность растет, и насилие увеличивается, в том числе это отметили все присутствующие на нашей конференции, когда анкету заполняли, да, был такой срез.
1: И какие тогда тренды, что ли, новые направления в том, как помощи в этом направлении развиваться?
2: Ну, мы вот как раз и объединяем вокруг себя профессиональное сообщество, потому что именно специалистов, организации, в которых есть именно кризисные центры временного проживания. Это специализация, это прежде всего профессионализация, обучение специалиста, вот это обмен опытом, супервизии. За этим, ну, как бы не то, что будущее, а невозможно без профессиональной помощи помочь быстро женщинам. Бывают разные случаи, кризисные, сочетанные травмы. Бывает и насилие, и алкоголизация, и конфликт, и сексуальное насилие. И сам специалист должен быть вот просто в ресурсе. И мы вот именно создаем тот ресурс для обмена опытом и вообще, чтобы сам специалист был сохранен и не провалился в профессиональное выгорание. Мы помогаем вот этим самым. Это мы стажировочная площадка по всей России с 2018 года. К нам приезжают, мы выезжаем для открытия кризисных центров в других регионах. Те организации делают запрос нам, и мы можем помочь открыть с нуля кризисные центры в любом регионе Российской Федерации.
1: А почему?
2: Это вот тренд на профессионализацию и тренд на объединение, потому что без хорошего взаимодействия с межведом, то есть с субъектами системы профилактики, государственными центрами, государственными министерствами, соцполитики, Министерством здравоохранения, тоже невозможно. Вот. И это тоже на сближение, и для некоммерческой организации является таким большим ресурсом, тем более у них большая практика, и они более мобильны, подвижны, чем все-таки государственные структуры. Вот. Они могут брать на вход людей, например, мы берем у нас низкопороговый вход, да, в отличие от некоторых государственных структур, которых нужно, в общем, более расширенный вход документов медицинских, чтобы попасть в кризисное отделение.
1: Вот так. Ну, есть вот чем гордиться.
2: Ну, есть чем гордиться, и государственным есть чем устремиться.
1: Угу. Почему родственникам не хватает, ну, я не знаю, чего? Почему не могут родственники в кризисных таких ситуациях как-то взять это на вооружение, помочь там женщине или мужчине, или ребенку? Почему им приходится обращаться именно в кризисные центры? Чего у нас не хватает в общественных связях, может быть?
2: Ну, наверное, все-таки разрушены детско-родительские отношения, да, и за каждой женщиной, за каждым планируемым даже отказом от ребенка либо попаданием в кризис стоят отношения в собственной родительской семье. Когда мама не является ресурсом, бабушка для мамы не являлась ресурсом, да, когда такие конфликты, и скорее семья является иногда не столь ресурсом для того, чтобы устояться, да, и помочь женщине с ребенком, а наоборот является как бы каким-то препоном. Ну, к примеру, женщина долго терпит, например, унижение, побои мужа. Она говорит маме, а мама говорит: да ты что, он тебя содержит, ты что? Вроде есть, терпи, он и тебя содержит, и меня содержит, да, вот. И можно будет вот закрыть на это глаза долго-долго, пока женщина не понимает, потому что информирования сейчас гораздо больше. Сейчас уже много создается таких чатов общения, сейчас информирование населения идет, и потому женщина понимает, что что-то здесь не то, что эти отношения такие, ну, сейчас модное слово абьюзивные, да, они это не норма, да.
1: А из них вообще реально выйти? Вот не из самих конкретных отношений, а из модели поведения такой? То есть она же достаточно из них привычная для многих?
2: Для многих привычна, для нашей страны привычная, вот, и бьет, значит, любит, наша любимая поговорка, да, и, конечно, из этих отношений трудно выйти. Все зависит от того, насколько долгий этот процесс. Если это было в семье, да, вот как я повторила, если это и бабушка претерпевала такое, и мама, и вот молодая женщина, она, например, вот все так же, все, она вырывается из семьи с надеждой выйти замуж, да, а там она именно попадает на такие же отношения, тогда труднее, и этот процесс более пролонгированный. Если эта женщина впервые так сталкивается с насилием, да, в собственной семье, то, соответственно, это быстрее выход в самостоятельную жизнь и отрыв. Это ни в коем случае не говорит о том, что мы за разводы. Да? Мы до последнего, если человек не физически не применяет насилие, а просто это конфликты, мы помогаем, и тогда садимся на семейные консультации, выходим. Если это серьезные телесные повреждения, если это насилие на глазах у детей, если, не дай бог, сексуальное насилие на глазах и непосредственно доходит до детей, рукоприкладство, то, конечно, с такими...
1: Вы сотрудничаете с органами в таких случаях?
2: Ну, сотрудничаем, если они приезжают вовремя, да, если они соглашаются, да, мы сотрудничаем, нам как-то везет, и вроде бы и мы везем, да, вытаскиваем из этих ситуаций.
1: А есть какой-то, может, путеводитель? Вот как себя вести, если человек становится жертвой насилия в семье, что ему делать?
2: Ну, это в любом интернете есть, я не буду как-то что-то новое такое говорить, но самое главное, что нужно понять, когда ты заходишь в это. Вначале это такой букетный роман, да, потом это начинается: зачем тебе подруги, зачем тебе друзья, зачем тебе...
1: Вот, а можно я вот прямо здесь вас прерву?
2: Да.
1: А всегда ли это означает, что вот за такими ограничениями последует насилие физическое?
2: Нет, это не всегда, но это один из таких звоночков первых, когда человек не хочет... когда у него у самого проблемы внутри, вот, и он начинает эти проблемы выплескивать на супругу.
1: Такой человек может справиться?
2: Да.
1: То есть помогаете ли вы таким людям как-то стать адекватными, нормальными гражданами и больше по треугольнику Карпмана не ходить?
2: Да, конечно, мы можем помочь, но есть организации, которые специализируются именно на усмирении гнева. Да?
1: Угу.
2: То есть это мужчинам нужно посещать, но бывает так, что и женщинам, да, потому что у нас был как-то вопрос, позвонили, и мужчина говорит: я не могу уже больше в отношениях таких, она меня, ну, насилие проявляет. В отношении, я говорю, ну, есть же всегда способ прийти к нам обратиться, да, и, ну, если это на самом деле человек не может справляться с гневом и не хочет этому учиться, сохранять семью, то, конечно, ради детей не стоит сохранять такую семью, наоборот, детям это будет лучше, когда будет разрыв семейных таких связей.
1: Должен ли кто-то извне, кто замечает это насилие, влиять как-то?
2: Извне?
1: Ну, то есть соседи, родственники ближайшие, ну, то есть когда они знают, что в семье происходит какая-то вот такая проблема. Понятно, что о каких-то вопиющих случаях мы, ну, ни в коем случае мы в этих случаях не молчим, потому что там действительно и медицинская помощь срочно может быть нужна. А какие-то вот такие вялотекущие, ну, вот когда, может быть... даже еще не физическое насилие, а какие-то оры, крики, угрозы.
2: Я думаю, каждый для себя должен решить, что для него приемлемо. И если за стеной вы слышите крики, да, вначале плач ребенка, да, не прекращающийся, потом удары, крики о помощи, то это однозначно нужно вызывать полицию и трубить об этом происшествии, потому что ну, не думать о том, что это личные дела семьи. Вот. И об этом, слава богу, сейчас больше говорят, знают, и можно обратиться и 112 телефон, есть телефон, который горячая линия всероссийский 8 800 7600. Это телефон горячей линии, куда может позвонить не только женщина, не только соседи, а и подростки, дети. То есть, потому что
1: их
2: это
1: услышать?
2: Сейчас, да, их должны услышать обязательно, да, и есть у нас телефон горячей линии в Свердловской области, ну, то есть непосредственно. То есть можно обязательно нужно действовать, я так бы сказала, да. Нельзя вот закрывать глаза, заткнуть уши и не помогать. Ну, по крайней мере, у меня так это всегда было.
1: А как выяснить, насколько эти причины для обращения тогда объективны? Может, просто повздорили дома?
2: Нет, но если повздорили до таких
1: человеку
2: криков,
1: уже кажется, да. Что все там...
2: Ну, я когда вот, например, жила, я тоже не знала, что супруги все время конфликтуют, где-то это по пятницам, когда муж за стенкой, да, он выпивал, да, он там водителем работал, и пятница для него такое... Вот. А потом выяснилось, что был громкий скандал, когда я услышала, и когда попросила помощи жена, и они забежали вместе с дочкой. Причем дочке было 14 лет. Вот. И я осталась один на один вот с насильником, который на меня, значит, ну, стал. Вот. Но, правда, его остановило что-то, да. И я уже им помогала. И понять, что я стала объяснять о том, что нужно идти. Тогда я не работала
1: не
2: в этой сфере.
1: Не с этой ли истории началась ваша профессиональная деятельность?
2: Нет, это я просто потом вспомнила на самом деле, когда у меня были эти случаи, потому что первые два года с таким явным насилием, вот 2004, 2005, 2006, я еще вот в 2006 году стали первые звоночки такие проявляться, когда было, ну, насилие становилось чуть больше именно в нашей сфере. В основном это профилактика отказа была, когда негде жить, отсутствие жилья, конфликты с родными. Да? Но конфликты, когда начинаешь дальше работать с женщиной, то в результате получается, что именно насилие было когда-то в детстве, да, в отношении, например, мачехи, если это не полная семья, либо отчима. Вот, и тогда уже начинаешь более профессиональную работу.
1: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: На 107.6. Новости на Город ФМ.
8: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области количество школьников, которые делают упор на гуманитарные науки, вдвое превысило число технарей. Об этом говорится в релизе Свердловскстата. В 2025 году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, техническим 122 300 детей, естественно-научным 79 600, туристско-краеведческим 28 400 детей, сообщает ведомство. Ранее старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин обратил внимание на то, что массовый характер высшего образования способствует снижению качества подготовки специалистов по некоторым направлениям. Это, в свою очередь, влияет на их шансы трудоустроиться по специальности. По мнению эксперта, избыток кадров в ряде отраслей экономики приводит к тому, что многие люди вынуждены работать не по своему профилю и за сравнительно невысокую заработную плату. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Международный день защиты детей встретился с детьми, достигшими заметных успехов в творческом и спортивном направлениях. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов. Безусловно, здесь важна активность и заинтересованность родителей, наставников и педагогов, заявил градоначальник. На чаепитие с мэром в администрации города были приглашены дети, которые занимаются вокалом, игрой на музыкальных инструментах, хореографией или театральным искусством. Некоторые из них даже стали участниками федеральных телевизионных проектов. Вместе с детьми и взрослыми Алексей Орлов обсудил, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний юных екатеринбуржцев. В завершении встречи глава Екатеринбурга вручил детям сувениры с символикой года уральского рока. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
9: О погоде.
8: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях Лариса Владимировна Лазарева, президент межрегиональной общественной организации «Аистенок». Вы хотели во время рекламы напомнить нашим слушателям.
1: Да, в Свердловской области есть бесплатные телефоны экстренной психологической помощи при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Это 8 800 383 83 и телефон доверия для детей, подростков и родителей 8 800 101 20 12.
0: Знаете, какой вопрос? Что нужно, чтобы в России не было детских домов? А стоит ли такая задача вообще?
1: Да, стоит такая задача, и аппарат уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации поставил такую задачу сокращение почти в два раза к 2027 году мест в детских домах для детей-сирот. Ну, то есть вот такая задача есть, стоит, и мы все, кто работает в профилактике, в теме профилактики социального сиротства, то есть чтобы помощь родной семье, что такое социальные сироты, да, это сироты при живых родителях, чтобы их было как можно меньше, то есть сейчас весь упор идет на сохранение родной семьи для ребенка, но в принципе то, чем мы с 2003 года занимаемся. То есть для нас это уже большая просто практика, и сейчас мы в тренде, так скажем.
0: То есть есть прям какие-то живые и долгие примеры исправления родителей? Я имею в виду, которые вот, ну, пошли по этому пути и сколько-то лет действительно живут там, не знаю, в трезвости, благополучно.
1: Да, ну, конечно, есть, да. И сейчас вот у нас с октября 2024 года действует программа «Вызов», такая всероссийская программа «Дети в семье», да, куда вошло 14 регионов по всей Российской Федерации, и Свердловская область одна из регионов, да. И Министерство социальной политики, и Министерство здравоохранения в этом направлении активно работает. Но это не значит, что мы должны теперь просто сохранять все семьи подряд, да, которые находятся в социально опасном положении. То есть, чтобы не было, самое главное, чтобы не было перекосов, когда видим, что семья не справляется, да, все-таки помещается ребенок в государственную структуру и работает все-таки с семьей именно более предметно, комплексно, со всех сторон. Это, как правило, семьи с зависимостями, с нарко-алкозависимостями. И с ними должна быть такая тяжелая реабилитационная работа. Это трудная работа, чтобы их в трезвость привести и быть опорой для ребенка, ресурсом, а не наоборот. Чтобы, не дай бог, рецидивов не случилось, все равно нужна пролонгированная помощь со стороны специалистов. А специалисты должны быть хорошо обучены и работать во многих методиках, в разных направлениях помощи. То есть от профилактики отказов до психотерапевтической помощи. Потому что здесь и даже психиатрической. Вот, то есть здесь большая работа, но главное, что государство сейчас нацелено на помощь родным семьям.
0: А есть ли такое, что у вас, может быть, кто-то закреплен пожизненно на помощь?
1: Есть такие люди, которые, это процентов 10 таких людей, которые, ну, ведут, к сожалению, иждивенческий образ жизни, они не хотят менять что-то, да. Это не те, которых мы на долгое сопровождение, это те, кто приходит к нам за просто гуманитарной помощью, социальной помощью, и у нас есть социальный склад. И мы принимаем одежду, вещи, ну, в общем, вещи, обувь, посуду, канцелярию, подгузники, в общем, питание детское. Мы все принимаем и выдаем населению два раза в неделю. Вот. И есть такие, которые ходят вот постоянно к нам, потом постоянно еще в другие религиозные структуры, государственные центры, и везде получают помощь, и не хотят ничего менять, к сожалению. Да? Но если у нас семья до 3 лет с
0: ребенком... А вот таких людей, да, больше становится с течением лет?
1: Такие люди, ну, они стабильно где-то 10%, сейчас это даже 15% стало. Угу. И мы как раз вот такое исследование проводим, в том числе были озвучены первые результаты этого исследования на нашей конференции. Почему люди, обращаясь в кризисные центры, недореабилитируются, выходят, возвращаются к насильнику. Либо,
0: у вас есть ответ?
1: У нас пока еще нет ответа, но у нас есть предположение, да, что либо это внутреннее состояние женщины самой, и нужно с ней серьезно работать долго, либо это она возвращается потом в этот же социум, где не нужно дальше расти, самообразовываться и все прочее, и повторяются опять незапланированные беременности, когда ребенок вот просто является тем не радостью, да, для семьи, а просто продолжением получения детских пособий. Да. А бывает, что нехватка именно профессионализма специалистов. То есть три варианта. Когда специалисты не дорабатывают что-то женщины. И вот мы в этом направлении будем работать, и в ноябре 2026 года уже результаты будем иметь. То есть мы работаем, исследуем специалистов, это фокус-группа для специалистов по всей Российской Федерации, которые работают в рамках кризисных центров. И работа отдельно идет, исследование, и биографические материалы исследует специалист при работе с женщинами, и интервью женщин самих, которые проживали в кризисных центрах. Ну, вот, и потом два исследования мы объединим в одно и выдадим на гора.
0: Мы будем ждать результатов.
1: Да, обязательно.
0: Ну, вам бы в вашей работе что помогло? Чтобы какие структуры и чем могли посодействовать?
1: Именно нам в образовании, чтобы было...
0: Ну, чтобы и процесс легче шел, и, может быть, меньше было обращающихся.
1: Ну, я даже не знаю. Меньше обращающихся точно уже не будет, да, но, по крайней мере, люди, которые... Чтобы было больше некоммерческих организаций, которые работают с семьями. У нас сейчас вот, в принципе, по пальцам можно пересчитать, несмотря на то, что, по-моему, 2000 с лишним организаций в Екатеринбурге работают с семьями единицы. Там вот я могу до 10, наверное, и то не могу насчитать полностью. Вот если бы было больше организаций, которые работают с семьями, нам бы было легче. Нагрузка на наших специалистов бы немножко снизилась, потому что нагрузка на специалистов... Мы же оказываем комплексную помощь, и нужно... А комплексная помощь предполагает такие точечную работу, долгую работу. Это не просто принял, да, семью и сказал, ну все, вот вам нужно то-то-то, и до свидания. Вы можете в свободное плавание идти. У нас довольно долго, и год, и полтора бывает психотерапевтическая помощь. Это вообще 3 с лишним года. Вот. И, соответственно, нужен на это ресурс и нужны средства.
0: А сколько у вас сотрудников на данный момент?
1: На данный момент у нас 12 сотрудников в штате всего, да. Ну и плюс специалисты, которые работают с отказными детьми, плюс те, которые работают по совместительству. В том числе это узкие специалисты, психотерапевт, психолог, клинический психолог, логопед.
0: Давайте как-то
1: юрист.
0: Подытожим, наверное, нашу беседу вашими грядущими еще проектами, или, может быть, проекты, которые сейчас реализовываются, которые мы не затронули.
1: Ну, сейчас, наверное, у нас есть такое направление, раз мы комплексную помощь оказываем людям, то невозможно, например, реабилитация без трудовой реабилитации. Да? Когда женщины проживают вот в кризисных домах, то обязательно это и работа на земле, и швейная мастерская. Вот те, кто попадает у нас в кризисные дома, они, конечно, имеют навыки такой трудотерапии. Вот. И мы сейчас в городе Дегтярск уже с 2009 года, мы так активно началось с 2019-го, активное строительство. Мы строим подсобное хозяйство, где уже есть тепличный комплекс, где есть построили козлятник и курятник, где есть хозяйственный корпус. Вот. И сейчас и дом построили для проживающих, кто там будет работать. И теперь мы хотим вообще будущее, то, чтобы мы агротуризм начали развивать, и для этого нам вот нужно строительство, чтобы люди могли приезжать и просто вообще окунуться в атмосферу. Женщины могут работать, а обычные семьи, которые могут с детьми проживать там, приехать, поучаствовать в сборе урожая, что-то увезти с собой, ну и вообще, чтобы ребенок по понял, что такое, что помидоры на деревьях не растут, да, и как можно ухаживать за птичками и за хозяйством, чтобы немножко окунуть в это направление.
0: Я правильно понимаю, что вы берете на попечение, ну, кризисную семью или женщину, или мужчину, или ребенка, в общем, ведете их со всех сторон, в том числе даете трудоустройство?
1: Да, в том числе
0: это
1: мы даем еще навыки, ну, просто труда, и мы еще содействуем трудоустройству, потому что многие наши партнеры звонят нам и говорят, что у меня есть вакансия. Да, и мы предлагаем, мы, конечно, отбираем, потому что всем нужно, чтобы все-таки человек был работоспособный, и чтобы у него была занятость, там, например, по 12 часов. Не все могут себе позволить, если это мама одинокая, да, и у нее еще нет того ресурса, чтобы прям семья ей была опорой, да, мы только на это работаем. Вот, то, ну, это более трудно, но все равно мы помогаем вот таким. И, конечно, без партнеров, без волонтеров, ну, не было бы у нас без поддержки администрации, которая нам безвозмездное пользование дала, площади ресурсного центра, куда, в принципе, стекаются не только семьи, но и общественные организации, у которых нет своих своей площади, они могут на нашей площади провести любое мероприятие, те мероприятия, которые касаются именно поддержки семей и детей. И вот будет такое мероприятие 3 июня, когда ресурсный центр Российский союз молодежи организует на нашей базе встречу для ресурсных центров и администрации города и области.
0: И у вас как раз день рождения.
1: А у нас день рождения. Я даже, когда соглашалась, да, я говорю, да, конечно, здорово, я не вспомнила про день рождения, потому что готовились к конференции.
0: Это
1: да.
0: Потрясающе, очень дальновидно, и огромных вам, значит, и ресурсов, и помощи, и сотрудников, и успехов. Спасибо вам большое за этот разговор. У нас в эфире была Лариса Владимировна Лазарева, президент межрегиональной общественной организации «Аистенок». Спасибо большое, оставайтесь с нами.
1: Спасибо, с Днем защиты детей.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru.

0: 75,2 метра. Город Атищево расположен в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
1: Город ФМ на 107,6. Самое екатеринбургское радио.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются, темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловское управление госавтоинспекции выпустило предупреждение, в котором настоятельно призвало не размещать видеоматериалы, пропагандирующие нарушение правил дорожного движения. В заявлении ведомства говорится, что за публикацию таких видео предусмотрена административная ответственность. Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признан правонарушением. В отношении лиц, допустивших размещение подобных материалов, будет проводиться административное расследование наравне с фактами нарушений, совершенных непосредственно на дорогах общего пользования, сообщили в госавтоинспекции. Дополнительно в ведомстве уточнили, что данное предупреждение не касается случаев, когда видеоматериалы используются для информирования граждан о безопасности дорожного движения. Речь идет исключительно о тех материалах, в которых пропагандируется опасное поведение, восхваляются нарушители и тем самым создается провокационный эффект, побуждающий других граждан к аналогичным противоправным действиям, уточнили в госавтоинспекции. Ежегодная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» стартовала в Екатеринбурге. Она будет проходить по 15 ноября. В ее рамках запланированы 3 блока, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул. Операция «Подросток» — это профилактическая работа с семьями, помощь и поддержка детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, принятие мер по профилактике жесткого обращения с детьми в семье. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловскстата» ко дню защиты детей. Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300, по естественно-научным – 79 600, по туристско-краеведческим – 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, 100%.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и как всегда в начале недели говорим о зимних и игровых видах спорта. Поехали! Начнем с волейбола. Юбилейное мероприятие, посвященное 60-летию Екатеринбургской «Уралочки», перенесено на неделю и в другое место. Должно было состояться 31 мая в парке Маяковского, а пройдет 7 июня в ТРЦ «Веермолл». Это не реклама. Подробности сообщим ближе к концу недели. Тем временем команда Академии Николая Карполя 2013-2014 года рождения – вице-чемпион первенства России. Финал всероссийских соревнований в Анапе завершился для наших юных волейболисток серебряными медалями, заслуженными ли. Екатеринбурженки не уступили ни сета, и только в финале, увы, проиграли Челябинску. Лика Яндовицкая – лучшая нападающая, Милана Гуль – лучшая связующая. Добавлю, что в начале мая девушки выиграли Международный кубок дружбы в Новосибирске. 7 наград завоевали свердловские спортсмены на завершившихся в Калининграде 10-х российско-китайских молодежных играх. О серебре в командных турнирах по настольному теннису Златы Терехова и Евгения Васикова и о бронзе скалолазки Яны Мамаевой мы сообщали ранее. У Тереховой личное серебро, у Васикова бронза. И, наконец, баскетболистки России завоевали золото. Сначала команды обменялись победами 77-75 мы, 78-74. Китаянки. В третьем решающем поединке россиянки разгромили соперниц 89-54. За Россию играли екатеринбурженки Ксения Серовская и Диана Вострикова. Последняя в трех поединках набрала 15 очков, из них 13 в решающем третьем. Также в тренерский штаб входила Татьяна Фифилова, дюш УГМК «Юниор» Верхняя Пышма. Далее хоккей. На траве. Здесь в очередном туре российской мужской суперлиги «Динамо-строитель» дома дважды обыграла сборную Санкт-Петербурга. Пусть и контрастно. 12-2 и 2-1. А вот в хоккее с шайбой начало лета стало ледяным. Екатеринбургский «Автомобилист» покинули сразу 6 спортсменов, в том числе Брукс Мейсик, вице-чемпион Олимпиады 2018 в составе сборной Германии, 7 сезонов в уральской столице, 162 гола, второй по результативности, больше заброшенных шайб только у Анатолия Голышева. Степан Хрипунов, коренной екатеринбуржец, отыграл в родном городе 9 сезонов. 5 – нападающий Данил Романцев, по 3 – форвард Алексей Бывальцев и защитник Максим Осипов, и только Юрий Паутов отыграл всего 1. Также клуб объявил о расставании с 3 тренерами. Вслед за главным – Николаем Заварухиным. Екатеринбург покинули его брат Алексей, Олег Ореховский и Вадим Тарасов. Напомню, что главным тренером «Автомобилиста» в предстоящем сезоне будет Алексей Кудашов. А тем временем в мировом хоккее тоже происходят интересные и даже исторические вещи. Вроде как недопуск России признан неправомерным, это сама Международная федерация ИХФ объявила. Далее пока тишина, которую усиленно стараются нарушать и, к счастью, исключительно на льду.
0: Интересный факт.
1: С 2022 года в официальных российских СМИ чемпионат мира по хоккею обязательно называют ослабленным отсутствием нашей национальной сборной. Но только в 2026 в Швейцарии стало ясно, насколько подравнялся уровень хоккея. Когда Норвегия впервые в истории становится призером бронзовым. Когда Швейцария третий год подряд играет в финале и не выигрывает, об этом чуть ниже. Когда в четверку не пробились ни шведы, ни чехи, ни действующие чемпионы американцы. Конечно, можно в очередной раз поднять вопрос о смысле проведения чемпионатов мира в один год с Олимпиадой, вообще об их проведении каждый год, но результат налицо. И в первую очередь на этом лице уникальный крах канадского хоккея. Только вдумайтесь. В 2026 году мужская сборная Канады не выиграла ни один из турниров ИХФ. У канадцев нет золота на двух чемпионатах мира, взрослом и молодежном, и Олимпийских играх. На первенстве планеты кленовые листья остаются без наград 3 турнира подряд. У Швейцарии своя драма. Три финала подряд. Ладно бы ни одной победы, ни одной заброшенной шайбы. В 2024 году проиграли чехам, причем в третьем периоде, два первых нулевка. В прошлом уступили в овертайме США, нынче Финляндии. Четыре с лишним часа без голов в финалах чемпионата мира. Да и вообще, 8 из 9 периодов последних трех финалов без голов. Вы все еще думаете, что Россию надо было отстранять от турнира? Тем временем у Канады проблемы и на клубном, заокеанском уровне. Больше 30 лет, с 1993 года, да уже почти 35, команды из страны родоначальницы хоккея не могут выиграть Кубок Стэнли. В этом году Монреаль прошел две семиматчевые серии, но у Каролины взял только одну игру. Соответственно, Кейнс понадобились всего 13 из 12 матчей для выхода в общий финал. Но самое обидное — сорвался такой интересный сюжет. В 2026 году в финале Кубка Стэнли сыграют Вегас Голден Найтс и Каролина Харрикейнс. Калифорнийцев тренирует Джон Тартарелла, который в 2004 году выиграл Кубок Стэнли с Тампой Бэй Лайтнинг. В ее составе был Мартан Сен-Луи, нынешний главный тренер Монреаль Канадиенс. Таким образом, впервые в 21 веке в финале могли встретиться тренер и его бывший подопечный, в свое время чемпионы в одной команде. Зато этот сюжет еще может повториться в НБА. Там вообще сплошной повтор. В 1999 году, в первом сезоне после окончания великой эпохи Чикаго, в финале играли Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс. Последние победили. С тех пор Нью-Йорк с 1999 года не доходил до решающего противостояния. Шпоры еще четырежды брали кубок Ларри О'Брайена, но с 2014 тоже не были в финале. И вот сюжет для Голливуда. Семья Брансонов. Рик Брансон в 1999 году, хоть и не находился в основной обойме в Никс и даже не особо играл плей-офф, но тем не менее в составе числился. А сейчас Нью-Йорк ведет за собой его сын Джейлен Брансон, который является полноправной главной звездой клуба. В среднем 27 очков за матч. Отцу не удалось стать чемпионом НБА. Может быть, сын исправит положение дел? Главное-то ведь одно — выбирать правильный путь к победе. Будем следить. До встречи.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. 10 тонн питьевой воды по поручению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дениса Паслера доставили в Запорожскую область. Партию гуманитарной помощи передали Центральной районной больнице Бердянска. Груз на месте принял первый замминистра здравоохранения Запорожской области Иван Скуднеев. Отправка гуманитарной помощи была организована правительством Свердловской области совместно с Донским спасательным центром МЧС России. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных комитетов по организации содержания территории Екатеринбурга. Главными темами совещания стали ликвидация несанкционированных свалок и уборка контейнерных площадок. Особое внимание было уделено проблеме вывоза и утилизации старых шин. Градоначальник поручил проработать вопрос об организации на базе муниципального учреждения процесса их обработки и утилизации. Как пишет портал Екатеринбург.РФ, создание на базе МБУ Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга, специализированной организации по организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации, а также учета отработанных автомобильных шин позволит сформировать управляемый муниципальный механизм, снизить количество несанкционированных свалок, сократить расходы бюджета на их ликвидацию и заложить основу для более широкой городской системы обращения с опасными и трудноутилизируемыми отходами. Екатеринбуржцы рассказали, как наличие парка в районе влияет на качество жизни. Опрос проводился на платформе обратной связи портала Госуслуги. Кроме того, в уральской столице проводится голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». 91,1% екатеринбуржцев считают, что парк является важным элементом благоустройства района, а для 63,6% горожан наличие природной зоны имело решающее значение при выборе места жительства. При этом для 7,8% этот фактор не имеет значения. У 73,3% горожан парк находится в шаговой доступности. Это не более 20 минут пешком. Ежедневно посещают парк только 8,7% опрошенных, 16,9% несколько раз в неделю, 55,8% человек проводят время в зоне отдыха реже одного раза в неделю.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт, 16 километров, и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.

0: Привет, Елизавет! Радио «Город ФМ» на 107.6.
1: You need to go back home.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улиц Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за самого масштабного музыкального фестиваля Свердловской области временно будет переименована станция метро в Екатеринбурге. Так, название площадь 1905 года в честь даты проведения Уральской ночи музыки изменится на 19.06. Кроме того, в преддверии мероприятия станции метро озвучит Владимир Шахрин, фронтмен группы «Чайф» и хедлайнер ночи музыки этого года. Напомню, фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдет 19 июня уже в 12-й раз. Это крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль России, который объединит более 3000 исполнителей разных жанров на 120 площадках города. В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска. Коллаборация с «Уральской ночью музыки» станет частью юбилейной программы и покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города. На платформе станции метро 19.06 откроется выставка «Хроника ночи музыки».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге. Guess I'm finally right.

0: как модели в кино.
1: Реклама на 107.6.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Фестиваль на призы Свердловского архитектурного института, состоявшийся в Свердловске 6 июня 1981 года, официальными властями был признан несостоявшимся. Все упоминания о нем запретили. Но не все соблюдали эти правила. Вузовская газета «Архитектор» представила более чем подробный отчет. Не только текстовый, вспоминает состоявший тогда в редколлегии фотограф и дизайнер Ильдар Зиганшин.
1: Там есть вот как раз на этом уцелевшем листке, на самом деле листов-то было много, потому что и все группы надо было описать, и мы писали про группы. Как-то это графически иллюстрировали, да, насколько могли. И поскольку надо было какие-то картинки, отвечающие характеру более или менее, произвести, вот там есть ворона, которая очень круто отрисована Славой Бутусовым.
0: Приведенная в начале песня «Крылья» группы «Эр-клуб» победителя зрительского голосования фестиваля тоже не случайно. По крайней мере, именно она, возможно, неосознанно, стала толчком к еще одному важному и художественному событию. У любого мероприятия и вообще организации должна быть своя эмблема, логотип, визуальный образ. И когда 5 лет спустя открылся рок-клуб и состоялся уже его первый фестиваль, он не стал безликим и неприметным, рассказывает Ильдар Зиганшин.
1: Позже, когда уже открылся рок-клуб, для того, чтобы хоть какая-то там идентификация была, я в рок-клубе, среди прочего, там занимался графической художественной частью, да, в том числе. То есть вот многие бейджи к фестивалям рок-клуба мной сделаны. По-моему, первому этому фестивалю я показывал Коле Грахову, говорю, вот смотри, можно сделать эмблему для того, чтобы была просто отличительная, то есть от питерского рок-клуба или еще с какими-то событиями, чтобы никто ничего не путал. Давай попробуем как-то обозначить, что у нас вот такой есть символ. Он со мной согласился. И две буквы «С» и «Р», ну, то есть Свердловский рок, да. Сам знак, он из себя много чего представляет. Перевернутую ноту, как такой элемент бунта. И если всматриваться, значит, вот как там многие из зала, значит, им там еще и белая ворона померещилась одновременно. Ну, то есть, типа, клюв и глаз.
0: Изображение вороны и номер газеты «Архитектор», все, что сохранилось и удалось найти, приведены в видеоверсии выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Там же доступны все части проекта. Ну а Вячеслав Бутусов, напомню, на фестивале САИ присутствовал как корреспондент газеты, в том числе брал интервью у Александра Помтыкина и Насти. Позже в созданной им группе «Наутилус Помпилиус» без птичьей темы тоже не обойдется.

0: сжатых плечей.
1: Но это грустная песня, да и уже не Свердловского периода, да и слова принадлежат Илье Кормильцеву. А вот другая, веселая и тоже упоминавшаяся в нашем цикле композиция, как раз посвящена Бутусову, и там не обошлось без Вороны, которая, в свою очередь, утвердила окончательный логотип рок-клуба. Поговорим об этом далее.

Въезжаешь в академический? Сделай умное лицо и слушай город FM.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области количество школьников, которые делают упор на гуманитарные науки, вдвое превысило число технарей. Об этом говорится в релизе Свердловскстата. В 2025 году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, техническим – 122 300 детей, естественно-научным – 79 600, туристско-краеведческим – 28 400 детей, сообщает ведомство. Ранее старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин обратил внимание на то, что массовый характер высшего образования способствует снижению качества подготовки специалистов по некоторым направлениям. Это, в свою очередь, влияет на их шансы трудоустроиться по специальности. По мнению эксперта, избыток кадров в ряде отраслей экономики приводит к тому, что многие люди вынуждены работать не по своему профилю и за сравнительно невысокую заработную плату. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Международный день защиты детей встретился с детьми, достигшими заметных успехов в творческом и спортивном направлениях. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов. Безусловно, здесь важна активность и заинтересованность родителей, наставников и педагогов, заявил градоначальник. На чаепитие с мэром в администрации города были приглашены дети, которые занимаются вокалом, игрой на музыкальных инструментах, хореографией или театральным искусством. Некоторые из них даже стали участниками федеральных телевизионных проектов. Вместе с детьми и взрослыми Алексей Орлов обсудил, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний юных екатеринбуржцев. В завершении встречи глава Екатеринбурга вручил детям сувениры с символикой года уральского рока. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город-ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самое старое здание Екатеринбурга находится на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Сегодня здесь располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Изначально здание было построено как канцелярия главного правления сибирских и казанских заводов в начале 40-х годов 18 века. Здание было двухэтажным с высокой крышей и балконами на столбах-колоннах. В 30-е годы 19 века в ходе реконструкции в особняке появился третий этаж, а его фасад приобрел черты классицизма. Но окончательный облик здания приобрело в середине 20 века, когда было пристроено крыльцо на улице 8 марта.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улиц Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за самого масштабного музыкального фестиваля Свердловской области временно будет переименована станция метро в Екатеринбурге. Так, название площадь 1905 года в честь даты проведения Уральской ночи музыки изменится на 19.06. Кроме того, в преддверии мероприятия станции метро озвучит Владимир Шахрин, фронтмен группы «Чайф» и хедлайнер ночи музыки этого года. Напомню, фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдет 19 июня уже в 12-й раз. Это крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль России, который объединит более 3000 исполнителей разных жанров на 120 площадках города. В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска. Коллаборация с «Уральской ночью музыки» станет частью юбилейной программы и покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города. На платформе станции метро 19.06 откроется выставка-хроника «Ночи музыки».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: горный велосипед в отличном состоянии, поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области количество школьников, которые делают упор на гуманитарные науки, вдвое превысило число технарей. Об этом говорится в релизе Свердловскстата. В 2025 году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, техническим — 122 300 детей, естественно-научным — 79 600, туристско-краеведческим — 28 400 детей, сообщает ведомство. Ранее старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин обратил внимание на то, что массовый характер высшего образования способствует снижению качества подготовки специалистов по некоторым направлениям. Это, в свою очередь, влияет на их шансы трудоустроиться по специальности. По мнению эксперта, избыток кадров в ряде отраслей экономики приводит к тому, что многие люди вынуждены работать не по своему профилю и за сравнительно невысокую заработную плату. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Международный день защиты детей встретился с детьми, достигшими заметных успехов в творческом и спортивном направлениях. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов. Безусловно, здесь важна активность и заинтересованность родителей, наставников и педагогов, заявил градоначальник. На чаепитие с мэром в администрации города были приглашены дети, которые занимаются вокалом, игрой на музыкальных инструментах, хореографией или театральным искусством. Некоторые из них даже стали участниками федеральных телевизионных проектов. Вместе с детьми и взрослыми Алексей Орлов обсудил, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний юных екатеринбуржцев. В завершении встречи глава Екатеринбурга вручил детям сувениры с символикой года уральского рока. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организации, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Подвиг Екатерины Ивановой. Храбрая Катя. Ни для кого не секрет, что с первых дней специальной военной операции не только мужчины самоотверженно вставали на защиту нашей Родины. Ведь без женских нежных рук, которые ловко выполняют отточенные действия во время перевязок, когда каждая секунда может стоить жизни, без доброго слова поддержки, которое всегда укрепляет силу духа, не обойтись даже самым бесстрашным и опытным бойцам на поле битвы.
4: Катюша, здравствуй! Давно я тебя не слышала. Ну как у тебя дела? Как на учебе в колледже? Зазвучал в трубке приветливый голос пожилой женщины.
3: Да вот, закончила недавно тетя Галь, отвечала Катя.
4: Ой, как хорошо! Теперь, небось, всех деревенских стариков лечишь?
3: Нет, я не деревенских, с улыбкой возразила девушка.
4: А кого же еще, Кать?
3: Ребятам нашим помогать буду. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. Юная Катя Иванова еще со школьной скамьи интересовалась медициной. Уже тогда она успешно освоила правила оказания первой помощи и уверенно разбирала автомат не хуже любого мальчишки. Душа Кати тянулась спасать людские жизни. И после получения диплома фельдшера девушка решила, что бороться за жизнь пациентов будет в берцах и камуфляжной форме. Чтобы вселять веру в себя, солдат и придавать им физических и моральных сил, нужно самому обладать недюжиной стойкостью и отвагой. Храбрая Екатерина Иванова, прапорщик медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации, как раз из таких мужественных женщин, про которых, в общем-то, и язык не поворачивается сказать, что они слабый пол. Вечером 27 февраля 2022 года бригада медиков эвакуировала в тыл группу раненых военных на санитарных машинах. Екатерина, находясь внутри одного из грузовиков, внимательно наблюдала за состоянием тяжелораненого бойца. Едва они тронулись с места, враг застал их врасплох. Грохот разорвавшегося поблизости снаряда заставил сердце замереть. На ее глазах из загоревшейся машины, которая ехала впереди, один за другим наружу выскакивали раненые бойцы. Те из них, кто все еще мог продолжить бой, поднимали с земли и из последних сил продолжали вести перестрелку с врагом.

0: По всему телу хрупкая девушка-фельдшер с несгибаемой волей не прекращала сопровождать уцелевших солдат под нескончаемым огнем до российской колонны, пока вместе с бойцами сама не попала в госпиталь на лечение. До того она думала прежде всего о здоровье наших защитников, благодарящих свою бесстрашную спасительницу, вернувшуюся раненой, но не сломленной. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова, была награждена медалью за отвагу, которая была вручена ей прямо в госпитале министром обороны.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
2: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер проверил ход работ по реконструкции набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор отметил, что работы идут по плану и поставил задачу по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и его содержанию после завершения работ. В прошлом году сделал ряд замечаний к проекту, в том числе по укреплению береговой зоны. Сегодня обсудили с коллегами вопросы содержания набережной после обновления. Все участки должны быть доступны для уборки снега в зимний период. Необходимо учесть эти моменты на этапе благоустройства, подчеркнул Паслер. В департаменте информполитики напомнили, что до окончания голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году, остается всего несколько дней. В этом году на голосование в регионе представлен 171 проект благоустройства в 56 муниципалитетах. Отдать свой голос жители региона смогут до 12 июня через платформу обратной связи портала госуслуги и при помощи волонтеров. Участие в голосовании может принять каждый житель старше 14 лет. На сегодняшний день свой выбор уже сделали почти 700 тысяч жителей региона. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для двух зеленых зон. Так официальное название получила аллея журналистов у здания театра драмы. Свое имя она получила в день советской печати 5 мая 2015 года. Тогда на озелененной территории представители СМИ, студенты УРФУ, члены общественной палаты Свердловской области и специалисты администрации Екатеринбурга высадили 12 яблонь и 12 груш, а также установили памятный знак аллеи журналистов. Высаженные 24 дерева символизирует круглосуточный труд корреспондентов по освещению происходящих событий в городе, стране и мире. В том числе аллея заложена в память о журналистах, самоотверженно писавших репортаж прямо с передовой. В свою очередь, в зеленой зоне по улице Народной Воли от улицы 8 марта до переулка Университетского присвоено наименование «Аллея трех вузов». Оно обусловлено близостью объектов городской среды к трем крупным высшим учебным заведениям – УРГУ, УГГУ и Уральскому институту управления филиалу РАНХИКС. Региональный Сабантуй, прошедший 31 мая в селе Кадниково, собрал свыше 20 тысяч жителей Екатеринбурга, Свердловской области и всей России. Для гостей работали национальные подворья, где были представлены традиции татарского, башкирского, русского и других народов. Состоялись соревнования по национальной борьбе корыш, конные скачки, конкурсы по армрестлингу и гиревому спорту. На главной сцене выступили профессиональные и любительские коллективы. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, в уральской столице проживает более 160 национальностей. В год народного единства, объявленный президентом России Владимиром Путиным, праздник особенно символичен. Первый региональный самбантуй прошел в 2005 году в Первоуральске. Последние 8 лет площадки праздника остаются село Кадниково.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

Я кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город ФМ».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: в Екатеринбурге. Половина 11 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Замглавы Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева наградила 15 лучших волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего за время текущего голосования удалось собрать 218 140 голосов. Из них около 120 тысяч собрано с помощью волонтеров проекта. Напомню, голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на платформе «Обратная связь» портала госуслуги или с помощью волонтеров. Найти добровольцев можно в парках участников голосования, в 15 торговых центрах Екатеринбурга ежедневно с 16 до 20 часов, а также на крупных городских мероприятиях, концертах, субботниках, фестивалях, спортивных турнирах. Узнать волонтеров можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Основной период сдачи ЕГЭ успешно стартовал в Свердловской области. Первые единые государственные экзамены по истории, литературе и химии сдают 6500 выпускников. Всего в регионе в этом году для сдачи ЕГЭ открыты 170 пунктов проведения экзаменов. Так, задания по химии написали порядка 2500 школьников. Столько же ребят выбрали в качестве дополнительного предмета историю. Около 1400 свердловчан выполнили задания по литературе. Как заявила глава регионального Минобра Светлана Тринихина, мы можем утверждать совершенно точно, что сегодня ЕГЭ – это самый объективный формат сдачи экзаменов, самый безопасный и понятный с точки зрения процедуры. У ребят было достаточно времени на подготовку. Если ребенок все это время не пропускал занятия и ответственно относился к своему обучению, то он без проблем сдаст экзамены. В этом году на экзамены зарегистрированы более 18 тысяч 11-классников. Родители выпускников тоже могли прожить эту процедуру, приняв участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Тринихина также отметила, что в регионе созданы комфортные условия для сдачи экзаменов всеми ребятами. Например, школьники, проходящие длительное лечение, сдадут ЕГЭ в Центре детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы. Официальные результаты этих экзаменов станут известны 16 июня. Увидеть их можно будет в личном кабинете на сайте gia66.ru или узнать в своей школе. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 218 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная и сети. От Декабристов до Белинского более 49 тысяч голосов. Основинский парк более 26 тысяч голосов. Бульвар по улице Культуры около 21 тысячи голосов. На благоустройство в следующем году также претендует и сквер по улице Саженской 6. Территория является важным общественным пространством для жителей микрорайона «Птицефабрика». В случае победы в голосовании в сквере планируется обустроить две детских площадки и зону для спокойного отдыха. В общественном пространстве по проекту предусмотрено сразу три спортивных зоны для силовых видов спорта, для фитнеса и восточных практик и площадка для людей преклонного возраста. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно будет до 12 июня с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 72 тысяч горожан.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Человека всегда тянуло к неизведанному. Наш удивительный мир полон тайн и чудес, и люди всю свою историю стремились познать и постичь его, дабы хоть чуть-чуть приоткрыть таинственную и бесконечно далекую завесу мироздания. В каждую эпоху рождались отважные и смелые герои, которых не пугали никакие трудности на этом пути. И, конечно же, самой главной мечтой человечества было небо. От природы лишенный крыльев и несколько завидующий птицам, но наделенный несгибаемым духом, человек раз за разом пытался покорить его. На этом поприще было много попыток, удачных и не очень, начиная от крыльев Дедала, скрепленных воском, и заканчивая громоздкими воздушными шарами. И вот в самом начале 20 века человек, наконец, обуздал небесную стихию. После тысяч проб и ошибок в 1903 году, наконец, был совершен грандиозный прорыв. Громоздкая махина поднялась в воздух. Первый в мире управляемый полет на самолете был зафиксирован, после чего авиация начала развиваться семимильными шагами. Но, разумеется, человеку этого оказалось недостаточно. Достигнув одной вершины, он целеустремленно бросается покорять следующую. И что может быть выше неба? Правильно, это космос. То, что казалось нашим далеким предкам совершенной фантастикой и даже сказкой, 12 апреля 1961 года стало реальностью. Свершилось невероятное и даже невообразимое. Простой советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос. Это было страшно и в то же время безумно волнительно. Никто не знал, что ждет Юрия на орбите. Самый главный вопрос – выдержит ли человеческий организм космические перегрузки? И несколько побочных, например, действительно ли Земля покоится на спине огромной черепахи? В 9 утра весь мир застыл в томительном ожидании. Казалось, что меньше всех волновался сам Гагарин. После проверки всех систем он произнес знаменитую, простую и лаконичную фразу, вошедшую во все учебники. «Поехали!» Весь полет длился 1 час 46 минут. Непонятно, к сожалению или к счастью, но никакой черепахи в космосе не оказалось. Зато взору Юрия Алексеевича предстала не менее величественная картина. Огромный голубой шар, имя которому – планета Земля. Совершив кругосветное путешествие, Гагарин приземлился в Саратовской области и моментально стал известен на весь мир. Его приглашали в разные страны, руководители государств стремились пожать ему руку. Однако мировая слава совершенно не испортила Гагарина. Напротив, рядом с президентом и среди толпы обыкновенных граждан он оставался простым и скромным пареньком, каким был в летном училище. Наверное, таким и должен быть настоящий герой, который доказал, что человек может все. И даже чуть-чуть больше.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер проверил ход работ по реконструкции набережной рек и сети и Ольховки в Екатеринбурге. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор отметил, что работы идут по плану и поставил задачу по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и его содержанию после завершения работ. В прошлом году сделал ряд замечаний к проекту, в том числе по укреплению береговой зоны. Сегодня обсудили с коллегами вопросы содержания набережной после обновления. Все участки должны быть доступны для уборки снега в зимний период. Необходимо учесть эти моменты на этапе благоустройства, подчеркнул Паслер. В департаменте информполитики напомнили, что до окончания голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году, остается всего несколько дней. В этом году на голосование в регионе представлен 171 проект благоустройства в 56 муниципалитетах. Отдать свой голос жители региона смогут до 12 июня через платформу обратной связи портала госуслуги и при помощи волонтеров. Участие в голосовании может принять каждый житель старше 14 лет. На сегодняшний день свой выбор уже сделали почти 700 тысяч жителей региона. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для двух зеленых зон. Так официальное название получила аллея журналистов у здания театра драмы. Свое имя она получила в день советской печати 5 мая 2015 года. Тогда на озелененной территории представители СМИ, студенты УРФУ, члены общественной палаты Свердловской области и специалисты администрации Екатеринбурга высадили 12 яблонь и 12 груш, а также установили памятный знак аллеи журналистов. Высаженные 24 дерева символизирует круглосуточный труд корреспондентов по освещению происходящих событий в городе, стране и мире. В том числе аллея заложена в память о журналистах, самоотверженно писавших репортаж прямо с передовой. В свою очередь, в зеленой зоне по улице Народной Воли от улицы 8 марта до переулка Университетского присвоено наименование «Аллея трех вузов». Оно обусловлено близостью объектов городской среды к трем крупным высшим учебным заведениям – УРГУ, УГГУ и Уральскому институту управления филиалу РАНХИКС. Региональный Сабантуй, прошедший 31 мая в селе Кадниково, собрал свыше 20 тысяч жителей Екатеринбурга, Свердловской области и всей России. Для гостей работали национальные подворья, где были представлены традиции татарского, башкирского, русского и других народов. Состоялись соревнования по национальной борьбе корыш, конные скачки, конкурсы по армрестлингу и гиревому спорту. На главной сцене выступили профессиональные и любительские коллективы. Как напоминает портал Екатеринбург.РФ, в уральской столице проживает более 160 национальностей. В год народного единства, объявленный президентом России Владимиром Путиным, праздник особенно символичен. Первый региональный самбантуй прошел в 2005 году в Первоуральске. Последние 8 лет площадки праздника остается село Кадниково.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Можно ли запомнить весь мир? Можно ли запомнить Бога с каждой его частичкой? Ведь они и есть мир. Можно ли запомнить себя в этом мире? Ведь ты тоже его часть. Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Самая старая церковь Екатеринбурга, сохранившаяся до наших дней, это храм Вознесения Господня, расположенный на Вознесенской горке. Он был заложен в 1770 году как небольшая деревянная церковь, а затем перестроен в камне в стиле позднего барокко. Более ранние храмы не сохранились до наших дней. Например, первый городской Екатерининский собор. Он был заложен в 1723 году и впоследствии разрушен.
6: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Город ФМ на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Основанный в 1723 году, наш город получил название Екатеринбург. Но до сих пор спорят, в честь кого он был назван – святой Екатерины или жены Петра I. Но в 20-х годах 20 века ни один из вариантов жители города не устраивал, и уральскую столицу решено было переименовать. Среди предложенных названий были Реваншбург, Красноуральск, Красный Урал, Уралград или Андрейбург. Однако выбрано было название Свердловск по фамилии революционера Якова Свердлова. Он вел активную подпольную работу на Урале с 1905 по 1907 год.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить. Ты знаешь, мам,

Привет, я Лена Меркулова из Екатеринбурга, и ты слушаешь мою музыку на Город FM. И где бы ты сейчас ни находился, помни, что кто-то с нетерпением ждет встречи с тобой.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Ночная мгла скрывает слова, и через 10 минут поезд Одесса-Москва. Она права, ей нужно ехать жить в столицу, закончить университет, найти своего принца. Он в нее безумно влюблен, трудно сдержать сердце стон, когда взойдя на перрон, он увидел вагон и понял, это не сон, и развалился их любви пантеон. Они не могут быть вместе и не познать им счастье. А что же сделать с тем, что выпали такие масти? Это не в его власти. Спрятав боль и страх, он спросил.

0: поклялся больше никого не любить.
1: Все грани Екатеринбурга. Город ФМ на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, мы группа Funk Power. Слушайте нашу песню на город FM Екатеринбург.
2: Ночь, шум прибоя моря без посторонних хочешь подойти поближе, а я не против, точно. Изучай меня по миллиметру, впрочем, ты уже влюбился и ждешь ответа.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

по швам мне, стерва. Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь треском. Мое чудовище, моя принцесска.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.